Опять холода, зима на года, и ангелы к югу летят.

вода и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

0: Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я хотела бы этот час отдать голосам и таланту телевизионного сатирического израильского шоу, которое существовало и существует с 1978 года, с перерывом во много лет. Но во время пандемии коронавируса они вернулись, и сейчас их голоса очень важны любящему их Израилю. ЗУЗ в нашем эфире.

0: в Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Алиф Бесиван Тавшин Пей Вав. 21 день месяца Сиван, 5786 год. Суббота, 6 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Минувшей ночью на севере страны дважды прозвучали сигналы воздушной тревоги. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что предупреждение в районе галилейского выступа Эцба-Галиль около 2 часов назад были вызваны появлением беспилотных летательных аппаратов. Известно, что один из них был перехвачен, а 2 других упали недалеко от района, где действуют силы ЦАЛя. Пострадавших нет. Накануне вечером по летательному аппарату ВВС Израиля были запущены ракеты класса «Земля-воздух», из-за чего сработали системы оповещения в Кирьят-Шмона и окрестных населенных пунктах. По данным армии обороны Израиля, инцидент исчерпан, обошлось без пострадавших, воздушное судно повреждений не получило. Напряженность в Ормузском проливе возросла на фоне переговоров между Ираном и Соединенными Штатами. Минувшей ночью произошел обмен ударами между Ираном и силами Центрального командования Вооруженных сил США. Иран запустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна спустя несколько часов после того, как американские военные сбили 4 иранских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Ормузскому проливу. После этого силы США атаковали радиолокационные станции в районе острова Кешм. Об этом сообщает корреспондент Кан Гили Коэн и Дов Гильгар. Между тем, президент Трамп заявил, что Иран отчаянно стремится к сделке и очень хочет изменить свой курс, однако этому мешает гордость. В интервью телесети NBC американский лидер вновь назвал подписанное президентом Обамой ядерное соглашение с Ираном катастрофой, ведущей к созданию ядерного оружия, и подчеркнул, что достижение нового стабильного соглашения требует времени. По его словам, американская армия практически полностью ликвидировала военный потенциал Тегерана. Уничтожены большинство ракетных заводов, пусковых площадок и предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов. По оценке Трампа, в распоряжении иранской стороны на сегодняшний день осталось чуть более 1/5 части от первоначального ракетного арсенала. Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу Sky News на арабском языке, что Иран стремится затянуть конфликт в Ливане до тех пор, пока не сможет объявить себя спасителем ситуации. По его словам, нынешнее соглашение о прекращении огня обнажает стратегию Ирана, направленную на развал Ливана. Чиновник также отметил, что Хизбалла несет единоличную ответственность за продолжение боевых действий в Ливане и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону, а также усилия ливанского правительства по обеспечению лучшего будущего для своих граждан. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Вчера вечером сотни ультраортодоксальных нарушителей порядка устроили беспорядки в районе Русского подворья в Иерусалиме, а также в Бейт-Шемеше. В Иерусалиме собравшиеся пытались приблизиться к зданию полицейского участка, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их силой. В Бейт-Шемеше нарушители порядка забрасывали полицейских камнями и различными предметами, на что силовики ответили применением силы и средств для разгона демонстрантов. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что все протесты были разогнаны, задержанных нет. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Аждоде 31, в Цфате 29, в Бейт-Шеане 37, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

правда ли, танец – это чудо? Кто-то из нас умеет танцевать лучше, кто-то хуже, но мы завороженно смотрим на то, как другие танцуют. Танцуют по-настоящему, танцуют парами. Кто-то умеет это делать настолько хорошо, что совершенно точно принимает участие в разного рода конкурсах, фестивалях танца. Вот о танцах мы поговорим вот буквально совсем немного, потому что невозможно в течение одного часа раскрывать тайны, рассказывать об истории очень многих танцев. Их совершенно невероятное количество. Часть из них просто вошла в программу танцевальных конкурсов. О каких-то из них я сегодня постараюсь вам и, конечно, рассказать. С вами Таня Барская. Канрека желает всем хорошего дня.

Если уж я заговорила о современном танцевальном искусстве, конечно, насчитывается огромное количество танцевальных направлений, которые очень динамично развиваются, и, конечно, самое красивое из них – это спортивные бальные танцы. Сегодня это танцевальное направление вообще собрало в себе наиболее романтичные, чувственные, яркие парные танцы, и оно имеет огромную популярность, конечно, и у профессионалов, и у нас, у тех, кто просто любит за этим смотреть, наблюдать и получать, конечно, удовольствие. Современные спортивные бальные танцы принято разделять на две большие программы – латиноамериканскую и европейскую. Каждый из них состоит из 5 танцев, и это, конечно, направление с очень богатой историей. И, разумеется, корни уходят в очень и очень далекие времена, когда красиво одетые дамы и кавалеры танцевали эти танцы в больших паркетных залах, на балах. Как приятно оказаться на балу. Но, в принципе, у нас, конечно, есть такая возможность. Сейчас стало вновь модным именно вот в наше время устраивать бал. Так что все в ваших руках. Вы можете и свой день рождения превратить в бал.

Танцы, конечно, и бал, само собой, все это видоизменялось, преображалось, и в итоге к нашим дням в танцевальный спорт все это и преобразилось. Такое направление соревновательное. Тоже кавалер? Да, конечно, дама. И судьи, и, конечно, зрители, все это завораживает. Ну, а бальные танцы 20 века, они, конечно, основаны на танцах европейских, которые на стыке 19-20 веков подвергались очень сильному влиянию африканских и латиноамериканских культур. Вот когда я рассказывала вам не один раз о танго, это тоже в первую очередь вот эта же самая история. И практически все современные бальные танцы берут свои корни и в африканской культуре, и связано очень много именно с таким понятием, как эмиграция. И потом под влиянием европейской культуры, таких стран, как Франция, Италия, все это видоизменялось и пришло к тому, к чему мы привыкли, собственно. Ну а в 20-х годах 20 века в Англии возник специальный совет, который был ответственен именно за бальные танцы. Специалисты этого совета привели к общим стандартам, и, в общем, это время, наверное, время-то уже этого и требовало. Привели к общим стандартам все известные на тот момент танцы, то есть такие как вальс, фокстрот и танго в первую очередь, вот эти три танца. И сразу же возникли конкурсные танцы, бальные поделились на спортивные и на социальные. Именно так. Ну а уже через лет 25, то есть к 50-м годам, число бальных танцев, конечно, возросло. Я думаю, я не открою вам что-то новое. Вы понимаете, что в их состав включили такие танцы, как румба, самба, джайв, пасодобль и ча-ча. Ну что, давайте начнем танцевать фокстрот.

артист Лисий Шаг, Фокстрот. Он был известен под названием One Step и Two Step. Two Step знакомо, да, по фильмам, помните? Только этот танец в 20 веке начал исполняться без какой-либо, скажем так, без особых выворотов, потому что в процессе танца ступни танцоров оставались параллельны. Это стало настоящей революцией в танцевальном мире, и исполнение танцев фокстрот считается достаточно трудным, требует огромной концентрации, особенно для новичков. Ну, попробуйте, попробуйте, даже сегодня, слушая нашу передачу, если у вас есть такая возможность, конечно. Хорошее равновесие необходимо и очень четкий контроль за своими движениями. Еще раз напоминаю, ступни ваши, ступни обоих танцоров должны оставаться параллельны. Это очень важно.

Ну, а если мы продолжаем рассказ о таком понятии, как фокстрот, 20-е годы. Фокстрот исполняется в темпе 50 тактов в минуту, но впоследствии музыка подвергалась растяжению. Прежний фокстрот трансформируется, обогащается элементами других популярных в то время танцев, таких как шимми, я думаю, знакомое название, и Black Bottom. В результате всех вот таких экспериментов появляется гибрид, танец квикстеп, о котором я еще буду говорить, быстрый фокстрот, который исполняется уже в темпе 50-52 такта в минуту. Ну, а вообще сам танец, конечно, он быстрый, он приятный, кроме основных па медленного фокстрота, обогащается уже привнесенными извне движениями. Нэт Кинг Коул, фокстрот.

Каждый из танцев насчитывает богатую историю. Так, например, медленный вальс своим появлением обязан зародившемуся в конце XVIII века вальсу «Бастону». Он был очень популярен не только в Америке, но и в Англии, а потом уже после Первой мировой войны просто танец заметно видоизменился и положил начало знаменитому медленному вальсу в его современном варианте. Это был темп 30 ударов в минуту при размере 3/4, нежен, мелодичен. И, конечно, море удовольствия и тем, кто наблюдает, и тем, кто умеет танцевать. И, конечно, всем, кто за этим смотрит. В общем, я думаю, что вы, многие из вас, я, по крайней мере, надеюсь, те, кто умеют танцевать вальс или танго, помнят это, умеют, и время от времени все-таки танцуют. Танцуют так, как стоит танцевать. Ну, а мы продолжаем слушать фокстрот. Они бывают разные, шуточные, в частности, как произошло в этой песне. Вера Брежнева, Александр Цикало.

Ну, еще один фокстрот совершенно другого рода от группы «Машина времени». И мы услышим здесь «Машину времени» в том составе, когда это пел и написал Петр Подгородецкий.

0: сьогодні бути п'яна.
1: Румба, она пришла к нам тоже с Кубы и тоже имеет африканское происхождение. Есть вообще много версий появления этого танца. Некоторые считают, что она была изначально пантомимой, даже с сексуальным подтекстом, если вы вспомните движение. Это вполне возможно. Другие утверждают, что она представляла собой подражение животным. Если помнить, что она пришла именно из Африки. Третья связывает ее с африканскими рабами и... Поэтому танец исходит и из Африки, и из тех времен. Ну а в Америку этот танец румба попал только в 30-х годах 20 века и представляла собой в тот момент смесь классической румбы с другими танцами, а вот шаги и движения, они еще не были полностью сформированы и разнились, разумеется. Но давайте вспомним одно из самых известных вариантов, один из самых известных вариантов танца румба, который очень часто можно услышать на танцполе сейчас. Александр Поздняков, «Sway».

следующий танец, тут все понятно. Он пришел к нам из Испании и, конечно, изображает корриду. Скажу вам по секрету, что в этом танце бальном, разумеется, в данном случае это танец парный, естественно, и партнерша, ну не партнерша, выполняет роль плаща. А музыка, конечно, основана на марше, с которого начинается коррида. Мы говорим о танце «Пасодобль». Танец был очень популярен, особенно в 30-е годы прошлого века, в аристократических кругах Парижа. Ну а после Второй мировой войны попал в конкурсную программу танцев. Так там сейчас и находится. Я уже вспоминала такое чудо природы, танцевальный, как вальс. Давайте услышим один из вальсов, который появился благодаря мультфильму «Анастасия». Русскоязычная версия появилась тоже, и Маша Кац, замечательная исполнительница, на мой взгляд, подарила нам эту возможность услышать и такое исполнение.

Ну а мы переходим к следующему танцу. Я его уже поминала. Это парный танец. Быстрый. Самый настоящий быстрый шаг. Собственно, это и есть его название. Quick Step. Действительно, очень быстрый шаг, ничего не скажешь. Быстрая разновидность фокстрота, которая требует такого умения танцевать этот танец, такой легкости, подвижности от партнеров. Это танцует не каждый. А причиной появления квикстепа стал тот факт, что музыканты очень часто, ну, действительно, зачастую играли фокстрот слишком быстро, вызывая недовольство танцующих. Обычный фокстрот или вообще slow fox. Ну, а в результате темп фокстрота был определен в 29-30 тактов в минуту, ну, а более быстрый вообще приблизился к 48-52 тактам. Вот именно эти совершенно четкие цифры были закреплены за квикстепом. Ну, а чтобы заранее предупредить любителей настоящего фокстрота о темпе, быстрый объявлялся в программе как «Quick Time Foxtrot» или «Quick Time Steps». В общем, и в итоге все это сократилось до одного слова «Quick Step». И закрепилось в качестве названия за этим танцем. И его, конечно, сделали танцевальным стандартом. В 27-м году это случилось. Он стал входить в европейскую танцевальную стандартную программу. А вот за богатство вариаций в танцевальных движениях его принято считать малой грамматикой стандартных танцев. Потому что вот действительно то легкое, воздушное и стремительное движение – это мастерство. Очень много из танцев, которые можно считать квикстепом. Ну, давайте вспомним вот эту знаменитую песню, очень много лет. И это тоже сейчас в данном случае в стиле танца квикстеп.

Что касается квикстепа, здесь очень много заимствований из таких танцев, как One Step, Charleston, Shimmy, Peabody и Black Bottom. Именно поэтому современный вид квикстепа очень отличается от того, который танцевали в 20-е годы прошлого века. Там были добавлены, я имею в виду современный вид, и так называемые прыжки, которые, я думаю, те, кто наблюдают и помнят этот танец, то как танцуют его на месте, так называемые прыжки, и в продвижении, с поворотом, и вот эти потрясающие, неуловимые совершенно цепочки ходов, и очень оригинальные движения в паре. Это очень-очень красиво.

Quickstep, конечно, невозможен без такой легкости, без хорошего настроения, без улыбки. Он, конечно, исполняется с удовольствием танцорами и те, кто наблюдают за этим, судьи, конечно, более строго, но мы, те, кто можем за этим наблюдать по телевизору или будучи в танцзале, на соревнованиях, получаем огромное удовольствие вообще, когда мы смотрим на танцующих и поражаясь их умению. Когда мы видим джайв или квикстеп, тут хочешь, не хочешь, начинаешь заражаться этим настроением и вот этим совершенно чудным танцем. Не случайно этот танец называют танцем радости. И еще одна знаменитая песня, которую, я думаю, авторы не думали, что они написали в стиле как раз подходящем и для квикстепа, и для джайва, о котором пойдет сейчас разговор тоже. Итак, еще один танец.

Итак, я произнесла слово «джайв». Слово «джайв», оно сходно южноафриканскому слову «говорить пренебрежительно». Оно звучит примерно так же. А вот в американском переводе оно звучит как насмешка, что, в общем, вполне соответствует характеру этого очень задорного танца. Это сложный танец для исполнения, еще более сложный, чем квикстеп, потому что нужна абсолютно точно отличная физическая форма, равновесие, понятно, разумеется. Он очень отличается по характеру и по технике от других латиноамериканских танцев. Он быстрый, он потребляет очень много энергии. Джайв для вот такого настоящего эффектного исполнения должен исполняться, конечно, с большой-большой-большой отдачей. Ранние версии танца, который называется джайв, состояли из двух частей. Сначала было представление пары танцоров, ну и потом основная быстрая композиция. А современная версия, она уже с первых секунд танца, очень быстрый ритм, очень энергичные, яркие, грациозные движения. И, конечно, танцоры делают все попытки для того, чтобы увлечь, заворожить и покорить публику. 3, ха-ха!

Сегодня джайв исполняют в двух стилях – международный стиль и свинг. Достаточно часто можно встретить форму исполнения танца джайв, в которой в разных фигурах сочетаются оба этих стиля. И в этом танце очень много элементов и рок-н-ролла, и джаттербага. В общем, танец усидеть невозможно. Вот еще одна

чтобы не быть голословной, показываю еще один вариант. Можете сами представить, как скользят, как танцуют, как совершают прыжки танцоры в этой ситуации, в танце «Джайв».

И, конечно, в данном случае я вам не скажу, даже не пытайтесь повторить. Такие танцы стоит учиться танцевать даже просто для себя, потому что это потрясающее настроение. Но если мы говорим о таком танце, как джайв, ну вот вам еще одна версия, еще один пример.

0: Но поскольку я сказала, что очень много сейчас привнесено, как и раньше, собственно, в танцевальную эту галактику из Латинской Америки, то ничего не было странным, когда джайвом стал и вот этот танец.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

Тамара Миансарова и песенка. Песенка уже много десятилетий. Бабушка научи танцевать Чарльстон. Чарльстон – танцевальное сумасшествие в широких интернациональных кругах американского общества. 20-е годы 20 века тоже. Мы возвращаемся постоянно в это время, потому что действительно золотое время для развития сразу нескольких танцев. Что касается названия, то тут все просто по названию города Чарльстон в Южной Каролине. Ритм этот получил распространение в мейнстримной музыке США после премьеры на Бродвее-шоу, в котором дебютировала песня «Чарльстон», написал ее Джеймс Джонсон, и она стала немедленно хитом. Все хотели танцевать эту музыку, но Чарльстон, он ведь потом стал развиваться, его танцевали все быстрее и быстрее.

Кстати, если говорить о том, что происходило с Чарльстоном, то этот танец чаще всего тогда, несмотря на афроамериканское его происхождение, танец ассоциировали с флапперами из спикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе поодиночке и подчеркивали этим презрение к так называемым сухарям. Это были люди, которые поддерживали сухой закон. И это правда. Чарльстон.

Это, кстати, современный все-таки вид. Но Чарльстон сам по себе стал одним из прародителей Линди Хопа. Это уже 30-е годы, десятилетия, какая разница. Это была такая переходная форма между ними и Breakaway, считается. Уже в 30-х и 40-х годах получает распространение несколько другая форма танца Чарльстон. Именно она и стала тяготеть к Линди Хопу. В общем, танцевали все, это было сумасшествие. Давайте вспомним одну знаменитую песенку, в данном случае в исполнении Рики Нельсона. Ее пел и Фрэнк Синатра. Просто огромное количество, потому что она стала очень модной, как и сам Чарльстон.

знающие танцевали и рассказывали потом, естественно, что они танцевали либо Линди Чарльстон, либо Савой Чарльстон, либо Чарльстон 30-х и 40-х, либо Свингинг Чарльстон. Так он различался.

Вот такое у нас было с вами путешествие. И, честно говоря, хорошее. Честно говоря, хочется еще. Поэтому я, собственно, так и сделаю через некоторое время, потому что есть танцы, потому что есть то, о чем стоит рассказать, и дальше. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН «Река», в студии Семен Каплан. Минувшей ночью на севере страны дважды прозвучали сигналы воздушной тревоги. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что предупреждение в районе галилейского выступа Эцба-Агалиль около 3 часов назад оповестили о проникновении вражеских беспилотных летательных аппаратов. Известно, что один из них был перехвачен, а два других упали недалеко от района, где действуют силы ЦАЛя в Южном Ливане. Пострадавших нет. Накануне вечером по летательному аппарату ВВС Израиля были запущены ракеты класса «Земля-воздух», из-за чего сработали системы оповещения в Кирьят-Шмона и окрестных населенных пунктах. По данным Армии обороны Израиля, инцидент исчерпан, обошлось без пострадавших, воздушное судно повреждений не получило. Напряженность в Ормузском проливе возросла на фоне переговоров между Ираном и Соединенными Штатами. Минувшей ночью произошел обмен ударами между Ираном и силами Центрального командования Вооруженных сил США. Иран запустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна спустя несколько часов после того, как американские военные сбили 4 иранских беспилотных летательных аппарата, направленных в Ормузский пролив. После этого силы США атаковали радиолокационные станции в районе острова Кешм. Между тем, президент Трамп заявляет, что Иран отчаянно стремится к сделке и очень хочет изменить свой курс. Однако этому мешает гордость. В интервью телеканалу NBC американский лидер вновь назвал подписанное президентом Обамой ядерное соглашение с Ираном катастрофой, ведущей к созданию ядерного оружия, и подчеркнул, что достижение нового стабильного соглашения требует времени. По его словам, американская армия практически полностью ликвидировала военный потенциал Тегерана, уничтожены большинство ракетных заводов, пусковых площадок и предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов. По оценке Трампа, в распоряжении иранской стороны на сегодняшний день осталось чуть более 1/5 части от первоначального ракетного арсенала. Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу Sky News на арабском, что Иран стремится затянуть конфликт в Ливане до тех пор, пока не сможет объявить себя спасителем ситуации. По его словам, нынешнее соглашение о прекращении огня обнажает стратегию Ирана, направленную на развал Ливана. Чиновник также отметил, что Хизбалла несет единоличную ответственность за продолжение боевых действий в Ливане и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону, а также усилия ливанского правительства по обеспечению лучшего будущего для своих граждан. Вчера вечером сотни ультраортодоксов устроили беспорядки в районе русского подворья в Иерусалиме, а также в Бейт-Шемеше. В Иерусалиме собравшиеся пытались приблизиться к зданию полицейского участка, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их силой. В Бейт-Шемеше нарушители порядка забрасывали полицейских камнями и различными предметами, на что силовики ответили применением силы и средств для разгона демонстрантов. Все протесты были разогнаны, задержанных нет. Новости спорта. В Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Никс лидирует со счетом 2-0 в финальной серии после победы во втором выездном матче против Сан-Антонио со счетом 105-104. В составе победителей отличился Карл Энтони Таунс, набравший 21 очко и сделавший 13 подборов. У Сан-Антонио самым заметным игроком стал Виктор Вембаньяма, на счету которого 29 очков и 9 подборов. Следующие две встречи пройдут в Нью-Йорке. Корреспондент КАН Йоав Барович отмечает, что для завоевания первого чемпионского титула с 1973 года Нью-Йорку необходимо одержать еще 2 победы в оставшихся 5 матчах. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Аждоде 31, в Цфате 29, в Бейт-Шеане 37, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН «Река» в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН «Река». Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С большим удовольствием в очередной раз встречаюсь в эфире родного и любимого радио. С вами Таня Барская, Моше Москович и радио Канрека желает всем хорошего дня, настроения, исполнения желаний и в данном случае, конечно, музыки. Ее будет достаточно, и сегодня тема, которая свяжет все упоминаемые и интересные, надеюсь, для вас композиции, написанные в разное время, уже в разные века, в разных странах и на разных языках, это кавер-версии, это перепевки, ремиксы, ремейки. Есть разница в том, что я сейчас перечислила, но главное, что это не оригинальное исполнение, и я уверена в этом, не самые худшие исполнения в мире. И потому, если это покажется вам знакомым, я буду рада. Знакомые и незнакомцы можно назвать так все, что вы услышите сейчас, потому что есть очень и очень интересные версии того, что было когда-то написано. И написано подчас очень и очень давно. Оставайтесь с нами, радио Канрека ждет вас.

Что касается этой композиции, которая открыла наш сегодняшний эфир, то Энди Уильямс, прекрасный исполнитель, на мой взгляд, был не первым для этой композиции, но в его устах и благодаря его чудесному голосу она звучит потрясающе. Она настолько хороша была, что очень многие коллективы, которые даже не поют, но играют только обработки, разумеется, делают аранжировки и инструментально подают все известные на свете композиции, такие как, например, коллектив The Ventures, замечательный. Я думаю, многие из вас, по крайней мере, могут себя назвать знатоками музыки, поклонниками, в частности, поклонниками группы Ventures, которые подарили нам с вами в разное время очень и очень красивые обработки разных композиций из разных совершенно жанров. Они тоже играли эту мелодию в частности. Следующее. Тут просто самый настоящий твист родом из Советского Союза. Он благополучно переехал и в другие страны, в данном случае во Францию. Ингрид.

Вот так. Ну что, давайте продолжим. Следующая композиция. Ой, как много же ей лет. С одной стороны, нас просто относят с вами в другие времена, и с точки зрения истории, с точки зрения географии, когда Истанбул еще назывался Константинополем, да? Вы помните, о какой песне идет речь? Она действительно хорошо многим известна из вас. Песня десятилетия уже. Эту песню исполняют на разных языках, исполняют очень разные певцы или коллективы, потому что она очень хороша. Предлагаю вам услышать русскую, одну из нескольких существующих версий. Александр О'Шеннон в эфире.

На разного рода вокальных конкурсах, вроде конкурса, который существует уже во многих странах, и называется конкурс «Голос», «Войс», то же самое происходит и в России. Все, что исполняется так или иначе, это кавер-версии, потому что обычно, конечно, там не поют песни, которые написаны исключительно под того или иного начинающего исполнителя. Обычно все-таки это только начинающие исполнители, они выбирают что-то хорошо знакомое из разных жанров, от народных песен до хард-рока, и пытаются показать свой голос, свои возможности, свои связки и так далее. Дальше вы знаете, что происходит, есть жюри, и есть слепые прослушивания, дальше те, кто прошли в другой уже тур, и далее их ждет работа с их тренером, с членом жюри, ну и, соответственно, победа, либо, по крайней мере, их замечает и публика, и, конечно, профессионалы. Очень много интересного, кстати, можно услышать там, действительно отметить для себя. Я так и делала, и с большим удовольствием иногда пересматриваю просто в интернете определенные номера. Действительно, есть, они того стоят, эти ребята, разного возраста, кстати. Одно из необычных совершенно исполнений знаменитой композиции группы «Eagles» «Отель Калифорния» прозвучал как раз в российской версии проекта «Голос» последнего сезона Нана Хатлоу.

Вот такая интересная версия, плавно переходящая в рэп, в чтение рэпа. Ну, интересно, на мой взгляд, действительно. Следующая кавер-версия родом из Израиля. С одной стороны, оригинал ее живет во Франции, во всех отношениях ее исполнитель живет во Франции, написал песню. Он же «Я уже видел себя». Так назвал эту знаменитую свою песню Шарль Азнавур. В принципе, несколько, можно сказать, и песню о его жизни. И о жизни тех молодых, достаточно самолюбивых и уже видящих себя в успехе и свои имена на афишах, но когда все это только-только пока в перспективе. «Я уже видел себя», вы узнаете сейчас эту песню в исполнении Ави Толедано «Раити Тацмини».

Следующая песня берет свое начало в 1957 году, когда на экраны вышел фильм «Любовь и мода». Именно там Джорджо Марьянович, и не только он, тогда в его стране исполняли эту песню, которая на языке оригинала называется «Маленькая девочка». В русской версии есть, например, такая. Александр Серов.

0: котов.
1: Следующая песня. Мы с вами в Италии, и где этот кавер уже исполняется. Причем исполняется Адриано Челентано и Минной Мазини. Называется «Амами». «Амами» на самом деле это песня Идана Райхеля, его проекта. И называется «Магалим». Песня из Израиля.

Следующая композиция знакома даже включая мир фигурного катания, где использовалась это, именно эта песня. Я объясню чуть позже, если вы сами не вспомните.

и Шер, дуэт знаменитый Сонни и Шер. И потом она, эта композиция, была выпущена на сингле 72-го года. Была очень популярна уже тогда, в 70-х. В общем, интерес к ней не ослабевает до сих пор, потому что ее играют и поют все вновь и вновь. Она входит так или иначе в качестве музыкальной темы либо в сериалы, либо в кинофильмы. Более того, интересно, что в Советском Союзе, как и многое хорошее, она стала пользоваться большой популярностью в качестве кавер-версии. Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня» выпустил «Миньон» с той же самой песней. Более того, они пели еще и на английском это дело. Вот, а на ярлыке пластинки даже было указано как «Песня о ковбое» Сони и Шер, и имело место быть. А что касается фигурного катания, Игорь Бобрин в конце 70-х, начале 80-х, этот номер, под который танцевал он в одежде ковбоя, все как следует тому быть, это принесло ему просто международную известность. Замечательный российский фигурист, одиночник Игорь Бобрин, если вы помните, а если нет, очень советую присмотреть, приносит большое удовлетворение, когда смотришь этот удивительно красивый номер. Следующая песня, она появилась в Советском Союзе, и я напомню вам исполнителей, но мы слушаем кавер-версию. Это Александр Олешко и Нонна Гришаева.

Эдуард Хиль и Людмила Сенчина исполняли эту песенку, которая называется «Шутка». Такая веселая, легкая. Думаю, вы вспомнили ее не хуже меня. Следующая песня принесла Израилю первый раз к тому моменту. Это был 78-й год. Первое место на конкурсе Евровидения. Это была песня «Абани Би» в исполнении Цара Коэна. Песня тогда заворожила очень-очень многих и стала очень быстро распространяться в других странах, кроме как в нашей, которая просто эту песню очень любит до сих пор. Я одна из тех, кто эту песню обожает. Там речь шла о таком запутанном языке, зашифрованном языке. В разных странах он называется по-разному, когда за слогом мы прячем часть другого слова и так далее. Так, например, если в данном случае в песне этой поется «Абани би обо эбе обо табах», это означает на иврите «Ани оэв отах» – «Я тебя люблю». Вот одна из версий, она не единственная, песни «Абани би» на другом языке.

В 1980 году у шведской группы «Абба» вышла пластинка, где первым синглом шла именно эта песня. Случилось это 21 июля 80 года. Эта песня стала одной из самых лучших в истории этой группы. И первоначально эта песня называлась «История моей жизни». Это факт. Она была написана в соавторстве Бьорном Ульвиусом и Бенни Андерсоном, двумя солистами этой группы. Основную вокальную партию этой песни исполняла Агнета Фельдског, еще одна участница этого квартета. Ну, а как предполагают, текст был отражением развода пары Ульвиуса и Фельдског, соответственно, который произошел год за год до написания песни. Правда, один из авторов это отрицал, тем не менее, песня «Победитель забирает все» живет до сих пор, в данном случае живет в исполнении Мирей Матье.

Знаменитая «Делайла» в данном случае мы ее слушаем в исполнении Дуду Фишера. Хотя, конечно же, это песня в первую очередь из репертуара Тома Джонса. Песня 68-го года, написанная Барри Мейсоном и

Драган Стойніч в нашому ефірі. Ви, я думаю, узнали довольно легко в этой песне на другом языке. Goodbye, my love, goodbye, Демиса Русоса, конечно же. Интересно слушать и пытаться для себя понять смысл песен, но в данном случае есть какие-то слова, которые наш слух выхватывает совершенно точно. Следующая песня родом из Бразилии. Ее текст, разумеется, он был тогда написан на португальском языке. Все это появилось благодаря сначала литературному произведению «Капитаны песка», потом фильм «Генералы песчаных карьеров». И исполнитель, собственно, и автор этой песни, как и многих других музыкальных тем к фильму, им стал Дориваль Кайми. Он же сыграл одну из второстепенных ролей в том фильме. И, конечно, песня эта, безусловно, запомнилась. И в Советском Союзе первыми исполнителями на русском языке стал квартет «Аккорд».

Ну и завершаем мы наш этот час кавер-версии великолепной, как и многое из того, что он делал. Он много пел не своего, не писали для него вот так часто, но из того, что он делал потрясающие композиции. Джо Кокер, «Лихорадка», «Fever».

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. События на севере страны. Около получаса назад в районе Зар-Ит сработали системы оповещения о проникновении вражеского беспилотного летательного аппарата. На данный момент подробности не поступали. Минувшей ночью после сигналов тревоги в районе Галилейского выступа один вражеский беспилотник был перехвачен, а два других – упали недалеко от района действий израильских сил в Южном Ливане. Пострадавших нет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинение президента Ливана Ауна о том, что Тегеран использует его страну в качестве разменной монеты на переговорах с Соединенными Штатами. На своей странице в социальной сети X Аракчи написал, что если бы это утверждение соответствовало действительности, Иран уже давно достиг бы соглашения. Он добавил, что из слов Ауна может сложиться впечатление, будто именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вытеснил четверть его жителей и подвергает страну ежедневным бомбардировкам. Глава иранского МИДа призвал ливанского лидера спасти страну от ее настоящего врага. Таким образом, Аракчи отреагировал на заявление, которое президент Ливана сделал накануне в интервью телеканалу CNN. Аун подверг Иран резкой критике и призвал его прекратить вмешиваться в дела своей страны, поскольку именно ливанцы платят за это высокую цену. Президент Ливана также подчеркнул, что Хизбалла должна понять, что единственным решением конфликта являются переговоры и дипломатия. Минувшей ночью Иран запустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна спустя несколько часов после того, как американские военные сбили 4 иранских беспилотных летательных аппарата, направленных в Ормузский пролив. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США сообщается, что 6 иранских ракет, по всей видимости, были перехвачены, а 7-я не достигла цели. В ответ американские силы атаковали иранские радиолокационные станции. Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу Sky News на арабском языке, что Иран стремится затянуть конфликт в Ливане до тех пор, пока не сможет объявить себя спасителем ситуации. По его словам, нынешнее соглашение о прекращении огня обнажает стратегию Ирана, направленную на развал Ливана. Чиновник также отметил, что Хизбалла несет единоличную ответственность за продолжение боевых действий в Ливане и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону, а также усилия ливанского правительства по обеспечению лучшего будущего для своих граждан. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Вчера вечером сотни ультраортодоксов устроили беспорядки в районе Русского подворья в Иерусалиме, а также в Бейт-Шемише. В Иерусалиме собравшиеся пытались приблизиться к зданию полицейского участка, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их силой. В Бейт-Шемише нарушители порядка забрасывали полицейских камнями и различными предметами, на что силовики ответили применением силы и средством для разгона демонстрантов. Все протесты были разогнаны, задержанных нет. Новости спорта. В Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Никс лидирует со счетом 2-0 в финальной серии после победы во втором выездном матче против Сан-Антонио со счетом 105-104. В составе победителей отличился Карл Энтони Таунс, набравший 21 очко и сделавший 13 подборов. У Сан-Антонио самым заметным игроком стал Виктор Вембаньяма, на счету которого 29 очков и 9 подборов. Следующие две встречи пройдут в Нью-Йорке. Корреспондент КАН Йоав Барович отмечает, что для завоевания первого чемпионского титула с 1973 года Нью-Йорку необходимо одержать еще две победы в оставшихся 5 матчах. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Аждоде 31, а в Бир-Шеве 35. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 10 часов. Доброго дня. Шалом, мир ушалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Израильский институт демократии опубликовал исследование, которое сделал Гилад Коэн-Ковач. Он провел анализ реальной стоимости субсидирования ультраортодоксального населения. Выводы таковы. Каждый год государство направляет 37 миллиардов шекелей на содержание ультраортодоксальной общины. Это от 5 до 6% от всего государственного бюджета. Более того, цифры растут экспоненциально. Если нынешние тренды демографии и политики не изменятся, то к 2050 году эта субсидия достигнет 65 миллиардов шекелей в год, то есть рост на 75%, это уже больше, чем весь годовой бюджет Министерства образования. Исследование показывает не просто расход денег, но и механизм, через который государство финансирует обособленность общины и контролирует ультраортодоксальное население через раввинов и партийные структуры. И оно будет представлено на этой неделе на конференции Эли Хоровица. У нас на линии Нати Токер, журналист издания «Демаркер» по вопросам макроэкономики. Нати, шалом, бокер тов.
4: Шалом, шалом.
3: Нати, эхо хукрим и гиу ле миспар шеле шлюшим вешева миллиард шекель?
4: זה באמת מספר מאוד מאוד גדול, זה קשה מאוד לספור ולכמת כמה כסף עובר בכל שנה מצד לצד. אבל החוקרים של המסמך הזה התבססו על שורה של מחקרים קודמים ועל ממצאים שמופיעים במסמכים רשמיים, למשל הכספים הקואליציוניים, בעיקר על סוג של מחקר שפרסמה חברת שלדור, שניתחה את כל ההוצאות וההכנסות בתקציב המדינה, והתאימה את זה למאפיינים של משקי בית חרדיים מול כאלה שאינם חרדיים. וכך היא בעצם יכלה לדעת כמה משק בית מסגנון חרדי מקבל, וכמה הוא מוציא, ואז את המיקרו הזה, את האירועים במיקרו הזה של משק הבית, היא עשתה על המקרו, על כל משקי הבית החרדיים בהתאם לנותני הלמ"ס, ולפי זה ידעה לכמת כמה כסף בסך הכל עובר ממגזר אחד למגזר אחר במהלך שנה אחת.
3: Окей, они торгуем, а нахуй нам ших. Как следователи пришли к цифре в 37 миллиардов шекелей? Это довольно трудная задача, и исследование было системным, оно проанализировало и предыдущие исследования, которые делались на эту тему, и главным образом коалиционные соглашения, и то, что реально, в общем, действительно, согласно статистике, тратит государство на разные сферы, и то, что получает каждая ультраортодоксальная семья. И в результате этого, в общем, были сделаны выводы о том, что расходы государства на ультраортодоксальную общину в год составляют именно это число, 37 миллиардов шекелей. А за того, акифот, кмо, сипсуд, такбура цибурит, меунот, гам эле клюлим ба бахишу 37 миллиард?
4: כן, כמובן, ואי אפשר להתעלם מכך שיש גם משקי בית שאינם חרדים שזוכים לסיבסוד תחבורה ציבורית במקרה שההכנסה שלהם נמוכה, אבל במקרה הזה פשוט ידעו לכמת את זה על פי מודל סטטיסטי, כמה מתוכם, מתוך המשתמשים בהנחות האלו הם שייכים לבני העדה החרדית, וכמה שאינם, והפוך, כמה מתוך אלה שאינם בני העדה החרדית משלמים מחיר מלא, כלומר מסבסדים את השירות התחבורה הציבורית, וכמה כאלה שהינם מבני המגזר החרדי משלמים מחיר מלא, וככה אפשר באמת לדעת מי מסבסד את מי.
3: כן. אז מחבר המחקר הזה טוען שהסובסידיות של המדינה לא רק לא הביאו לשילוב חרדים לכלכלה, אלא למעשה מימנו בדלנות. אז אם אתה יכול להביא לנו דוגמאות קונקרטיות.
4: כן, אז הוא בעצם טוען שזה לא רק סבסוד ממגזר למגזר, כלומר מהאנשים לאנשים. הוא טוען שהסבסוד האדיר הזה שהמדינה מקציבה, הוא בעצם מאפשר, שהמדינה בעצם מנהלת, היא בסוף לוקחת את זה מאנשים, הוא מאפשר לאותם אנשים סמכותיים שמנהלים את המגזר החרדי, ששולטים במוקדי הכוח במגזר החרדי, להמשיך ולשמר את אותם מנגנונים, את אותם צורות התנהלות, את אותה בדלנות למשך זמן רב. למשל, כאשר מוסד חרדי גדול כמו ישיבת פוניביץ' מקבלת מיליוני שקלים בשנה, זה אומר שמנהלי המוסד הם אלה ששולטים בכסף הציבורי, בכסף הממשלתי הזה, והם מחלקים אותו לתלמידים שלהם בהתאם לקנה מידה שהם קובעים, כלומר על בסיס שמרנות, בדלנות, על בסיס ציות למוקדי הכוח, וכך בעצם כסף ממשלתי משמש בידיים של מנהלי המוסדות אמצעי להמשיך ולנהל אותם על פי אמות המידה שלהם.
3: Они мотаргемят. Так, мой собеседник говорит, что безусловные косвенные льготы, такие как субсидирование общественного транспорта, детских садов, тоже включены в этот расчет. Причем исследование позволяет разделить, потому что мы знаем, что не только ультраортодоксы получают подобные субсидии, но и люди слабых слоев населения. Есть инструменты, которые помогают разделить, в общем, так сказать, их на разные категории и таким образом установить эту цифру. То, что касается того, что автор исследования утверждает, что государственные субсидии не только не привели к интеграции ультраортодоксов в экономику, но и фактически финансировали их обособленность. И вот конкретный пример тому, о том, как фактически авторитетные люди в ультраортодоксальном секторе, получая субсидии от государства, продолжают использовать это для того, чтобы сохранить это положение и продолжать эту самую обособленность от прочего общества. Вот, например, есть большая ешива, которая получает огромный бюджет в миллионы шекелей в год. И фактически руководители этой ешивы, они имеют на руках такой бюджет, который они получили от государства, сами уже, так сказать, занимаются тем, как распределять эти деньги. То есть и таких примеров множество, то есть фактически государственные деньги идут на то, чтобы поддерживать власть авторитетов в ультраортодоксальном обществе и позволять им сохранять эту ситуацию в том же состоянии. Аз ма бэцэм амлацот шель Коэн Ковач?
4: באופן עקרוני, ההמלצות שלהם, של המכון, זה להפסיק את הסבסוד הזה. כלומר, המדינה אומרת, אנחנו מסבסדים, נותנים תמרוץ רק למקומות שבהם הכסף הזה משמש לתמרץ עבודה, השכלה, ולא לתמרץ, ולא להעניק אותו תקצוב למוקדי הכוח במגזר החרדי. אבל, פה צריך להגיד, אבל גדול, הם מבינים שפעד כזה יהיה מאוד מאוד דרסטי וכואב. כלומר, רבים מבני העדה החרדית ייפגעו כלכלית בשלבים הראשונים, ותהיה תקופת מעבר מאוד מאוד קשה שבה הרבה אנשים יידרדרו לעוני. כי בסופו של דבר כיום הסיבסידיות האלו משמשות בעצם להאכיל ולפרנס את המשפחה. אז יש להם כמה המלצות איך להקל על תקופת המעבר הזאת באמצעים של סיבסידיות חלקיות. אבל בסופו של דבר המטרה היא להפסיק את המנגנון הזה ולהתחיל לתקצב משפחות רק על בסיס התרומה שלהם, התרומה העתידית שלהם לכלכלה.
3: כן, מבחינתך זה, זה, זה ניתן ליישום ההמלצות האלה?
4: זה כמובן מאוד מאוד תלול בהתפתחויות הפוליטיות, במפה הפוליטית, וגם מאוד תלול האם המדינה תייצר את החלופה. למשל, בתחום החינוך, המדינה לא הפסיקה, לא הסכימה להפסיק את התקצוב של רשתות החינוך החרדיות שלא מלמדות ליבה, כל עוד שהיא לא הקימה להם חלופה. ויש להם חלופה, כן, בדמות הממ"ח החרדי. אז כל עוד שיהיה חלופה, אז באמת צריך קודם לבסס את החלופה, ואז לייצר את הפסקת התקצוב הזאת.
3: כן. נתי, לפני שאנחנו נפרדים, אני חייבת לשאול אותך על הטייטל שלך, שאתה נשיא מועדון המעריצים הישראלי של ג'סטין ביבר. אתה יכול לספר לנו?
4: והאמת היא שזה סוג של הובי כזה שאני בשעת הפנאי, זה לא משהו שהוא רשמי, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד מחבב.
3: יופי, כמה אנשים במועדון?
4: אנחנו, זה מאוד תלוי ברשתות, זה מתפתח ומשתנה כל הזמן, אנחנו מעדכנים את זה כל הזמן.
3: יופי. נתי טוקר, כתב המקרו של דה מרקר ונשיא מועדון המעריצים הישראלי של ג'סטין ביבר, המון המון תודה.
4: Литрот.
3: Итак, каковы, собственно говоря, рекомендации, которые предлагают это исследование к применению на практике? Рекомендация — это прекратить финансирование, государственное финансирование, которое позволяет авторитетам удерживать, ну, собственно говоря, вот эти деньги и направлять их на те нужды, которые они считают нужным, но которые не при этом не приносят пользу государству. При этом авторы исследования понимают, что такой шаг, если он будет совершен, он будет очень драматичным, и очень многие люди на первом этапе, представители ультраортодоксальной общины, впадут в бедность, и поэтому они предлагают различные меры, которые помогут этим людям, в общем-то сказать, в этой ситуации выжить и ее пережить, так сказать, с пользой для себя. И понятно, что для того, чтобы сделать действительно очень, так сказать, такие драматичные, жесткие шаги, нужны альтернативы, в том числе, которые касаются трудоустройства, и об этом, в общем, нужно, конечно, государству позаботиться. Я спросила, считает ли он этот шаг возможным. Это все очень зависит от того, как сложится политическая карта в ближайшее время, и, конечно же, о том, будут ли созданы подобные альтернативы, потому что мы знаем, что государство не справилось с задачей отменить финансирование в школах, в которых не изучают предметы, ну, то, что называется, главные предметы, то есть математика и английский, и в результате была создана система государственного ультрарелигиозного образования, в которой такие предметы изучаются, но отметим в скобках, что в этих школах обучается очень небольшой процент ультраортодоксального населения, но, тем не менее, такая альтернатива существует, и это поможет, в общем, ее выбрать в случае, если будут приняты меры против школ, в которых такие предметы не изучаются. То же самое должно быть сделано и в других отраслях жизни. В этом смысле эта ситуация вполне возможна, что такие рекомендации будут приняты, и государство прекратит прямое финансирование ультраортодоксальной общины на вот эту астрономическую сумму. Нати Токер, журналист издания «The Marker» по вопросам макроэкономики, и он также рассказал о том, что он представляет себя как президент клуба израильского поклонников Джастина Бибера. И это, так сказать, мое хобби, которым я занимаюсь. У нас есть в социальных сетях немало людей, которые любят этот вид искусства. И, в общем-то, так сказать, я с удовольствием представляю их. Это был Нати Токер.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Американский аналитический центр FDD, Фонд защиты демократии, опубликовал исследование под названием «Time to stop the music», «Пора остановить музыку», как террористы используют музыкальные стриминговые платформы. В этом исследовании говорится о том, что алгоритмы рекомендаций и плейлисты все чаще используются для распространения радикального контента и разжигания ненависти. Авторы, симпатизирующие Хамас, публикуют треки, в которых открыто прославляются террористические атаки и убийства. В общем, они достаточно успешно обходят модерацию, а рекомендательные системы превращают изолированные загрузки в масштабные пропагандистские экосистемы. Все это обсудим с музыкальным критиком Львом Ганкиным. Лев, здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте, доброе утро.
3: Почему модерация пропускает экстремистский контент?
5: Ну, вы знаете, на самом деле во многом потому, что она не отлажена достаточным образом для того, чтобы с ним бороться. Потому что когда мы с вами говорим просто про соцсети, например, да, там, я не знаю, про Facebook, про Instagram, там как бы всем заранее заведомо понятно, что в них будут высказываться очень разные точки зрения, включая какие-то вещи, которые могут быть незаконными. И изначально подразумевается, что будет достаточно большой корпус модераторов, который это будет отслеживать и удалять. А когда речь идет про музыкальный сервис, то он как бы изначально строился с другими задачами, да, совершенно. Никто как бы не думал, что это тоже может быть каналом распространения пропаганды. И в этом смысле сложившаяся ситуация, конечно, заставляет сервисы и платформы, ну, пересматривать какие-то свои уставные документы, да, и наращивать усилия по тем направлениям, по которым при придумывании требований того же там сервиса Spotify, да, например, о которых никто и не думал. Так что мне кажется, что это связано с тем, что никто просто не ожидал, что музыка тоже может быть таким мощным каналом пропаганды.
3: Угу. Ну, надо сказать, что бунтарская музыка всегда была частью культуры, и как, в общем, действительно платформам отличать, скажем так, пропаганду насилия, да, от протестов, в общем, при этом не прибегая к какой-то жесткой цензуре?
5: Ну, смотрите, тут на самом деле очень сложный вопрос, потому что, во-первых, какому законодательству, да, подчиняется платформа? Это первое, что мы должны здесь выяснить. В разных странах разные представления о том, что является, допустим, пропагандой терроризма, а что не является. Ну, что говорить, мы прекрасно знаем, что, там, предположим, есть страны, в которых тот же самый Хамас не признан террористической организацией. Да? Страны, которые продолжают с ним общаться и считают его легитимным политическим игроком. Что это значит? Это значит, что платформа должна блокировать песни на территории одних стран и разрешать их прослушивание на территории других стран, это достаточно сложно имплементировать. А с другой стороны, надо понимать, где зарегистрирована платформа и какому законодательству она должна подчиняться. Ну, там, допустим, Spotify, предположим, это изначально шведский стриминговый сервис. То есть тут надо смотреть, соответственно, что в шведском законодательстве написано, потому что главное, перед кем отчитывается платформа, если что, это шведские правоохранительные органы и шведская юридическая система. Кроме того, надо понимать еще одну вещь, что песен гигантское количество. То есть, ну, действительно, я не знаю, даже это количество нулей, да, если мы решим пересчитать все песни, которые есть на популярном стриминговом сервисе, у нас, я думаю, в одну строчку количество нулей не в месяц. Да, поэтому, разумеется, ну, как бы даже если они наймут для этого, я не знаю, сколько, тысячу человек, все не прослушаешь. Поэтому начинает использоваться искусственный интеллект. Да, сейчас в таких вот, да, для больших данных, для big data, чаще всего используют для ее сортировки искусственный интеллект. Но в этом его очень просто обойти, да, и в том же самом материале, с которого вы начали, говорится о том, что очень просто, например, вместо слова «Хамас», да, там, не знаю, букву H, да, заменить на там цифру 7 или еще на что-нибудь, да, и искусственный интеллект это пропускает. Поэтому я думаю, что единственный в данном случае какой-то более-менее рабочий вариант – это посылать жалобы,
3: да,
5: да,
3: я со раз
5: стороны других,
3: то есть,
5: да, пользователей.
3: То есть просто люди могут так же, как могут в Фейсбуке пожаловаться, там же также могут пожаловаться и на этих платформах.
5: Ну, теоретически, да, хотя эта система выстроена, ну, то есть у нас и в Фейсбуке, да, к ней есть вопросы,
3: да,
5: потому что далеко не всегда это рассматривается справедливо, вот, да, далеко не всегда это рассматривается оперативно. В стриминговых сервисах музыкальных еще меньше, как бы меньше выстроена на данный момент вот эта система жалоб и их рассмотрения. Поэтому, ну, как бы судя по тому, что как бы проблема признается так или иначе, да, видимо, они как-то начинают над этим работать и с некоторым опозданием, но все-таки вводить механизмы какого-то контроля и оспаривания тех композиций, которые представлены в тот или иной момент на сервисе.
3: Скажите, пожалуйста, движение No Music for Genocide и тот бойкот Spotify, который, в общем, был обращен в адрес Израиля, как он, в общем, насколько он эффективен?
5: Ну, как вам сказать, в какой-то степени эффективен. То есть артисты, которые подписались под этой инициативой, действительно, вот я, например, заходя из Израиля на Spotify, я не вижу там их произведений.
3: Бьорк, да, там, например, нет.
5: Ну, в том числе Бьорк или Massive Attack, это из вот каких-то известных, да, и известных музыкантов. Там довольно много музыкантов как бы второго, третьего эшелонов, которые, наверное, менее нужны среднестатистической публике в Израиле, хотя у них тоже есть поклонники, это, конечно, несправедливо и обидно для них. В этом смысле нет, это действительно вполне работает. Другой вопрос, что, ну, понимаете, как устроен интернет? Всегда можно обойти, если очень хочется, то или иное ограничение, да? И там, я не знаю, помимо сервиса Spotify, как я не устаю повторять, есть, например, такой сервис, как Bandcamp, который не вводят в геоблоки. И если творчество артиста представлено на Бэндкэмпе, то его можно слушать, если вы этого хотите, в том числе и из Израиля, даже если он присоединился к инициативе No Music for Genocide, потому что, ну, вот как бы в Bandcamp нет такого функционала взять и заблокировать пользователей по, так сказать, принципу страны их пребывания и происхождения. Я не знаю, насколько ширится эта инициатива, да, как мы можем оценить ее успешность. Не только потому, работает ли она, но и потому, вербует ли она как бы новых членов. Я довольно давно не натыкался на
3: то, чтобы новые были какие-то сообщения, да, об этом.
5: Ну, чтобы из каких-то крупных артистов кто-то новый присоединялся. Вот. Поэтому в этом смысле как бы все обозначили свои позиции. Вот еще там, когда это все начиналось, примерно год назад, полгода, год. И на данный момент все как-то устаканилось вот в этом режиме. К слову, простите, я добавлю последнее, что даже если Spotify заблокирует те террористические треки, о которых мы говорили в начале, тем не менее все равно, конечно, у пользователей интернета, так просто устроена всемирная сеть, будет возможность их слушать, будет возможность их скачивать, распространять. Ну, здесь ничего не сделаешь, да, я приехал, я жил в России раньше, где есть свой черный список музыкальных произведений, в том числе, например, какого-нибудь оппозиционного содержания, там какие-нибудь песни Noize MC или Оксимирона, или еще каких-то известных артистов, которых сейчас нет в российских стримингах, но, конечно, это не значит, что они вообще не звучат на территории России. Разумеется, звучат, просто немножечко по другим каналам распространяются, так сказать, более пиратским способом.
3: Угу. Но все-таки у Spotify, как у такого очень, ну, массового центральной платформы, есть своя сила, да? То есть это все-таки влияет, то, что именно Spotify, в общем...
5: Ну, конечно, конечно. Spotify, это, Apple Music, да, есть какое-то количество лидеров рынка. Там еще в статье говорилось про сервис SoundCloud.
3: Вот это я как раз... А он тоже популярный? Мне кажется, это что-то очень старое,
5: да,
3: такое.
5: Да. Нет, он достаточно популярный, потому что в нем намного проще, ну, просто вот прийти и выложить свой трек. Дело в том, что Spotify еще может ввести, ну, не то что цензуру, да, но какие-то ограничительные меры на входе. Потому что для того, чтобы композиция, вот я сегодня запишу песню, это не значит, что она прямо сегодня, я вот нажму две кнопочки, и она появится в Spotify. Там есть режим закачки, режим одобрения и так далее, и так далее. Это целая история. В принципе, для таких платформ может быть перспективным ввести проверку треков, которые публикуются на них вот на этом этапе, вместо того, чтобы потом гоняться по всей платформе за ними и пытаться их, значит, оттуда изъять, да? А у SoundCloud немножечко другая схема действует, потому что это стриминг, который себя позиционирует как такой наименее прямой, без посредников, как бы канал раскрутки молодых артистов и, соответственно, установление какой-то моментальной связи их с их аудиторией. И там действительно в два клика любая песня появляется. Поэтому этот сервис востребован в основном как раз начинающими авторами, которые хотят как-то побыстрее себе вот эту слушательскую фан-базу накопить. И здесь, как бы, да, в этой, как сказать, избушке свои погремушки немножечко. И, наверное, здесь модерация должна выглядеть чуть-чуть иначе в связи с особенностями функционирования платформы.
3: Угу. Ну, в общем, ваш совет любителям музыки, которые натыкаются на такой вот антиизраильский, прохамасовский контент, просто жаловаться на платформу, а там уже как бы, если повезет, то...
5: Да, жаловаться, писать в поддержку, разумеется, приводить аргументы. То есть не просто мне не нравится эта песня, они террористы, да? Как бы, а почему они террористы? Вот смотрите, какое у нее название, смотрите, какой в ней текст, если это текст на понятном вам языке, да? То есть как бы приводить аргументацию и надеяться на то, что платформа прислушивается, если не конкретно к вашим словам, то к массовости, да, поступающих жалоб и что-то с этим сделает. Пока другого механизма нет.
3: Лев Ганкин, музыкальный критик, спасибо вам огромное. Хорошего дня.
5: Спасибо.
3: Счастливо.
5: Всего хорошего.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Продолжаем программу. Законодательная комиссия Кнессета утвердила указ, который официально приравнивает незаконную торговлю дикими животными и охраняемыми природными объектами к торговле наркотиками и оружием. Отныне этот вид пропаганды признан предикатным преступлением в рамках закона о запрете отмывания денег. Это решение расширяет полномочия правоохранительных органов, позволяет управлению природой парков, а также полиции применять к нарушителям довольно-таки радикальные экономические санкции, например, конфисковывать банковские счета, автомобили, беспилотники и недвижимость, которые используются для содержания и перевозки животных, даже если эти правонарушения были совершены за пределами Израиля. Срок действия указа на данном этапе составляет 2 года. У нас на линии главный прокурор управления природы и парков, адвокат Шай Перец. Атувая Рашишль, Рашута Тева Веганим, Рехдин Шай Перец, Шалом Бокертов.
6: Бокертов, добрый день.
3: Тогда, что ты и тану бешедур, аз они, родственники,

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КанРека.
1: Іврит для души з Галі Городецькій.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер WhatsApp, по которому вы можете оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сейчас у нас есть вопросы, вернее, это продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили немного о вводных словах и о связке между подлежащим и сказуемым. Но мы об этом говорили очень-очень мало, я хочу дополнить. Во-первых, вводные слова, которые на иврите выделяются запятыми, на иврите они называются «хэсгер». Почему «хэсгер»? Потому что как бы «согриму» там. Им псиким, да, их закрывают запятыми, или они обособленные вводные слова. Какие у нас бывают пять типов вводных слов? Хамиша, сугей, хизгерим. Первый тип – это слова, которые обозначают источник информации. На иврите «милим шемецейнот эт макор гамейда». Например, «ледаати», «ледаато шеля котев», «Лефия маамар», «Лефия хок», «Лефия тора», «Лефида тошель хокер» и так далее. То есть по мнению кого-то или по какому-то источнику информации. И, конечно, после этого нужно ставить запятую. Второй тип вводных слов обозначает степень уверенности говорящего в том, что он говорит. На иврите это называется «милим шемецейнот мидат битахон гадовер бен неэмар». Здесь у нас будут такие слова, как «бевадай», «конечно», «бехлет», «абсолютно», «уляй», «может быть», «канерэ», «возможно», «кехолянерэ», «по всей видимости», «лелосафек», «без сомнений», «Лелё цель шель сафек», «без тени сомнений» и так далее. Все эти слова тоже выделяются запятыми. Далее, третий тип вводных слов – это слова, которые обозначают отношение говорящего к тому, что он говорит. На иврите это называется «милим амецайнот эт яхас гадовер эль ганнеэмар», то есть к произносимому тексту. То есть все слова, когда мы понимаем, что говорящий либо рад тому, что он нам говорит, либо грустит или злится по поводу того, что он говорит. Например, «ле мазали гарав», да, «к моему большому счастью», «к моему большому везению», «ле цаари гарав», «к моему большому сожалению», «ле да авони», тоже «к сожалению», «ле симхати гараба» и так далее. И эти слова еще сюда же относятся, например, «хасве халила», на «не дай бог», или «хасве шалом», то есть когда есть опасение какое-то. И эти слова тоже выделяются запятыми. Далее, четвертый тип вводных слов – это слова из еврейской традиции. На иврите это называется «милим мегамасорета иудит». Естественно, не все слова из еврейской традиции, а только те, которые вставляются в предложение и без которых, в принципе, можно обойтись. Например, «зихроно левраха» – «заль» или «зацаль» – «зехер цадик левраха». Кстати, насчет «зихроно левраха» более правильная форма – это «зихро левраха» или «зихра левраха». Но все говорят «зихроно левраха», «зихрона левраха», и это не считается ошибкой. Или, допустим, такие слова, как «барух Ашем», или «тодала эль», да, «слава Богу». Или, допустим, «блин эдер», хотя «блин эдер» – это, в общем, скорее степень уверенности в том, что он говорит, да, они агиаблинедер, да, то есть не клянусь, но я приду, надеюсь прийти. И последний – это два слова, которые у них нет какой-то четкой функции. Это слово «беэцем», собственно говоря, и «лемаасе». «Лемаасе» – то есть фактически, практически, да, он практически не изменился. Вот эти слова, они тоже являются вводными словами. Теперь еще насчет огеда, связки между подлежащим и сказуемым, о которых мы тоже говорили в прошлый раз, но не подробно. Я только сказала, что там, где в русском языке ставится тире между подлежащим и сказуемым, там на иврите ставится огед. Ведь что вообще такое огед? Корень алиф, гимель, далит обозначает некую связку, соединение. Отсюда же автобусы эгед. И автобусный кооператив «Эгид» так называется по двум причинам. С одной стороны, потому что он соединяет разные места, да, Тель-Авив, Иерусалим, Хайфу, Бершеву и так далее. А с другой стороны, потому что «Эгид» был создан из трех маленьких автобусных фирм, и они основали одну большую компанию, назвали ее «Эгид». И вот какие же «Огдим», какие связки? Значит, надо сказать, что... Это очень похоже на английский. Там связка между подлежащим и сказуемым – это глагол to be в разных временах. Да? Danny is my friend. А вот этот самый is, are, will be, was и так далее. И на иврите у нас есть целых пять типов таких связок. Первое – это глагол льет в третьем лице в прошедшем или будущем времени. То есть who, he, him, hen, это у нас третье лицо, или когда это местоимение третьего лица, или когда мы идем в прошедшее и в будущее время, мы получаем haya, haita, hayu, iye, tiye, iyu. Как мы это употребляем? То есть haya, iye, это может быть и сказуемое. Да, Дани, haya, belondon. Это нормальное сказуемое. Но когда мы говорим «Дани гая хавершили», то главное, что мы знаем про Дани, что он хавершили, да, что он мой друг. То, что он им был, это нам показывает только временной какой-то оттенок, аспект времени, но не главную информацию о подлежащем. А сказуемое – это всегда главная информация о подлежащем. Поэтому в данном случае «гая» и «е» – это будет вот эта связка «огет». Далее, у нас есть слово «гиней» тоже в различных формах, которое тоже является связкой. «Гино», «гина», «гинам», «гинени» и так далее. Далее, частица «эйн», отрицательная частица, тоже в форме с суффиксами, она тоже является «огедом». Эйно, дани эйно хавершили йотер, да, он больше не мой друг. Ги эйна йодат лавод, она не умеет работать. Гем эйнам йод им, они не знают и так далее. Теперь мы можем сказать, а зачем вообще это эйно эйнам, почему мы не можем сказать гем ло йод им? Или гуло хавершили? Дело в том, что когда мы говорим о... глаголе настоящего времени или о предложении, где нет глагола, то мы употребляем вот это вот «эйно». А в прошедшем и в настоящем мы употребим «лё». То есть «гулё яда» – он не знал, «гулё еда» – он не узнает, но «гу эйно йодеа». Теперь вы можете сказать, ну как это так? Все же говорят «гулё йодеа». Да, говорят, и это не ошибка. Это, скажем так, немножечко простенько, потому что, в принципе, в литературном иврите это будет «эйно». А в разговорном мы можем употреблять «лё» перед глаголом настоящего времени. Далее, четвертый тип связки – это «гафах», «ния», «нааса», то есть слова, которые у нас показывают перемену статуса или перемену ситуации. У гафах льет гадоль, у афах афах льет менель, да, то есть он стал начальником. У меня хавершили, да, он стал моим другом. То есть все, что стал, превратился, эти слова все будут связками. И последний глагол мегаве является, который, в общем, тоже связка, поскольку это не какая-то новая информация о подлежащем, а только то, что он кем-то является или чем-то является. У мегаве дугма. Да, он является примером, он служит примером. Вот такие вопросы на сегодня. Я еще раз повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Хизбалла продолжает попытки нанести удар по силам Цааля. Сегодня утром было зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата рядом с районом, где в Южном Ливане действуют наши армейские подразделения. Пострадавших нет. Пресс-служба Цааля сообщила, что беспилотник не пересек границу Израиля. Вместе с тем обозреватель Кан Руби Амершлаг отмечает, что из-за этого запуска сработали системы оповещения в районе Зарит в Верхней Галилее. Минувшей ночью еще один беспилотник был перехвачен, а два других упали вблизи зоны проведения операции Цааля в Южном Ливане. В этом инциденте также обошлось без пострадавших. На этом фоне масс-медиа Ливана сообщают об атаке израильских ВВС на юге страны. Согласно сообщению, удару подверглись два автомобиля в районе Набатии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинение президента Ливана Ауна в том, что Тегеран использует его страну в качестве разменной монеты в переговорах с Соединенными Штатами. На своей странице в социальной сети X Аракчи написал, что если бы это утверждение соответствовало действительности, Иран уже давно достиг бы соглашения. Он добавил, что из слов Ауна может сложиться впечатление, будто именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вытеснил четверть его жителей и подвергает страну ежедневным бомбардировкам. Глава иранского МИДа призвал ливанского лидера спасти страну от ее настоящего врага. Таким образом, Аракчи отреагировал на заявление, которое президент Ливана сделал накануне в интервью телеканалу CNN. Аун подверг Иран резкой критике и призвал его прекратить вмешиваться в дела своей страны, поскольку именно ливанцы платят за это высокую цену. Президент Ливана также подчеркнул, что Хизбалла должна понять, что единственным решением конфликта являются переговоры и дипломатия. Минувшей ночью Иран запустил 7 баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна несколько часов спустя, после того, как американские военные сбили 4 иранских беспилотных летательных аппарата, направленных в сторону Ормузского пролива. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США сообщается, что 6 иранских ракет, по всей видимости, были перехвачены, а 7-я не достигла цели. В ответ американские силы атаковали иранские радиолокационные станции. Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу Sky News на арабском языке, что Иран стремится затянуть конфликт в Ливане до тех пор, пока не сможет объявить себя спасителем ситуации. По его словам, нынешнее соглашение о прекращении огня обнажает стратегию Ирана, направленную на развал Ливана. Чиновник также отметил, что Хизбалла несет единоличную ответственность за продолжение боевых действий в Ливане и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону, а также усилия ливанского правительства по обеспечению лучшего будущего для своих граждан. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аароне. Вчера вечером сотни ультраортодоксов устроили беспорядки в районе русского подворья в Иерусалиме, а также в Бейт-Шемеше. В Иерусалиме собравшиеся пытались приблизиться к зданию полицейского участка, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их силой. В Бейт-Шемеше нарушители порядка забрасывали полицейских камнями и различными предметами, на что силовики ответили применением силы и средств для разгона демонстрантов. Все протесты были разогнаны, задержанных нет. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Аждоде 31, в Цфате 29, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. Мияд Вашем открывает первый зарубежный образовательный центр по изучению Холокоста в Мюнхене. Мы говорим об этом с советником генерального директора Яд Вашем. С нами Таня Манусова. Здравствуйте, Таня.
3: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: На мой взгляд, новость эта замечательная вообще. Сама по себе.
3: Таня, я с вами абсолютно согласна, потому что, во-первых, мы живем в эпоху, когда свидетели тех страшных событий, к сожалению, уходят от нас, а мир сталкивается с ростом антисемитизма, искажением исторической правды, деформации. И в этой ситуации молчание, в общем, равносильно забвению. И наша миссия сделать так, чтобы голос 6 миллионов погибших в огне катастрофы, чтобы их память о них стала живой уроком для будущих поколений. И проект «Яд Вашем» в Германии вызвал беспрецедентный интерес. Так, за право открыть первое, это вообще первое такое историческое, я бы сказала, событие, открытие центра, напрямую связанного с «Яд Вашем», за границей. Это была наша мечта, она была поддержана, полностью поддержана правительством Германии. 16 федеральных земель Германия устроена. Это объединение федеральных земель, они боролись за право принять, открыть у себя наш центр. Это, в общем, было желание такое немецких регионов взять на себя ответственность за историческую память. И после тщательного анализа в финальный этап вышло 3 земли: Бавария, Саксония и Северная Рейн-Вестфалия. И таким образом окончательно был выбран Мюнхен. Я вашим открою свой первый, я не знаю, как даже сказать по-русски, это не совсем филиал, образовательный центр, связанный с Яд Вашем, расширит свою международную деятельность по продвижению преподавания, увековечения памяти о Холокосте.
2: Насколько я знаю, вот эта идея создать именно образовательный центр, таким образом расширив присутствие Яд Вашем в мире, мемориального комплекса истории Холокоста, возникла почти 3 года назад на встрече председателя правления комплекса Яд Вашем Дани Даяна с Олафом Шольцем. На тот момент он занимал пост канцлера Германии.
3: Да, абсолютно точно. Канцлер Олаф Шольц с самого начала поддержал эту идею. И сегодня нас активно поддерживает канцлер Фридрих Мерц и федеральный министр образования Карин Прин. Немецкое правительство, более того, берет на себя покрытие всех расходов по созданию функционированию центра, и вся начинка, весь образовательный контент, и которым мы, конечно, занимаемся очень давно и сотрудничаем с Германией, но так вот централизовано это действительно вне Израиля, это будет первый раз, вся образовательная часть, это будет сделано Яд Вашем. Центр, предполагается, что центр в Мюнхене, ну, наверное, наши радиослушатели понимают, но какое историческое значение имеет то, что был выбран именно Мюнхен, в котором, конечно, как раз, я не знаю, можно ли так сказать, колыбель нацизма, именно там был так называемый пивной путч, именно там вырос Гитлер и идеи национал-социалистов. Я думаю, что символическое значение трудно переоценить. Вместе с этим...
2: Вспоминая и теракт в Мюнхене.
3: Да. И одновременно с этим будет открыт небольшой филиал в Лейпциге, и планируется еще тоже небольшой филиал в земле Северной Рейн-Вестфалии. Вот это, ну, может быть, я даже скажу, что у меня есть цитата Дани Даяна. Я думаю, что интересно будет его процитировать. «Через новый образовательный центр Яд Вашем принесет в Германии свой уникальный педагогический подход в критический период роста искажения истории Холокоста и антисемитизма». И Дани подчеркнул, что выбор Мюнхена, колыбели нацистской партии, имеет глубокий символический смысл и отражает важность противостояние истории именно там, где она началась. Кроме того, это место было выбрано с учетом безопасности и удобства расположения. И вместе с нашими партнерами в Германии центр поможет гарантировать, что историческая правда о Холокосте будет сохранена и передана будущим поколениям.
2: Мы говорим о том, что центр этот образовательный. И, как я понимаю, деятельность этого центра в Мюнхене будет сосредоточена на работе с педагогами. Что это значит?
3: Вы знаете, я Вашем давно занимается. У нас есть институт, который полностью занимается. При Яд Вашем есть специальный институт образования, который занимается тренингом преподавателей формального и неформального образования во многих странах. Наша деятельность в Германии очень активна, но до этого преподаватели школ и преподаватели вузов, а также специалисты по неформальному образованию часто приезжали в Яд Вашем на семинары, на специальные тренинги, на конференции. Теперь с открытием этого центра будет возможность, как бы центр будет работать по всей Германии. Это первый центр в Мюнхене и два филиала, как я сказала уже, но разработка методик, разработка подходов к образованию, к преподаванию Холокоста.
2: Распространиться на все федеральные земли.
3: Да, на все федеральные земли, и, возможно, будут впоследствии будут еще какие-то центры. Но это будет, если извините за тавтологию, центральный центр, в котором будет усиливаться та деятельность, с которой мы начинали в Яд Вашем, и будем продолжать, и будем совершенствовать ее в самой Германии. Дело в том, что концепция сейчас только разрабатывается, центр, как я уже сказала, он откроется, его деятельность начнется в 29-м году, но подходы к образованию, весь опыт, который накоплен в Яд Вашем, это будет вложено в подготовку, в разработку концепции, в подготовку специалистов, которые будут работать в центре, и также в подготовку учителей.
2: Мы
3: с вами знаем, что... Я думаю, что этого есть еще значение, о котором важно сказать на радио РЭК. Мы знаем, что очень много наших бывших соотечественников проживает в Германии, поэтому я думаю, что и для них тоже имеет большое значение открытие такого центра, такого филиала Яд Вашем. Это не будет музей в привычном понимании. Возможно, впоследствии мы передадим туда и часть каких-то документов, mm-hmm. артефактов, но это именно будет научно-методический центр.
2: Это важно, что это в данном случае происходит именно в Германии, с ее поддержкой Израиля и с тем, что и где это будет происходить, где все-таки это будет. Напомню, что это Мюнхен, это действительно очень знаковое место, знаковый город в случае организации и работы этого центра. Особенно на фоне роста антисемитизма и попыток искажения истории Холокоста во многих странах мира сейчас.
3: Абсолютно, Таня, с вами согласна. И то, что министр образования Германии отмечает важность создания образовательного центра и как раз отмечает, что это направлено на дальнейшее укрепление деятельности по вековечению памяти и борьбы с антисемитизмом в Германии и Европе. То, что это поддерживает правительство Германии, то, что это поддерживает Министерство образования, Министерство просвещения Германии, я считаю, что это очень важный знак.
2: Конечно. Спасибо вам огромное. Советник генерального директора Яд Вашем Таня Манусова. Мы говорили о том, что Яд Вашем открывает первый зарубежный образовательный центр по изучению Холокоста в Мюнхене, в Германии. Таня, спасибо большое.
3: Большое спасибо, Таня. Большое спасибо, радиослушатели. До свидания.
2: До свидания.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
2: Министерство по делам диаспоры опубликовало масштабное исследование, выявившее резкий рост еврейской самоидентификации наших граждан. Об этом исследовании мы говорим подробнее с доктором Хаймом Бен-Яковым, генеральным директором Евроазиатского еврейского конгресса. Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Рад вас слышать. Действительно, исследование, на мой взгляд, масштабное и интересные результаты, которые я бы хотела пригласить вас обсудить вместе. Вы ознакомились с этим исследованием и знаете, конечно, о нем.
4: Конечно. Это ежегодный индекс, так называемый, который публикует Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом, так оно сейчас называется. И оно касается не только израильских граждан, но и отношения израильтян к евреям, проживающим за пределами государства Израиль, к отношению израильтян к евреям и к еврейским общинам в мире. И это, собственно, и есть суть деятельности этого министерства. Но заодно они изучают, собственно, что думают израильтяне о своей идентичности в качестве израильтян и евреев. Может быть, слышали многие наши радиослушатели, что уже несколько десятилетий принято здесь в социологических опросах делать разделение между идентичностью израильской и еврейской. И, ну, это термин, понятно, да, имеется в виду о том, что люди, что кажется людям важнее какие-то традиционные, универсальные для всех евреев, вне зависимости от их места проживания, ценности, или какие-то специфические, свойственные только израильтянам вопросы, проблемы, сюжеты.
2: Да, безусловно. И если говорить о цифрах, то вот презентация этих действительно резонансных, на мой взгляд, результатов, она совпала с нынешним проведением недели диаспоры, и центральной цифрой вот этого исследования, мониторинга, стал такой факт, что именно в этом уже году, в 2026 году, 87% израильского общества испытывают искреннюю гордость за свою принадлежность к еврейскому народу. Эта цифра очень большая.
4: Да, эта цифра достаточно большая, и такие исследования проводились и раньше, сейчас их просто стали делать систематически, хотя это индекс, да, то есть это опрашивают какое-то ограниченное количество людей, в этом году, по-моему, что-то около 1200 человек задавали эти вопросы репрезентативным образом по комплексу сюжетов, проблем. И действительно, израильтяне высказывают из года в год растущий, ну, можно это назвать, наверное, и патриотизм, гордость за принадлежность к еврейскому народу, к государству Израиль, к еврейской цивилизации. И кто-то связывает это с нашей ситуацией, потому как те процессы, внутри страны постоянное противостояние со внешними врагами требует от людей понимать, где ты живешь, зачем, почему ты здесь находишься. И вот эти вот результаты, видимо, свидетельствуют о том, что люди, принявшие для себя решение жить здесь, в Израиле, они считают, что это их решение осмысленное, или оно должно иметь какие-то серьезные последствия для восприятия себя в этом мире. Вот я бы так сформулировал.
2: Конечно. Можно, естественно, сопоставить вот эти свежие данные с прошлогодними результатами, и масштаб изменений выглядит следующим образом. Есть так называемый приоритет идентичности. Сейчас 57% респондентов ставят еврейское самосознание выше общегражданского израильского вообще. Тогда как в прошлом году эта доля составила 34%. То есть разница, она вполне ощутима.
4: Ну, это как раз вот связано с этим разделением, о котором я сказал вначале. Да. Некоторые люди воспринимают эту дефиницию израильтяне и евреи иногда как анекдот, потому как идет речь о еврейском населении Израиля, опрашивают еврейское население. Понятно, что если вы будете спрашивать бедуинов, друзов или израильских арабов о их израильской идентичности, это один вопрос. А если вы спрашиваете еврейское население или население, принадлежащее, скажем, к еврейскому большинству, потому что иногда к еврейскому большинству чувствуют свою принадлежность также и те, кто согласно еврейской культуре не являются евреями. Например, ярким примером здесь являются новые репатрианты, не являющиеся евреями по Аллахе. Да. Они себя ощущают и де-факто, и в какой-то степени даже юридически принадлежащими к еврейскому большинству, проживающему в Израиле. Значит, вот если вы их опрашиваете, то их ощущение еврейской, израильской идентичности, оно, конечно же, иное, скажем так, в отличие от друзов, арабов или бедуинов, проживающих также в Израиле. Так вот, ведут споры между социологами, исследователями идентичности, психологами о том, корректно ли задавать вообще такие вопросы. Если ты еврей, проживающий в Израиле, можешь ли ты вполне нормально разделить в себе, где у тебя заканчивается израильтянин, а где у тебя начинается еврей? И это так себе, знаете, тема для круглого стола, для обсуждения. Было много обсуждений. Я лично не согласен с такой, с таким разделением.
2: Такой позиции, да.
4: И мне оно кажется немножко, как это говорят, натянуть глобус на сову или сову на глобус. Потому как большинство людей, живущих в Израиле, отмечают еврейские праздники, говорят на языке иврит, живут по еврейскому календарю в той или иной степени и так далее, и так далее. И согласно, кстати, решению израильского суда, именно это означает принадлежность к еврейскому народу. Язык иврит, еврейский календарь, принадлежность к еврейскому народу. Ощущение принадлежности к еврейскому народу. Было когда-то такое вынесено решение судьей, президентом тогдашним Высшего суда справедливости Бараком.
2: Угу. Да. Интересна часть исследования, которая касается такой позиции – долг перед диаспорой. И в данном случае достигнуто, как там указывается, пиковое значение. 72% жителей Израиля, израильтян, убеждены, что суверенное государство Израиль имеет моральные и исторические обязательства перед общинами за рубежом. Как бы вы это прокомментировали?
4: Совершенно точно. Это очень интересный показатель, и мы можем поставить даже стрелочку в другую сторону. И более 90% израильтян, по-моему, 94% или что-то около этого, считают, что евреи диаспоры обязаны...
2: 94%, да, вы правы.
4: Обязаны поддерживать государство Израиль. Это как бы абсолютно понятный процесс, потому как евреи в Израиле и в диаспоре – это взаимосоединенные сосуды. И они влияют друг на друга. Более того, напомню, что в Израиле в 2018 году был принят закон о национальном характере еврейского государства, где впервые за всю законодательную и законотворческую историю государства был принят параграф в законе, в котором сказано, что государство Израиль несет ответственность за евреев диаспоры. Это больше декларативный закон, так же, как и в Декларации независимости государства Израиль 1948 года. Но разница в статусе этих документов существенна. Там декларация просто, а здесь хок-есод, конституционный закон, или основной закон, как в Израиле принято их называть. И в этом основном законе, конституционном законе сказано, что государство Израиль несет ответственность за евреев диаспоры. Это очень серьезная тема. Конечно. И, кстати, на нашем последнем заседании Евразиатского конгресса мы обсуждали этот вопрос, без связи, кстати, с индексом. На тот момент, буквально несколько недель назад, еще не был индекс опубликован. Но вопрос-то настоящий, вопрос чрезвычайно важный и серьезный. Как Израиль относится к евреям диаспоры? Если говорить на самом деле в практическом смысле, то в государстве Израиль ни государственные ведомства, ни законодательные серьезно не относятся к еврейским общинам мира, не проводятся серьезные консультации по законодательным законам, а какие-то лоббистские усилия предпринимают еврейские общины для того, чтобы, например, не произошло изменение в законе о возвращении или в каких-то других процессах, происходящих в Израиле. Но на самом деле не происходит, нет, например, серьезного органа, который имел бы законодательную инициативу, представляющую евреев диаспоры. Это еврейское агентство существует, Всемирная сионистская организация, Керен Айсод, где лидеры еврейских общин диаспоры присутствуют и ведут какие-то, так сказать, беседы, там, консультации с израильскими лидерами, политиками, руководителями общественных организаций, политических партий и так далее. Но системной работы, когда евреи диаспоры бы почувствовали, что они влияют хотя бы на что-то из происходящего в государстве Израиль, не происходит. И на наш взгляд, на мнение, согласно мнению лидеров еврейских общин в диаспоре, это серьезная системная ошибка. Потому как евреи в диаспоре – это... А, кстати, есть еще огромная община. Это израильтяне, проживающие за пределами государства Израиля. Когда-то в Израиле было принято относиться к этой довольно большой, несколько миллионов человек, относиться к этой группе населения с долей иронии, игнорирования и даже презрения. Это люди, которые предали, ну или почти так, которые сбежали, которые бросили нас, и мы к ним серьезно не можем относиться. Надо сказать, что на уровне общественного сознания это отношение несколько изменилось в последние годы, и к израильтянам, проживающим за границей, нет столь негативного или даже такого, я бы сказал, уничижающего отношения. В последние годы это отношение стало более позитивным. И в силу того, что это тоже соединяющиеся такие сосуды. Сегодня человек уехал из Израиля и живет где-то в респектабельной стране, более или менее респектабельной, там, где он учится, например, или у него там бизнес находится, или еще каких-то тысячи соображений, почему человек переехал из Израиля за границу. А завтра он, или что еще более важно, его дети приедут сюда служить в армии, учиться в университете.
2: Несомненно, и это тоже одна из тем, вот то, что вы сейчас назвали, вот то, та ситуация, это явление, оно, на мой взгляд, это одно из тем для отдельного разговора. И мы сейчас, я напомню нашим радиослушателям, говорили о том масштабном исследовании Министерства по делам диаспоры, которое было опубликовано совсем недавно и которое вывело действительно резкий рост еврейской самоидентификации наших граждан. Этот итоговый индекс, он базируется на 10 ключевых переменных, которые комплексно оценивают параметры взаимной ответственности, восприятие долга, структуру идентичности жителей нашей страны. Спасибо вам огромное, доктор Хаим Бен-Яков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса, за разговор. Всего вам доброго. До свидания.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
2: Прежде чем мы перейдем к следующей теме, совсем только что пришедшая новость. Британское правительство впервые с июня прошлого года исключило Израиль из списка стран, в которые не рекомендуется ездить вообще. Об этом сообщил британское министерство иностранных дел, обновившее рекомендации для путешественников на официальном правительственном портале. И время идет, и после нестабильного года, когда, как вы знаете, воздушное пространство неоднократно закрывалось, открывалось, из-за ситуации с безопасностью, израильтяне массово бронируют авиабилеты, на этот раз на лето. Об этом мы говорим с консультантом по туризму, с нами Лена Альперин. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Рада вас слышать, Лена. И что происходит, что вы видите на сайтах, что вы слышите с новостями от авиакомпании и, конечно, с направлениями?
5: Дело в том, что израильтяне действительно массово, как вы сказали, заказывают. Это такая волна, которую мы практически не сдерживаем, потому что есть желание, но у нас не всегда есть возможности. То есть это кажется, что все восстанавливается. Вот Англия объявила о том, что вы сейчас сказали, я еще этого не слышала, что они сняли с нас как бы вот запрет, не запрет, а рекомендация.
2: Ограничение. Но там, разумеется, есть зоны, которые касаются близости к Газе, Иудеи и так далее. Да. Но имеется в виду общее указание, да.
5: Да, но при этом при всем их национальная авиакомпания British Airways заявила о том, что возвратятся они только после октября, если возвратятся. Угу. Тем самым, естественно, что вся тяжесть перелетов, она падает на компании израильские. То есть это Эляль, Исраэль и Аркия. Эляль практически сегодня на лето невозможно достать билеты вообще никуда. То есть люди стоят на листах ожидания. Так вопрос о том, что люди массово заказывают. На сегодняшний момент, например, Америка и Канада являются абсолютно недоступными, потому что в Америку кроме Эляля не летает никто, а в Канаду вообще не летает никто. Была Air Canada, простите, была Air Canada, которая не возвращается и пока не заявила о своем возвращении. Это значит, что люди покупают билеты до Европы, а из Европы покупают дополнительные билеты. Но здесь тоже существует проблема, что если до Европы полет отменится или он не, или он опоздает, то вторая авиакомпания, она как бы абсолютно не будет ждать, не будет идти, что называется, на уступки, то есть человек может потерять все деньги. То есть есть масса проблем, но израильтян это не останавливает, потому что действительно они массово заказывают, как вы сказали, себе отпуск.
2: Теперь вот еще и семейный, когда будет возможность, поскольку они, каникулы
5: они
2: все-таки.
5: Они заказывают семейный.
2: Да.
5: Они заказывают семейный. Израильтяне действительно ведут себя. Это или состояние того, что вот война уже закончилась, или состояние, что мы просто будем жить параллельно этой войне. Мы устали жить все время, как бы думая, что будет завтра. Вот да. Как-то такое состояние у людей.
2: Если говорить о направлениях, какие сейчас

0: мы выбираем маршруты, по тому, где сменилось правительство, где лучше говорят, очень много, многие едут в Прагу, потому что мы
1: Интересно ориентироваться
0: Словакии.
1: таким образом, да?
0: Да, потому что как бы он выступил за то, что их премьер выступил за то, что они никогда не пойдут против Израиля. Вот Чехословакия, да, люди сегодня говорят об этом, что вот вчера был заказ в Любляна, что, а вот вы знаете, что сегодня завернули самолет, это был именно этот рейс. Они говорят, да, но завтра там должно смениться правительство, и оно полностью на стороне Израиля, поэтому мы заказываем. Вот вам это новое, как бы, нытье, новые возможности. А люди с детьми, в основном израильтяне, а так как у них очень много детей в семье, бывает 3, 4 и 5 даже, они очень открыли для себя Таиланд. Они считают, что там как бы это дешево, ну дешево, это относительно как бы, но это уже перешло на второй план. На первом плане именно то, что это более безопасно для израильтян. Во всяком случае, там никто нету признаков антисемитизма, и никто не выступал в защиту Газы и умирающих детей.
1: Это вот то, что указано в так называемом индекс паспорт карт,
0: Да.
1: где на первом месте фактически оказался Таиланд, обойдя другие страны.
0: Да, только они не указали то, что Таиланд именно в основном едут летом туда дети, семьи с детьми, при том, что я вам говорю как специалист, это не сезон. Это не сезон в Таиланде, это действительно, но у меня огромное количество, да, это потому, что им отменили, или потому, что, например, невозможно, очень многие мечтали попасть в Японию, но физически попасть туда из-за самолетов, потому что авиакомпания делает только Эль-Аль, а там уже на полгода вперед невозможно найти места, ни по какой цене.
1: Да.
0: Понимаете, так что на сегодняшний день и в Таиланд вы не найдете. То есть люди умудряются доезжать до Афин. Афины стало сегодня у нас просто практически Батьям. Вы знаете, вы ходите по Афинам, вы слушаете только ивритскую речь. А
1: Все свои.
0: один клиент мне позвонил из гостиницы, сказал, скажи мне, это управляет гостиницей израильтянин. Я говорю, сейчас каждая гостиница в Афине ощущение, что им управляет израильтянин, потому что оттуда, да, люди пытаются доехать.
1: Интересно. И, как я вижу, по индексу еще больше растет спрос на поездки в Грузию.
0: Вы знаете, вот тут я не очень согласна, потому что нет, а в Грузии большое количество людей летят, но сегодняшний я бы на это место поставила Баку, потому что спрос на Баку феноменальный. Феноменально. Это тоже такое, вот сейчас вернулись мои клиенты, они сказали, что они тоже чувствовали себя в старом городе, как будто они в Яфу. Потому что ивритская речь феноменальна. Они еще запустили огромное количество самолетов
1: Да.
0: туда. Но Грузия остается на... Да, потому что это... Смотрите, люди пытаются сделать себе отпуск, но где-то, везде, всегда, у каждого. Это, знаете, это «будь готов, всегда готов». Это говорит о том, что мы полетим, но мы будем готовы вернуться в любой момент, и желательно, чтобы это было не больше, чем 2 часа полета. Понимаете? И
1: Близко, удобно, комфортно.
0: да, и опять же, на сегодняшний момент это все говорит о том, что если завтра война, то мы сможем перебраться. Понимаете, появилась новая тенденция туризма. Или
1: Просчитайте такой вариант. Да.
0: не просчитать и такой вариант. Они все, абсолютно все сегодня улетая, у них есть план Б.
1: А, то есть уже настолько израильтяне.
0: Да. Сегодня отправление израильтянина за границу, это вот для меня, как для профессионала, я, как говорят, пишем 10-9 в уме, да, как там было
1: Ну,
0: такое вот.
1: понятно, да.
0: Отправляю их, предположим, в Ванкувер, но я четко знаю, что они, если отменят рейс из Мюнхена в Тель-Авив, который у них, то я их переправлю в Афины, а оттуда будем смотреть. Ну вот как-то так, но во всяком случае это говорит о том, что как бы, человек привыкает ко всему, мы привыкаем к ситуации.
1: И что
0: Если он не
1: касается еще
0: уязвим.
1: тенденции, я вижу по тому же индексу паспорт-карт, тенденция увеличения продолжительности поездок, по крайней мере, как приводят вот такие поездки в

0: Таиланд и США. Удлиняется количество дней,
1: Конечно,
0: увеличивается.
1: естественно, удлиняется. Во-первых, вы не забывайте, что это все легло на то, что люди истощены. Люди истощены, и каждый день для них является подарком. Второе, вы не забывайте, опять же, что это все говорится еще, говорит для меня, говорит это мне о том, что люди, которые добираются туда по 2 дня, берите 2 дня туда, 2 дня обратно, и вот вам увеличение поездок. То есть если смотреть глубоко в это. То есть есть 2 варианта увеличения. Почему увеличивается? Первое, что люди делают себе такой так называемый пиццуй, как бы подарок за то, что они живут в таком состоянии. И вот еще один день, это как бы как подарок. Mm-hmm. Второй вариант, это что люди просто-напросто добираются до той же Америки, они летят, вот сейчасшний вариант, они летят в Париж, в Париже они остаются 2 дня, не потому что хотят посмотреть Париж, они вообще в аэропорту, а просто потому что они нашли такой полет. И из Парижа они улетают в Детройт.
0: Лен, спасибо большое. Пожелаем всем нашим радиослушателям найти свои дни, страну и получить действительно отдых, о котором мечтаешь, конечно же.
1: Пожелаем всем нам вернуться к нормальной жизни.
0: Вот. Это то, что хотят все. Спасибо большое. Консультант по туризму Лена Альперин была в нашем эфире.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, сначала хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас сегодня есть вопрос от Оксаны из Петах-Тиквы. Почему, когда я говорю «Аними хака отха», мне говорят, что это ошибка? Смотрите, здесь, безусловно, винительный падеж «я жду кого? Тебя». Мы привыкли, что предлог винительного падежа – это предлог «эт». «Ани погашти эт», да, «я встретил кого-то», «ани погашти эт дани», «ани огэвет эт дани», «я люблю дани» и так далее. Но конкретно глагол «лехакот» на иврите требует почему-то не винительного падежа за собой, а дательного. То есть употребляется с предлогом «ле». «Ани мехака леха» или «лах» или «лахэм». У меня нет объяснения, почему это так происходит. В принципе, падежные окончания или вообще управление с помощью падежей на иврите и в русском совпадает процентов на 80-85. Но есть и случаи несовпадений. Например, «талюй» зависит. Мы привыкли от кого родительный падеж, но на иврите почему-то творительный «талюй» «бэймишу». Почему? Никто не знает почему. Вот так. Вот так это есть, и ничего не поделаешь. Или «они мамлиц», «я рекомендую кого что». Да? Мы привыкли, опять-таки, что был бы винительный падеж, но «они мамлиц альмишу», «альмашу» – предложный. Вообще, может быть, имеет смысл рассказать, какие, в принципе, предлоги соответствуют каким падежам. Надо сказать, что вообще само слово «падеж» израильтянам, так сказать, нормальным не филологам неизвестно. А филологам известно, и это называется словом «яхаса». То есть именительный падеж «яхаса ришона», родительный «яхаса шния», дательный «яхаса шлишит» и так далее. То есть, в принципе, вся вот эта вот система падежей на латыни, она в иврите в том же порядке идут эти падежи, как и в русском, как и в латыни, как и в, собственно, многих других языках. Так вот, «ани мехака леха». И какие же предлоги у нас? Первый именительный падеж, он как и в русском, как и в латыни, он без предлога, поэтому он именительный падеж. Родительный, кого что? Предлог «мэ», дательный «кому-чему» предлог «ле» или «эль», винительный «кого-что» предлог «эт», творительный «кем-чем» «б» или «аль-едей» «кем было сделано действие» «аль-едей». И предложный «о ком-о чем» здесь у нас есть несколько вариантов. У нас есть «альми», «альма», есть, что еще? Собственно, в основном «аль». Потому что и «о ком», «о чем», и «на ком», «на чем» – это в любом случае будет предлог «аль». Ну и есть еще предлоги, которые не настолько четко привязаны. Например, «к кому», «к чему», «эль», «мишу». Я сказала, это дательный. Предлог, скажем, «им», «с кем», «чем». «Им Мишу». Он, в общем, считается, что он творительный падеж, но он не относится к этому списку падежных предлогов. Вот так. Теперь у нас есть вопрос от Кристины из Ода-Шарона. Что такое «яцаа мин гаям»? «Яцаа мин гаям» – явно фраза из какого-то текста – «вышла из моря». Почему «мин гаям»? Я думаю, что вопрос в этом. Мингаям, а не мегаям. Почему? Потому что первая изначальная форма предлога мэ, из, откуда-то, да, это мин. И употребляется этот мин в том случае, если существительное имеет определенный артикль га. Мингаям, мингабайт. Теперь мы можем сказать точно так же мегаям и мегабайт. И так можно, и так правильно. А потом этот мин сократился просто до мэм с хириком ми. Ми Тель-Авив, да, ми кибуц. И если перед, если существительное начинается с одной из гортанных согласных, то есть гей, алиф, хет, рейш, айн, то ми превращается в мэ. Огласовка меняется на мэ Русия, мэ Америка, мэ Арцота Брит, мэ Ашкелон. Вот так. Теперь у нас есть вопрос от Анны из Рамадгана. Как на иврите строится предложение, какой правильный порядок слов и как ставятся знаки препинания? Анна, спасибо, прекрасный вопрос. В принципе, у нас очень много здесь сходства с русским. Скажем так, у нас был синтаксис. Синтаксис – это строй предложения. Синтаксис древнего иврита был совершенно другой. Те, кто, скажем, изучает Тору или Танах, да, вот вы это там увидите. На иврите, современном иврите, в общем-то, очень похоже на русский. Поэтому нет какого-то фиксированного порядка слов в предложении. Есть несколько фиксированных моментов. Во-первых, прилагательное всегда стоит после существительного. И вот это вот всегда-всегда-всегда будет. То есть мы никогда не скажем «гадоль елед яфе байт», а мы всегда скажем «елед гадоль байт яфе». Точно так же будет у нас и с причастиями. Ага, елед га, не знаю, асагур бахедер или что-нибудь в этом роде. Теперь... Если мы говорим о наречиях, наречие может стоять до глагола, может стоять после. Раньше оно стояло всегда только после. Сейчас более свободно принято и так, и так. Например, слово «меод» чаще все-таки стоит после. «Огэв меод». Но если мы хотим подчеркнуть, что «ну очень-очень-очень-очень люблю», то мы скажем «они меод оэвэцэ». Но это скорее разговорный иврит. Теперь, насчет порядка подлежащего и сказуемого. В современном иврите очень часто подлежащее стоит первым, и после него идет сказуемое. Ага, елед галах. Но в старых книгах, в литературе очень часто сначала пойдет глагол галаха елед габайта веамар и так далее. То есть сначала пойдет глагол. Это в литературе встречается постоянно. Теперь, как же как работают знаки препинания? Вообще должна вам сказать, что на основе латыни было изначально построено две системы знаков препинания. Так называемая немецкая и британская. Они очень похожи, но кое-где они отличаются. И, допустим, в России принята немецкая система, а в Израиле принята британская, по понятным причинам. Здесь был британский мандат. Так вот, чем они отличаются? Во-первых, что общего? Точка в конце предложения, вопросительный знак в конце предложения, восклицательный абсолютно одинаково. Да, точка в конце будет «никуда», восклицательный знак «симан крия», вопросительный знак «симан шеэля». Запятая будет «псик», от слова «легавсик». Да, то есть когда мы когда ставим запятую? Когда мы останавливаемся, речевой поток на мгновение у нас останавливается. Мы вдыхаем воздух, продолжаем дальше. И вот запятые почти точно так же, как в русском. То есть в простом предложении между однородными членами предложения при перечислении «дани йоси в адир альхуле таель», да, между «дани» и «йоси» будет стоять запятая. Точно так же перед «в» запятая не стоит при перечислении, разве что если этих «в» будет несколько. «В галах», «в амар», «в авад», «в» еще что-нибудь. Далее. Между частями сложно сочиненного предложения, как и в русском, перед сочинительным союзом «в», «аваль», «лахен», «афальпихен», «бехользот», запятая будет стоять. Перед подчинительным союзом в сложно подчиненном предложении вот здесь немножко отличается. Это чуть ли не единственное отличие британской от немецкой системы пунктуации. Значит, если у нас придаточное предложение короткое, то мы имеем право эту запятую не ставить, потому что мы чаще всего не останавливаем дыхание, произнося «Омар Шейн Лозман». Да, по-русски мы написали бы «он сказал», запятая, что у него нет времени. Теперь, что у него нет времени, «шээн лозман» – достаточно короткое придаточное предложение. И поэтому на иврите обычно перед ним запятую не ставят. Но если вы ее поставите, то это тоже нормально. Придаточное предложение, кстати, называется «псукит». То есть тоже связано с чем-то частичным, да, какой-то частью. Теперь, после обращения чаще всего ставится запятая, да, обращение будет пния. Но если мы пишем «йоси шалем» и дальше что-то там, то мы после «йоси» не поставим запятую. А если «йоси эйфо гаита», тогда да. Теперь, вводные слова точно так же, как и в русском, выделяются запятыми. То есть такие слова, как «канирэ», «улай», «итахэн», «бывадай», «бэхлет». Но, опять-таки, поскольку они короткие, то их можно не выделять. Как бы грамотнее выделять, но это не считается ошибкой. После междометий запятая или восклицательный знак, как и в русском, междометие называется «крыя». Вот, собственно, «макав» тире ставится точно так же, как и в русском, но за единственным исключением, когда у нас есть тире между подлежащим и сказуемым, допустим, Вася тире друг Маши. В русском языке здесь будет стоять тире, на иврите тут будет стоять связка, которая называется огед, дани гу хавер шель рина. Да? И про огед там, в общем, много интересных моментов. Если хотите, если вам интересно, я как-нибудь тоже об этом расскажу отдельно. А сейчас хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН «Река», в студии Семен Каплан. Ливанская армия объявила, что несколько ее военнослужащих, включая офицера, погибли в результате израильского удара по военному автомобилю в районе Набатии на юге страны. В ЦААЛе пока не прокомментировали это сообщение. Бахрейн резко осуждает ночную ракетную атаку со стороны Ирана и требует от Тегерана прекратить подобные нападения, немедленно открыть Ормузский пролив без каких-либо ограничений или транзитных пошлин, а также оказать содействие в ликвидации установленных в этом районе морских мин. В заявлении Министерства иностранных дел в Манаме подчеркивается, что Бахрейн предпримет все законные меры для защиты своей безопасности и содержится предупреждение в адрес Тегерана о недопустимости пересечения красных линий и проверки терпения королевства. Обозреватель КАН Леран Аарони отмечает, что под утро были перехвачены 7 баллистических ракет, запущенных Ираном по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало. Президент Трамп заявил, что Иран отчаянно стремится к сделке и очень хочет изменить свой курс, однако этому мешает гордость. В интервью телесети NBC американский лидер вновь назвал подписанное президентом Обамой ядерное соглашение с Ираном катастрофой, ведущей к созданию ядерного оружия, и подчеркнул, что достижение нового стабильного соглашения требует времени. По его словам, американская армия практически полностью ликвидировала военный потенциал Тегерана, уничтожены большинство ракетных заводов, пусковых площадок и предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов. По оценке Трампа, в распоряжении иранской стороны на сегодняшний день осталось чуть более 1/5 части от первоначального ракетного арсенала. Телекомпания NBC сообщает, что в Соединенных Штатах растет обеспокоенность по поводу шпионской деятельности со стороны Израиля на фоне разногласий между двумя странами по вопросу войны с Ираном. Согласно публикации, Министерство обороны в Вашингтоне повысило до максимального уровень угрозы, связанной с участившимися попытками Израиля получать разведданные в США. В Пентагоне полагают, что израильская сторона прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью сбора информации о внутренних дискуссиях в администрации Трампа и о процессе принятия решений по всему комплексу конфликтов в нашем регионе. Посольство Израиля в Вашингтоне в ответ заявило, что данное сообщение является абсолютно ложным и что Израиль собирает разведданные только о своих врагах, а не об американских представителях. Источник в Белом доме также категорически опровергает эту информацию. Сотни ультраортодоксов устроили вчера вечером беспорядки в районе русского подворья в Иерусалиме, а также в Бейт-Шемеше. В Иерусалиме собравшиеся пытались приблизиться к зданию полицейского участка, однако сотрудники правоохранительных органов оттеснили их силой. В Бейт-Шемеше нарушители порядка забрасывали полицейских камнями и различными предметами, на что силовики ответили применением силы и средств для разгона демонстрантов. В одном из домов в региональном совете Гезер была обнаружена женщина 81 года в спутанном сознании. Она получила травму головы, а также страдала от гипотермии. Бригада Маген Давида Дом оказала ей медицинскую помощь и доставила в больницу Каплан в Раховате в тяжелом и нестабильном состоянии. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Аждоде 31, в Цфате 29, в Бейт-Шеане 37, а в Бейершеве 35. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЕКА в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Композиция, которую мы только что услышали, это визитная карточка, как принято говорить, или одна из визитных карточек голландской, нидерландской певицы Шарон Ковач. Творческий псевдоним Ковач, которую мы долго называли Ковакс, потом долго спорили, как правильно, ну и, наконец, согласились, ибо так назвала себя она сама, с Ковач. Дела ее идут в гору, она выпустила многое множество песен и клипов, и как говорится, сама по себе, и в разных коллаборациях, часть из коих песен я и предпочел поставить, или что предпочел другим, можно сказать, да, и предлагаю вам бесценное нынче послушать. Вы можете спросить, почему? На каком это я делаю основании? Потому, отвечу я бесхитростно, что они мне нравятся. И я надеюсь, нравятся и вам. Ну, а тем, кто по недоразумению обстоятельств их не слышал, опять же, надеюсь, они зайдут. По ходу программы я чуть-чуть о карьере Ковач скажу, но самую малость. Ежели кто захочет узнать больше, легко сделает это сам. А мой ли ваш сегодняшний кайф? Слушать классные композиции классной исполнительницы. Ну, мы слушали «My Love», сейчас «Cheap Smell». Следующая композиция, которую вы услышите и оцените.

Ну, мы слушаем Ковач. Трудно перейти на Ковач, потому что очень долго называли, ну, согласно, мне кажется, правописанию. Ну, Ковач так Ковач. У нас следующая композиция с замечательным названием «Fool Like You».

Я уже говорил, Шарон Ковач, профессиональный псевдоним Ковач, родилась в апреле 1990 года, нидерландская певица из Баарло. Ковач училась в профессиональном училище Rock City Institute в Эйндховене, ну, Нидерланды, опять же. Она окончила это учебное певческое заведение в 2013 году. В 2014 она работала с продюсером Оскаром Холлиманом над записью своего первого EP «My Love». В этом же 2014 году она выступила на различных фестивалях множество раз, а среди фестивалей, например, North Sea Jazz and, и, кроме того, Lowlands. Это довольно продвинутые, известные фестивали. А 2 октября этого года она выиграла голландскую премию NPO Radio 6 Soul and Jazz Award в категории «Лучший талант в жанре Soul и Jazz». У нас следующая композиция «The Perfect Crime».

Мы слушаем «Ковач». Следующая композиция «Fifty Shades of Black». Поехали? Поехали.

А чем хороша Ковач, думаю я. Ну, первое, у нее очень, на мой взгляд, красивые композиции, причем они имеют каждая свою изюминку, свою особенность, ну а вместе составляют вот какой-то творческий почерк. Это действительно какие-то отдельные мелодии, ну, как и должно быть, мне кажется, у профессионала, который приносит свой мир на сцену. Ковач ничего не боится. Это видно и по клипам, да, и, в общем, и слышно. Она пробует себя в совершенно разных... как бы ситуациях, она не боится быть нелепой, странной, и это тоже ей в копилку. И надо сказать, что даже композиции, которые мы называем каверами, у нее тоже очень здорово подстроены под ее мир, под ее мелодику. И давайте это можем сейчас послушать на примере знаменитой композиции «Бэнк-бэнк».

2016 год. 29 октября было объявлено, что Ковач стала четвертой победительницей премии European Border Breakers Award 2016. Все это достаточно значительные награды для певца, выступающего, певицы, выступающей в жанре такой, ну, поп-музыки, да, с уходом в соул-джаз, ну, в общем, это популярная музыка. Только это не попса гнилая, а по-настоящему хорошая поп-музыка, которая есть и разновидность искусства, такая же, как джаз, рок и что угодно. Просто нужно хорошо делать свое дело. Второй альбом «Chipsmell», вот композицию из него мы уже слушали, вышел в августе 2018 года. Ему предшествовали синглы «Black Spider» и «It's the Weekend». Альбом попал в чарты Швейцарии, Германии, Австрии, Бельгии и Нидерландов, где он достиг 7-го места. Достаточно хорошие, в общем, показатели у Ковач, ну и она их заслуживает. А мы продолжаем ее слушать. Следующая композиция «The Devil You Know». Поехали.

продолжим. На самом деле очень много песен, композиций есть у Ковач. Очень много есть возможностей ее слушать. Трудно выбирать, потому что песни классные. Ну, тем не менее, трудности выбора все-таки достаточно легко преодолимы. Слушаем.

Вот такая композиция. А мы двинемся дальше. В марте 22 года Коуч выпустила сингл «Not Scared of Gents», который стал превью нового альбома. К нему прилагался впечатляющий видеоклип, снятый и исполненный вживую за один дубль. За ним последовали синглы и видеоклипы «Bang Bang», «Fragile» и «Goldmine». И все они стали превью третьего альбома Коуч «Child of Sin», который вышел 13 января 23 года. Заглавная песня – дуэт с вокалистом Рамштайном Тилем Линдеманом. В одной из ведущих голландских газет «Volkskrant» альбом получил 4 звезды. Рецензент Пабло Кабенда написал: «Шарон Коуч, Коуч демонстрирует правильное чувство драматизма в «Child of Sin». 20 января 23 года альбом вошел в топ-100 альбомов, заняв 5 место. 8 июля 23 года вышел широко обсуждавшийся видеоклип на песню «Child of Sin» с участием Шэрон Коуч и Тиля Линдемана. Ну, я думаю, что вы можете его посмотреть. Он есть. Это классный, на мой взгляд, клип. А мы пока послушаем эту же композицию «Child of Sin» в коллаборации Коуч и Тиля Линдемана.

Вот все-таки, когда собираются в коллаборацию два классных чувака, вот, ну не чувака, в данном случае девушка и юноша, получается здорово. Кстати, Тиль Линдеман, помимо того, что он солист Рамштайна, он поэт, самый настоящий профессиональный поэт, и даже один сборник «Нож», он назывался, выходил на русском языке. То есть, ну, крутые люди собрались, сделали, по-моему, очень классную вещь. Я упоминал уже эту композицию «Не боясь гигантов», «No Scared of Giants», и сейчас мы ее послушаем. Ковач, поехали.

0: too depressed.
1: Ну, что нам-то остается? Нам остается идти дальше по плейлисту замечательной Ковач. Fragile, мы тоже говорили об этом сингле. Сейчас его послушаем.

вот, время программы подходит к завершению. Осталось всего на одну лишь завершающую песню. Извините за тавтологию. Завершилась завершающая. Заключительную композицию. В студии были звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Хариф. Хотел я побаловать вас без сцены очень интересным кавером на знаменитую либертанго «I've seen this face before», которую блестяще исполняла Грейс Джонс. А вот Ковач очень интересно, оригинально исполнил, но нет у нас на это время, как-нибудь в другой раз я нарочно поставлю. А сейчас композиция «Мата Хари». Мне кажется, она немножко другая, чем основной корпус Ковач. Может быть, это начало какого-то нового этапа. Ежели грустно, так сказать, не страшно, потому что, когда талантливо, то всегда прекрасно. Слушаем. «Мата Хари», Ковач.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Согласно последним уточненным данным, поступающим из Ливана, 6 солдат регулярной армии Бейрута были убиты, и еще 4 получили ранения в результате воздушной атаки Цагаля. Официальное ливанское информационное агентство сообщает, что это произошло в районе деревни Асах-Сакия, которая расположена к югу от города Сайда. Корреспондент Кандлеран Аарони передает, что речь не идет об одной из тех 5 деревень, жителям которых пресс-службой Цагаля на арабском языке сегодня утром было предписано покинуть их дома в связи с готовящейся атакой на объекты Хизбаллы. До этого поступили сведения о том, что возле города Набатия погибли несколько ливанских военнослужащих, включая офицера, в результате атаки Цагаля. Президент Ливана Жозеф Аун резко осудил израильскую атаку. В опубликованном им заявлении говорится, что это стало грубым нарушением ливанского суверенитета, а также норм международного права. Он призвал международное сообщество вмешаться и положить конец израильским нападениям. В командовании Цагаля подчеркивают, что из первоначального расследования сегодняшнего инцидента в Ливане выясняется, что транспортное средство, на котором передвигались ливанские военнослужащие, вызвало подозрение у наших солдат, в том числе и по той причине, что оно направлялось в их сторону. Кроме того, в командовании Цагаля указывают, что все это происходило в той зоне, где действуют боевики Хизбаллы, и любые передвижения в данном районе должны согласовываться с Цагалем. При этом в израильском военном командовании отмечают, что расследование всех обстоятельств инцидента будет продолжено. Около часа тому назад в Западной Галилее прозвучали сигналы тревоги в связи с опасениями проникновения вражеских беспилотников в наше воздушное пространство. Спустя некоторое время из армейского командования поступили сообщения, что это была ложная тревога. Ситуация в населенных пунктах, прилегающих к северной границе. Житель Хацор Аглилит, владелец фалафельной «Фалафель Цариф» в городе Кириат-Шмуна Шай Шнайдман заявил в интервью корпорации «Кан», что, несмотря на объявление о прекращении огня, в действительности война продолжается. Многие семьи уже покинули город, и он сам уже с трудом поддерживает свой бизнес. Руководство страны называет это прекращением огня по той причине, что оно не хочет выплачивать нам компенсации. Я не получил никаких денег за тот период, когда длилась еще война «Железные мечи». 60% бизнесменов не вернулись к своему бизнесу, который они потеряли в ходе той войны. На улицах в Кириат-Шмоне нет детей. Но что хочет от нас руководство страны? Чтобы мы все уехали? Но кто же тогда здесь останется? Мне больно смотреть на то, как закрываются местные предприятия, подчеркнул он. К другим темам. Скандал вокруг избрания Кнессетом нового госконтролера. Глава коллегии адвокатов Амид Бехер заявил в интервью корпорации «Кан», что его канцелярия подаст апелляцию в Высший суд справедливости «Багац» против этого назначения. Он выразил надежду на то, что «Багац» вмешается и отменит данное назначение. Амид Бехер, в частности, сказал: «Процесс избрания нового госконтролера должен осуществляться тайно. Именно для того, чтобы депутаты могли действовать самостоятельно. Таков основной закон. Но мы все видели, как это происходило. На депутатов от правящей коалиции оказывалось давление со стороны канцелярии премьер-министра, со стороны Ликуда. В ход были пущены даже угрозы. Это невозможно назвать тайным голосованием. Такое назначение должно быть отменено», подчеркнул Амид Бехер. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра понижение температуры, в понедельник температура вновь повысится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 30 градусов, в Хайфе 28, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свое вещание. И мы в программе «Это моя страна» сегодня говорим об израильском музыканте, композиторе, певце, который отметил свой юбилей. Мики Габриэлов. Его сольная карьера началась, в сущности, только в 80-е годы. До этого он 15 лет работал в качестве музыканта и композитора, в основном в составе группы Черчилли с Ариком Эйнштейном отдельно, с группой Черчилли отдельно. Потом все-таки решил выйти в центр сцены. И, конечно, не прогадал, равно как и не прогадали его поклонники. Тот факт, что многие из его мелодий стали хитами, в исполнении, конечно, в первую очередь Арика Эйнштейна, его вообще не смущал. Наоборот, он дал ему дополнительный стимул доказать, что эти песни добились успеха именно благодаря своим мелодиям и напомнить всем, кто их автор, кто тот композитор, который написал совершенно замечательные песни. Мы сегодня говорим о Мике Габриэлеве. Вы услышите самого Мики Габриэлева и, конечно, Арика Эйнштейна, в частности, и вместе те песни, которые родились на свет благодаря Мике Габриэлову.

Итак, Микки Габриэлов. Уже в 14 лет он начинает играть на гитаре в одной группе с Бозом Шараби, Гарри Экштейном и многими другими. Он учился в школе джаза, был поклонником гитариста Хайма Романа, который был младше всего на 2 года. Чтобы играть с ним, Микки Габриэлов бросает школу, и уже в конце, в 65-м году это было, они присоединяются к группе Черчиллем. Микки Габриэлов играл на бас-гитаре, сочинял мелодии для 3 пластинок группы Черчилля, и эта группа с самого начала своей деятельности, как многие, так происходит со многими группами, сопровождала выступления разных певцов, в первую очередь Арика Эйнштейна на записи одного из его альбомов. Микки Габриэлов тогда написал все мелодии для этого альбома. Это был альбом 1971 года. И продолжил сотрудничать с Ариком Эйнштейном в создании следующего альбома, который назывался «Не торопись», «Са-ли-ад». Он написал музыку в этом альбоме к большинству песен, в том числе и к той самой заглавной песне «Са-ли-ад», которую мы сейчас с вами услышим. Он же играл на записях и на концертах. Микки Габриэлов и Арик Эйнштейн. Итак, песня «Са-ли-ад», «Не торопись», на слова Арика Эйнштейна, музыка Микки Габриэлова, голос Арика Эйнштейна, разумеется. «Не гони, не торопись, мы едем на старой машине в дождливую ночь, дождь снова льет, и ничего не видно, но не торопись». Цви сказал, что нашли вроде бы звезду, на которой цветет жизнь, а я говорю про себя, вот-вот начнется аза, и только бы кто не швырнул гранату. Ведь взлетим, не гони, не гони. Мысли пусть бегут куда угодно. Без нас не начнут, ты знаешь. Не гони, не торопись.

Итак, после песни «Солят» мы продолжаем рассказ о том, что собой представляло становление и карьера Мики Габриэлова, о котором сегодня идет разговор. В 1975 году Мики Габриэлов уже участвует в концерте Йонатана Геффена и Дани Литани, где выступил даже в качестве солиста в своей песне «Абба Сипул» на слова Йонатана Геффена. В 1978-м Мики Габриэлов начал выступать с Корина Лаль, замечательной израильской певицей, которая, разумеется, продолжает, к счастью, работать и сегодня. Они записали несколько песен, но не закончили запись целого альбома. В том же 1978 году Мики Габриэлов участвовал в качестве музыканта и аранжировщика в записи альбома Якова Ротблита под названием «Так я освобождал Иерусалим». Его песни записывает Хава Альберштейн, например, песни «Синдерелла Мекумит», «Местная Золушка» или «Элифамим Зоала» — это «Иногда любовь» и другие певицы. В 1980 году Мики Габриэлов написал музыку и сделал аранжировки 6 песен для очередного альбома Арика Эйнштейна и выступал вместе с ним на концертах, где пел еще и свои песни. Продолжал писать песню и музыку к песням других исполнителей, ну, например, для Арика Синая и Дафны Армони. А мы продолжаем слушать самого Мики Габриэлова.

0: Музыка на Камрэко. Здесь и сейчас.
1: А сейчас я предлагаю услышать в очередной раз голос Арика Эйнштейна с песней «Трудный возраст». Как вы догадываетесь, музыка Микки Габриэлова, слова Янкеля Ротблита. Если переводить эту песню на русский язык, смысл таков. Вновь бурный спор, напряженный разговор. Возраст такой, знают все, непростой. Так уже начинается эта песня, и можно только представить, насколько не в ладах главный герой этой песни, у которого действительно трудный возраст.

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, программа «Это моя страна», и сегодня мы говорим о Мике Габриэлове, замечательном музыканте, исполнителе и композиторе, аранжировщике, могу еще добавить.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Рекорд.
1: Одна из самых известных песен, написанных тандемом Арик Эйнштейн и Микки Габриэлов, это песня, знакомая всем вам. «Лети, птенец, уф, гозаль! Моим птенцам стало тесно в гнезде, расправив крылья летят, а я остался их ждать, я старик, надеюсь, что у них выйдет все как надо». Арик Эйнштейн.

Продолжая рассказ о том, как менялся жизненный путь, творческий путь Мики Габриэлова, наверное, стоит напомнить и о том, что он продолжал работать с Ариком Эйнштейном постоянно. Он писал музыку, делал аранжировки песен для практически всех его альбомов, так или иначе, выступая с ним на концертах, пел и свои. Писал музыку к песням других исполнителей. Он написал музыку к операм для взрослых, так называемые. Например, «Михтавим ле Вуди Аллен», «Письма к Вуди Аллену». Он писал для детей, например, «Ифтах Амелухлах». В 1983 году выходит его альбом «Агадат Габриэлов», «Легенда Габриэлова». Туда вошли его мелодии, его аранжировки к песням, написанным его супругой Михаль. Продолжая сотрудничать с Ариком Эйнштейном, он создает альбом. Это был 1986 уже год. Со знаменитой песней, внутри которой дала название самому альбому, «Люблю быть дома», «Оэвлю йод бабайт». Он также написал музыку и к большинству песен и этого альбома Арика Эйнштейна, сделав аранжировки. Он же играл на гитаре, пел на бэк-вокале. В общем, был еще и музыкальным продюсером очень этого успешного альбома, что неудивительно. В 1987-м Мики Габриэлов участвует в воссоединении группы «Черчилль», которой он отдал очень-очень много. Создает еще один альбом с Ариком Эйнштейном. Пишет, аранжирует постоянно песни для других и все-таки чувствует, что должен идти своей дорогой, несмотря на потрясающие отношения и дружбу с Эйнштейном, совместные успехи с другими. Он понимает, что он хочет быть все-таки действительно солистом. И после нескольких лет он, как выражаются, сжигает мосты и заявляет в интервью, что все-таки он хочет идти сам, без того, чтобы настолько зависеть от работ с другими, и продолжает развиваться сам, то, что, собственно, он и заявил. Он делает новые-новые работы, достаточно успешно, пишет, продюсирует, аранжирует, ну, например, альбом Игаля Башана, пишет музыку для детей много в те годы. В 90-е годы Мики Габриэлов продолжает выступать, записывать альбомы, в основном, кстати, сочетающие музыку народную, в частности, кстати, и турецкую, и многие другие, работает с этнической музыкой, работает с мягким роком, если говорить о направлениях. И пишет дальше много нового, чтобы выходили альбомы, что, собственно, и происходит. Выходит альбом «Сипур Шель Хорев», «Зимняя история». Там появляются новые версии его песен, новые песни как таковые. И так это и продолжается, продолжается дальше. И можно только, наверное, улыбнуться его трудолюбию и пожелать ему здоровья и сил быть далее и далее на волне, потому что любить его никто не переставал.

Часто так случается, что мы с вами слышим песни, привыкаем к ним, чувствуем песни на любом языке. Сейчас мы говорим о песнях на языке иврит, и потому песня, которую вы сейчас услышите, так же, как и альбом, где была песня «Лети, птенец», эта песня стала своей, одной из любимых многими, включая новых репатриантов. Песня эта вышла в 1995 году в альбоме «Дом и гитара» с его лучшими хитами, такими как сама песня под названием «Байт ва гитар», и вот этой песней. Она называется «Я и ты».

И хочу напомнить вам еще одну песню. Ее исполняет очень много наших израильских исполнителей, групп, солистов, дуэтов. Это песня греческого происхождения. Вы услышите и почувствуете это по мелодии. Слова на оригинальные написаны Альметриутосом, а вот израильский текст, он принадлежит, перевод, в общем, принадлежит Эли Муаву. Есть, конечно, исполнение известное и Арика Эйнштейна, безусловно, но сегодня мы слушаем Мики Габриэлова, у которого эта песня вышла в одном из его самых успешных альбомов «Дома гитара».

Песня, которую вы услышите сейчас, совсем новая. Она появилась за последний год, за год войны. «Железные мечи». И тут Микки Габриэлов поет эту песню под названием «Мой ангел» вместе с детьми кибуца Нахаль-Оз.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Официальное информационно-новостное агентство палестинской автономии Вафа указывает, что 9 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с еврейскими поселенцами в Самарии в деревне Хавара, расположенной к югу от Шхема. В сообщении агентства отмечается, что поселенцы атаковали здания местного совета, несколько домов, и плюс к тому причинили ущерб ряду автомашин. Агентство утверждает, что поселенцы также похитили одну автомашину, мотоцикл и угнали десятки овец. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Он также отмечает, что столкновения между еврейскими поселенцами и палестинцами вспыхнули и возле деревни Асира-Аль-Киблия, которая тоже расположена к югу от Шхема. Корреспондент Кан Руи Шарон передает, что к месту прибыли подразделения Цагаля. Они приступили к разгону собравшихся. Гибель 7-месячного палестинского младенца на юге Хевронского Нагорья. Отец этого ребенка заявил, что машина, в которой ехала семья, не представляла собой никакой угрозы для солдат Цагаля, однако они открыли по ней огонь. «Когда мы были уже в нескольких метрах от деревни Тель-Румейда, солдат Цагаля с близкого расстояния открыл по нам огонь. Я тут же остановил машину и поднял руки, чтобы показать, что мы никому и ничем не угрожаем, но тогда солдат выстрелил повторно. Пуля пробила мою руку и попала в голову моего сына», — сказал он в интервью сразу нескольким средствам массовой информации. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. В пресс-службе Цагаля указали, что солдаты открыли огонь по палестинской автомашине по той причине, что у них создалось такое ощущение, что она направляется прямо на них. При этом в армии отмечают, что расследование данного инцидента продолжается. В армии выражают сожаление в связи с тем, что по ошибке могли пострадать люди, не причастные к террору. Террористическая шиитская группировка «Хизбалла» опубликовала заявление, в котором говорится, что сегодняшняя атака Цагаля на ливанскую регулярную армию – это результат тех уступок, на которые пошло правительство Бейрута по отношению к Иерусалиму, не получив при этом ничего взамен. В этом же заявлении подчеркивается, что полное подчинение врагу из Вашингтона – только поощряет этого врага и приводит к гибели ливанских граждан и солдат регулярной ливанской армии. Несколько минут тому назад поступила информация о том, что система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики в направлении неких целей в воздушном пространстве Южного Ливана. По всей видимости, речь идет о попытке террористов выпустить ракеты по северу Израиля или по солдатам Цагаля на юге Ливана. При этом системы раннего оповещения задействованы не были. Об этом сообщает корреспондент Кан Руби Амершлаг. Министерство иностранных дел Кувейта резко осудило сегодняшний ракетный обстрел Кувейта, осуществленный Ираном. В заявлении, опубликованном МИДом Кувейта, подчеркивается, что речь идет о грубом нарушении Тегераном норм международного права. В нем также указывается, что действия режима «Аятолл» подрывают усилия мирового сообщества по установлению мира и стабильности во всем Ближневосточном регионе. При этом в руководстве Кувейта отмечают, что страна оставляет за собой право отреагировать должным образом на агрессию со стороны Исламской Республики. И в заключение о погоде. Завтра понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. С понедельника и по среду постепенное потепление будет несколько жарче обычного для этого сезона, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 27 градусов, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рады нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка знаете и помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театр и кино, хай-тек, опера, новая музыка, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Итак, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Алла Василевицкая, оперная певица, сопрано, солистка израильской оперы. Мы поговорим о концерте «Здесь хорошо», который объединяет русскую классическую музыку, песни на иврите и идыше, а также современные тексты о репатриации, идентичности и поиске своего места между разными культурами. Анна Самиршав, режиссер документального фильма «Секреты Лаиша». Узнаем историю самого популярного женского журнала Израиля «Лаиша», поговорим о его влиянии на жизнь нескольких поколений женщин, о конкурсе «Мисс Израиль» и о том, как менялось отношение общества к красоте, успеху и роли женщины. Также с нами будет Вера Гайлис, художница, исследовательница и участница выставки «Общее критическое» в музее Хайфы. Мы поговорим о ее проекте «Архив прибытия», посвященном репатриантам, вопросам памяти, идентичности и человеческим историям, из которых складывается наше общее общество. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Алла Василевицкая, солистка израильской оперы, сопрано, выступающая на сценах Израиля и мира. Алла, добрый день.
1: Добрый день. Очень приятно. Спасибо.
0: Спасибо. Нам тоже очень приятно. Я рада, что ты сегодня с нами. Ты знаешь, Ал, вот наша программа выходит в эфир уже очень много лет, да, почти 10 лет. И очень часто мы общаемся с людьми интересных профессий. Да, я называю это так, хотя каждая профессия интересна по-своему. Да, как говорится, мамы разные нужны. Вот. Но вместе с тем есть более редкие профессии. Мне всегда интересно общаться с людьми, которые занимаются этими профессиями. И ты знаешь, я вот думала сегодня, что оперных певцов и певиц у нас было очень мало на протяжении этих лет, поэтому я рада, что ты с нами. Но я также поняла, что это, наверное, потому что это действительно редкая профессия.
1: Ну да, это такое своеобразное служение искусству, служение человеку, зрителю.
0: Так красиво, служение искусству. Служение искусству. А как ты пришла именно к этой службе искусству?
1: С детства я занималась музыкой, ходила в музыкальную школу, играла на фортепиано. Потом поступила в колледж искусств как дирижер хора по специальности. И там начались уроки вокала. И мне попался хороший педагог, которая как раз-таки увидела во мне этот потенциал. И благодаря ей я поняла, что именно этим я хочу заниматься всю свою оставшуюся жизнь.
0: Насколько влияют педагоги, правильно? Вот учителя, да, и педагоги, да. которые ребенок, да, или молодая девушка, или юноша встречают на своем пути, насколько влияют на жизнь, да? То есть судьбоносные решения принимаются, да, исходя из таких встреч с хорошими педагогами.
1: Я всегда считаю, что даже какие-то негативный опыт, он тоже чему-то учит.
0: Это точно. Да, но лучше, чтобы все-таки позитивный опыт. Это приятнее, когда позитивный опыт.
1: Ну, я благодарна всем. Да. В любом случае.
0: Да, Аня, у вас сегодня очень интересный концерт, такой тоже очень, очень оригинальный, который пройдет уже сегодня, 4 июня, в Тель-Авиве. Мы о нем сейчас поговорим. Но еще несколько слов о действительно твоей карьере оперной солистки. Расскажи нам немного, потому что недавно ты выступала с главной ролью в постановке «Адибук». Несколько слов об этом.
1: Да, это была мировая премьера композитора Йосефа Барданашвили, и это действительно было историческое событие.
0: Историческое? И, почему ты так называешь это историческим событием?
1: Потому что это, в общем-то, была в израильской опере, это была первая опера на этот сюжет. Очень известный сюжет Анского, поэтому тоже, знаете, когда перед глазами есть икона Хана Ровина, и все всегда сравнивают с ней, то для меня тоже была задача внести что-то свое, показать Аллу Василевицкую, чтобы запомнили меня. И, в общем-то, отзывы были очень, очень положительные.
0: Да, скажи мне, пожалуйста, как ты готовишься? Потому что, ты знаешь, мы часто вот общаемся, например, с актерами, с актрисами, и я всегда спрашиваю, как вы готовитесь перед тем, как вы поднимаетесь на сцену? Потому что это какой-то внутренний, духовный, да, мне кажется, даже процесс, да, не только физический, да, подготовка вот эта вот несколько минут, или вот как ты говоришь, да, ты хотела принести себя, выразить себя, да, в этой роли. Как ты готовишься?
1: Вы знаете, действительно, эта роль, она была, я скажу так, она была особенная, потому что здесь не только, поскольку мы оперные певцы, и первостепенно у нас, конечно же, голос, да, на сцене, но мы в то же время еще и актеры, и важно быть и хорошим драматическим актером. Так вот, эта роль мне как раз дала возможность показать себя в качестве драматической актрисы. Для меня это было тоже очень важно. И вот у нас недавно была пресс-конференция, но там я как раз забыла это сказать.
0: Ну вот скажи сейчас.
1: Вот понимаете, эта роль, она... Ну, она же сумасшедшая, эта девушка.
0: Ну да, которая играет в «Адибук», да.
1: И для меня вот как раз все вот эти неудобства, именно телесные, знаете, какая-то неудобная поза на сцене, Потом мы там танцевали. Потом с танцорами там они меня и поднимали, и я выкручивалась. Ну, знаете, когда этот твой дух выходит. То есть для меня это тоже было важно через тело, через пластику тела показать вот это все сумасшествие.
0: Угу. То есть ты работала, да, то есть ты всегда работаешь, ну, готовишься голосом, ну, не только, да? Но
1: да,
0: здесь телесная часть была очень сильная.
1: Для того, чтобы показывать пластику тела, да, мы, не к сожалению, точнее, наверное, даже к счастью, у нас уже другой век. Не,
0: конечно.
1: Не тот век, когда певцы просто статично стояли.
0: Конечно.
1: Мы должны уметь все.
0: Да, давай,
1: поэтому
0: мы все-таки...
1: Подготовка должна быть.
0: Да, она важна. Несколько слов все-таки напомним нашим радиослушателям о драме «Дибук». Да, «Дибук» — это классическая драма Анского, которая рассказывает о духе бедного юноши Ханана, да, которая вселяется в тело своей возлюбленной Леи, которую ты играла, чтобы предотвратить ее свадьбу с другим. Да, вот такая драматическая история. И у вас опера композитора Барданашвили. Слушай, а вот как ты готовилась физически именно к тому? То есть ты пыталась зайти в роль, да, то есть понять, что, может быть, чувствует эта девушка?
1: Нет, на самом деле просто банально, ну, я занимаюсь физкультурой, там, спортом, не знаю, гимнастикой, ну, то есть, чтобы быть более пластичной, то есть, чтобы быть, ну, как мы говорим, декошен,
0: да, в форме. Да, слушай, ну это действительно
1: важно.
0: Очень интересно. А будет еще представлена эта опера в Израиле в ближайшее время?
1: Да. Нам сказали, что будет в конце декабря 27-го года.
0: В конце декабря 27-го года. Ну что ж, да. Я надеюсь, что ближе к этому времени мы еще пообщаемся, что у нас будет такая возможность. Но, во всяком случае, поздравляем действительно с таким успехом, потому что это очень известная и драма, и опера, и вести там главную роль, мне кажется, это непросто. Алла, я тебя спросила, как ты готовилась к этой роли перед тем, как ты поднимаешься на сцену. А вот скажи мне, как сохранить голос, да? Вот я могу сказать, да, например, на предыдущей неделе я не смогла вести эфир, к сожалению. Может быть, мои радиослушатели это заметили, и мы поставили просто что-то другое, потому что у меня сел голос, и я не могла его вернуть. Да? Поэтому, так как я тоже работаю голосом, все эти вопросы, они важны, но мне кажется, они важны для всех, потому что голос — это инструмент нашего самовыражения в том числе.
1: Да, настолько мы в этом плане уязвимы.
0: Очень уязвимы. Мы об этом не думаем, потому что это, ну как, каждый день, да, ты говоришь, да. Бесконечно, постоянно говоришь, но так как ты, конечно же, профессионал, и твой голос это твое богатство, одно из, как ты его, вот дай нам какие-то секреты таких оперных певиц, солиста, как сохранить голос, чтобы он не садился, чтобы он оставался звонким, да, тем более с возрастом, да, замечаешь, что у людей тоже там меняется голос, как его сохранить?
1: Ну, секретов, наверное, уже нету, все раскрыто.
0: Ну, раскрой нам это еще раз.
1: Самое главное, это, конечно, отдых.
0: Угу.
1: Сон, по возможности.
0: Сон.
1: То есть молчание.
0: Угу.
1: Ну, тоже смотрим на погоду. Какая погода? Если очень сухо, то надо пить побольше воды.
0: Угу. А это правда, что холодную воду пить нельзя?
1: Не знаю, мне кажется, это все так индивидуально. Я вот смотрю на американских певцов, они всегда пьют кока-колу со льдом, воду. То есть они, наоборот, как будто бы закаляют. Я не приверженец этого, я не сторонник. Некоторые пьют газированную воду, вот им так приятно.
0: Помогает.
1: У всех по-разному, да.
0: Да, ну главное отдыхать, дать голосу расслабиться и связкам расслабиться. Алла, давай поговорим немного о сегодняшнем выступлении. Это называется «Кантов», «Здесь хорошо».
1: Знаком вопроса.
0: Хорошо ли здесь, да, это будет правильно сказать. Давай несколько слов о концерте, где он пройдет, потому что там также будут не только романсы, а также идыш и spoken word и так далее.
1: Да, это очень интересная тема выбрана. Композиторов петербургской школы, те, кто участвовал в «Могучей кучке». Я буду петь цикл песен, часть, не все, но цикл песен детская Модеста Мусоргского.
0: Угу.
1: И также Рахманинов, Глинка. И что еще будет у нас? Интересные произведения
0: То есть там были современные тексты также, да, о репатриации, о идентичности, о поиске своего места.
1: Ну, то есть, да, концерт посвящен композиторам петербургской школы, композиторам, которые по какой-либо причине покинули свою родину, ну, к примеру, вот Рахманинов, да, и композиторы, которые были еврейскими композиторами, и композиторы, которые репатриировались в Израиле и писали. Вот, кстати, о композиторах израильских, я тоже, сегодня будет мировая премьера, три песни композитора Анны Сигал на стихи «Рахель»,
0: а,
1: которые
0: как
1: она написала специально к этому концерту.
0: Вау. Слушай, ну да, это интересно. Интересно, а как в это все вливается spoken word, да, тексты, которые подбит будет говорить там, Арик Эбер?
1: Там есть письма Рахель, которые он будет читать.
0: Угу. То есть будут зачитываться также тексты, да, будет какой-то spoken word и ваши выступления, а также на идиш, да?
1: Да.
0: Песни на идиш.
1: Из цикла «Детские песни» Мильнера я буду исполнять на идиш песни. Одна песня композитора Евгения Ослун, он работает в Иерусалимской академии, на идиш тоже.
0: Ну, и добавляет атмосферу,
1: да,
0: правда?
1: В общем, очень такая разная программа, знаете, интересная.
0: Да, да, очень разнообразная, и тем более идиш это всегда, то есть мама лошон, да, добавляет к атмосфере. Где это будет проходить сегодня вечером? Во сколько начало?
1: Сегодня это будет в студию Анет.
0: В Тель-Авиве.
1: В Тель-Авиве. В 8 часов вечера.
0: Ну что ж.
1: Последние билеты.
0: Так последние что-то. Билеты, да. Можно еще успеть. Ну что ж, да, интересно. Опера, стихи Рахель, да, тексты Рахель и зачитанные тексты.
1: И великолепный пианист Идо Ариэль.
0: Ну, все, ну, как два в одном. То есть больше, да, как и название нашей программы, но у вас больше сочетающих. Алла Василевицкая, солистка израильской оперы «Сопрано», выступающая на сценах Израиля и мира. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо, что ты приподняла нам занавес такой интересной и профессии, которую ты не часто встречаешь в повседневной жизни. Большое спасибо и удачи.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Доброго.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы начинаем наш разговор с режиссером, продюсером и педагогом Анной Самиршав. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Лена.
0: Очень приятно, я очень рада, что ты сегодня с нами. Анна, я тебя пригласила, потому что ты режиссер, корежиссер нового фильма, который называется, документального фильма, который называется «Секреты Лайша». Фильм, который участвует на данный момент в фестивале «Док-Авив», но также будет показан в «Лев Тель-Авив» на следующей неделе. И этот фильм, это очень интересный фильм. Он рассказывает историю легендарного израильского журнала «Лайша». Да, можно перевести его как «Для женщины», да, «Лайша». И этот журнал на протяжении 10 лет, десятилетий был частью жизни миллионов женщин и до сих пор является таким. И вот ты корежиссер такого прекрасного фильма, который называется «Секреты Лайша». Давай, наверное, начнем с идеи. Как появилась идея снять фильм именно о журнале Лайша, о его истории?
1: Так, во-первых, сам журнал, он сдался в 47-м году.
0: В 47-м году? Что ты говоришь? Я думала позже, в 47-м году.
1: Да, то есть несколько месяцев до того, как вообще создан был Израиль.
0: Да, то есть он старше, да, журнал «Лайша» старше государства Израиля.
1: Да, да. И он на сегодняшний день, он единственный журнал, который остался в печатном виде.
0: Да.
1: Сохранился. Поэтому, когда моя соавтор фильма «Ритрой» Марлин Розенцвайг, она работает в этом журнале как журналистка, она пришла с этой идеей, и меня пригласили Орит Марлин Розенцвайг. И меня пригласили быть режиссером этого документального кино. И я этот журнал не читала, сказать правду.
0: А, то есть, ты не читала журнала «Лайша», но тебя пригласили быть соавтором фильма «Лайша». Как так произошло?
1: У меня до этого я делала тоже еще фильмы. Мой прошлый фильм «Доблестная женщина», у него был довольно большой успех. Я делаю фильмы не только про женщин, но вообще про историю, про политические, про социальные разные
0: проекты,
1: темы.
0: Да? Документально. Ты знаешь, я хочу сказать, то есть, я не знаю, у нас будет возможность, так что мне важно это подчеркнуть уже сейчас. Наша программа на полуторном поколении, о новых репатриантах, наши радиослушатели это знают, но меня всегда очень трогательно, когда я общаюсь с людьми, которые выросли здесь, но которые приехали в совсем молодом возрасте, даже не молодом, совсем в детстве. Да? Тебе было 4 года, и несмотря на это, и 4,5 года, и несмотря на это, ты даешь интервью и общаешься на радио на русском языке, это очень трогательно, так что ты молодец.
1: Это все работа моей мамы, я ей даю.
0: Мама молодец, ты можешь, так сказать, есть случай передать привет маме. Пользуясь случаем.
1: Им было это очень важно, и я очень рада.
0: Ну, видишь, это было очень важно, и вот ты общаешься на радио на русском языке, молодец, рассказываешь о своих документальных работах. Ну что ж, то есть тебя пригласили, да, потому что ты известный режиссер документального кино, тебя пригласили быть соавтором фильма о журнале «Лайша», но ты этот журнал вообще не читала.
1: Да, меня заинтересовало, когда мы начали делать ресерч, вообще узнавать, что можно рассказать, потому что 79 лет рассказать — это непросто.
0: Конечно.
1: В 55 минут. Меня очень заинтересовало, что можно научиться про как жили вообще тут, как общество смотрело на женщин, как отражается история женщин в Израиле, что от них ожидалось. Иногда это были вещи, которые были, как бы, давали им силы, иногда это тоже были вещи, которые их немножко ограничивали. И все время история менялась. Тоже можно интересно рассказать, что редакторы этого журнала в первые десятилетия, почти 50 лет, были мужчины.
0: Ты знаешь, это уму непостижимо, когда мы сейчас об этом говорим, когда главный редактор, да, главный редактор и другие редакторы журнала, женского журнала, это мужчины, да? То есть, понятное дело, что мужчины о женщинах что-то знают, то есть мы хотим надеяться, да, что что-то о женщинах они знают, но все же женский журнал, логично, чтобы его вели женщины.
1: Вначале его создала женщина, адвокат, которую звали Хэмдон оф Ахмозес, она была инициатор. Но да, очень быстро, как многие вещи вообще
0: в истории, на протяжении
1: которые
0: истории.
1: Сегодня вообще невозможно вообще понять, как, mm-hmm. это, как это вообще существовало. Но да, это была сильная позиция, это были более такие престижные позиции, и поэтому мужчины...
0: Мужчины их брали. То есть женский журнал о женщин, и для женщин вели мужчины. Ну, Беседер, давай пойдем дальше. Последние годы, во всяком случае, на данный момент это Карина Штотленд, что надо сказать, что тоже она из русскоязычной семьи. Так что это очень здорово. Окей, слушай, ну мне интересно вот именно твой путь, да, вот тебя пригласили снять фильм, документальный фильм про журнал, о котором ты не знала. Как ты подошла к этой работе?
1: Так же, как я подхожу к каждой документальной работе, которую я делаю, я тоже преподаю ресерч. Я сначала прыгаю в историю, встречаюсь с людьми, разговариваю, спрашиваю, пытаюсь понять, какие истории есть у людей и что они мне могут рассказать, какая история в архиве находится. Mm-hmm. Потому что сами страницы этой газеты рассказывают очень много историй. А потом выбираю, как я хочу рассказать, как мне интересно, что
0: ты хочешь донести, да? Что ты хочешь донести до людей? И что же ты хотела донести до людей? Расскажи нам.
1: И вот то, что меня интересовало, во-первых, правда, понять лучше вот историю этих женщин, которые тут росли. Потому что, допустим, возьмем конкурс красоты. Угу. В 1950 году Лейша создает конкурс красоты.
0: И мисс Израиль, пор... да? Мисс Израиль, то, что было.
1: Да, угу. Да. И с тех пор до 2021 года идет этот конкурс.
0: Слушай, даже не весь, я не знала. Я помню, в 90-е годы, когда мы приехали, да, там, ну, смотрели по телевидению было мало что, поэтому все смотрели конкурс красоты. Да. Да, кому неприятно посмотреть на красивых женщин. Но в последние годы даже не знала. Думала, что его отменили уже лет 20 тому назад. Но ты говоришь, что всего несколько лет тому назад.
1: Да, совсем недавно. Mm-hmm. И это очень связано, я думаю, тоже с тем, что он финансовый, он был как бы
0: Русские. А, то есть финансово было, не стоило как бы его вести, да?
1: Да.
0: Мне кажется, что общество тоже изменилось.
1: Все вопросы, вот этот большой вопрос, что хорошо, чтобы продавать газеты, с одной стороны, магазины, с другой стороны, журналы, с другой стороны, что

0: Очень проблематичные имидж, стереотип
1: Да,
0: для
1: да.
0: женщин, для девочек, которые на этом растут.
1: Да, потому что когда конкурс красоты это всегда молодые, стройные женщины, это немножко проблематично, потому что тогда женщины, да, женщины есть в мире разных форм и разных возрастов, да, почему, если мы говорим о мисс Израиль, это всегда молодая, стройная, да, там, не знаю, с длинными волосами женщина, да, почему
0: Она,
1: это...
0: кстати, должна была быть всегда не замужем и...
1: Да, понимаешь, да. То есть это немножко это проблематично, потому что ты тогда, собственно, да, готовишь поколение женщин к тому, что они будут красивы только если они будут стройны и только когда они будут молоды. А потом они перестанут быть красивыми, что, конечно же, неправда, да, это все то, как какое-то представление мира, которое тебе навязывают, да, то есть навязывается какое-то представление мира, представление об идеале красоты, представление о женщинах, об отношениях и так далее, оно навязывается, да, навязывается людям, в том числе через такие конкурсы «Мисс Израиль», поэтому хорошо, что его отменили.
0: Вот
1: Несколько
0: в
1: слов.
0: зале, кстати, Карина, вот сегодняшний редактор, она тоже очень много поменяла в самом журнале. Можно видеть на нем сегодня женщин разных размеров. Тоже до нее была Орна Ненер, редактор, тоже она сделала очень много феминистических изменений, и потихоньку меняется, как вообще должна
1: Восприятие,
0: выглядеть.
1: да,
0: Да.
1: восприятие. То есть наше восприятие действительности, оно формулируется, да, формулируется на протяжении лет, и да, это тоже на это влияет. То есть мы в самой работе, это наверняка, да, интервью, да, какие-то архивные снимки. Несколько слов, чтобы мы не забыли, когда и где можно посмотреть.
0: У нас еще показы на фестивале Докавив сегодня, в 7 часов вечера, будет тоже в субботу, в 9:15 вечера, а потом будет показывать на Hot 8, на канале Hot 8, у кого есть. И мы будем тоже по всему Израилю разъезжать
1: Будете
0: и
1: разъезжать. Ну, это
0: показывать.
1: здорово. Скажи мне, пожалуйста, вот напоследок, а что ты поняла для себя после того, что ты, после работы над этой картиной?
0: Я думаю, что, во-первых, это мне дало какие-то пропорции, потому что я довольно феминистическая
1: Настроена, да?
0: человек, и смотрю на все проблемы, которые у нас есть, и не хватает. Есть достаточно проблем к отношению к женщинам, вообще как даже что у нас есть какие-то уже права, и уже как
1: Да,
0: бы...
1: но еще дорога еще не одолена, еще есть что менять, да, но ты
0: Да,
1: ну,
0: но это все-таки дало мне какую-то перспективу, насколько все было хуже,
1: насколько
0: и
1: было хуже,
0: насколько
1: да.
0: мы тоже очень много прошли, и насколько есть силы у медиа, у газеты, и тоже у кино, я думаю,
1: Да,
0: это
1: конечно, конечно. У
0: поменять
1: искусства,
0: какие-то перспективы.
1: да, у журналистики, у искусства есть сила действительно повлиять на восприятие мира. Поэтому, да, это действительно очень важно. Аня, очень интересно. Действительно, журнал «Лаиша» — это легендарный женский журнал в Израиле. И я уверена, что посмотреть такой фильм можно понять, да, как менялся и журнал на протяжении десятилетий, а также как менялись израильские женщины, частью которых мы являемся. Ну что ж, режиссер, продюсер и педагог Анна Самиршав, большое спасибо и удачи!
0: Спасибо большое тебе, Ирина.
1: Всего хорошего.
0: Всего хорошего. До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Вера Гайлис, художница, исследовательница и участница выставки «Общая критическая» в музее Хайфы. Вера, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Привет. Как жизнь молодая?
1: Отлично, спасибо большое.
0: Да, ну супер, рада слышать. Вер, я тебя пригласила сегодня, потому что, во-первых, перед тем, как я вообще прочитала о самой выставке, мне понравилось название. Мои радиослушатели знают, что я всегда, как говорится, на сленге, да, западаю на название, потому что мне интересно, когда называют, да, дают какое-то название интересное. Общее, критическое, да, я подумала, что же это такое, общее и критическое. Ты нам сейчас об этом расскажешь. Это выставка проходит в музее Хайфы, проект «Архив прибытия». Ну что ж, давай начнем, да? Как появилась идея проекта «Архив прибытия» и что в этом архиве?
1: Да, я начну все-таки с общего критического, чтобы люди поняли, что именно там
0: пожалуйста.
1: Происходит. Эта выставка, она результат 8 месяцев работы, в которой в специальной программе от музея в Хайфе, которая называется «Теплица», участвовали 8 художников. Это происходит уже 5-й раз, то есть 5-й год подряд, и сейчас уже выбрали новых на следующий год после нас, где художники из абсолютно разных комьюнити, сообщин, групп. У нас были, например, я, у нас были представители ЛГБТ-комьюнити, и также они есть на выставке. У нас была художница из русского комьюнити, художница мусульманка и так далее. То есть абсолютно разные группы, у которых есть абсолютно разные насущные или как раз те критические проблемы, о которых мы это видим в названии выставки. И каждый не просто сам работал, но работал с группой людей. Или собирал с них какие-то материалы, или что-то делали вместе, или художники общались с этими группами.
0: Ну, пытаясь поэтому узнать, это и называется теплица, да? Это когда собираются несколько людей, у которых одна и та же идея или что-то общее, да? Будь то это может быть и в искусстве, и в хай-теке, и так далее, и вместе, то есть, да, обмениваются информацией, обмениваются какими-то идеями. И это то, что у вас было, да, теплица местного искусства музея Хайфы. Я понимаю, что ты принимала в ней участие.
1: Да, и я работала с репатриантами, при том, что я начала с теми самыми близкими, такими, как я, кто приехал в последние 10 лет и даже в последние 3-4 года. И я спросила у них, как у них прошел процесс, и там еще мы обсудили всякие разные вещи, и на одной из встреч они мне принесли свои документы. Те самые, которые вот многие готовят на консульскую проверку, и там после, и вся вот это бюрократия, мы их вместе смотрели, обсуждали.
0: Вер, минуточку, только понять, то есть как материал, да, работы вместе с художниками, ты попросила, чтобы они принесли, да, вот какие-то документы, которые подготавливали перед репатриацией, да, и вы начали это разбирать и посмотреть, то есть, да, в этом, собственно, и исследовательская работа, и креативная, то есть, ты знаешь, я хочу тебя спросить, а вы собирали также фотографии Теудат-Оле, которые были?
1: Да, вот именно так мы к этому пришли, потому что было очень много бумаг, но что сразу хватает глаз, это фотографии.
0: Конечно.
1: Я сразу обратила внимание, что есть фотографии, где все выглядят какими-то растерянными. И вдруг я вспомнила, что моя фотография в Теудат-Оле, ее вообще сняли в аэропорту, и для многих так.
0: Да, конечно, у нас тоже. В 91-м году, когда мы приехали, фотографии, то есть мои нет, потому что я была ребенком, да, но и моя сестра, но взрослые, да, в аэропорту.
1: И вдруг я поняла, что нету лучшего изображения, чтобы показать, как выглядит этот иммигрант и этот репатриант, потому что государство сфотографировало его в тот момент, когда он был одной ногой тут, другой ногой там. И тогда я решила собирать эти изображения. В первую очередь я собрала вот тех, кто вокруг меня в Фейсбуке, в WhatsApp'е, художники, с которыми я занимаюсь и так далее. Потом я поняла, что такие фотографии есть и у других групп, потому что вся наша страна в прошлом, новые репатрианты или их родители.
0: Ну да, все когда-то сюда приехали, да, большинство, во всяком случае.
1: И вдруг я вспомнила, что раньше я уже видела фотографию из Теодат-Оле, и это было в книге моей подруги Любы Лаур, которая рассказывает о трагедии, которая произошла в ее семье после репатриации. И я поняла, что мы показываем этот документ только в каких-то крайних случаях. И что есть у этого какая-то дополнительная сила, что это как доказательство того, что я действительно репатриант, и это есть какая-то причинно-следственная связь между тем, что я прошу, и тем, что со мной случилось.
0: И, в общем, вы собрали эти фотографии, из них вы сделали какой-то, да, то есть какой-то, я не знаю, как коллаж или что-то такое?
1: Да, я собрала на сегодняшний день несколько сотен фотографий. Можно по-прежнему присылать мне фотографии. Я нашла также в государственном архиве фотографии, начиная с 30-х годов.
0: Это ваш архив. А как выглядит сама работа, которую вы представляете на выставке?
1: На выставке я представляю, во-первых, и сам архив. То есть там есть такой стенд, на котором много-много карточек с фотографиями и с историями людей, где люди могут брать и смотреть, и читать. Кроме этого, есть огромный, примерно 2x3 метра, я называю это мозаика.
0: Мозаика.
1: Мы вручную строили вместе с Любой и помощниками из 3000 фотографий, которая издалека напоминает ковер с украинским орнаментом. Я сама репатрировалась с Украины, но когда подходишь ближе, ты видишь, что вот эти
0: много фотографий с Теодат-Оле, да.
1: Да, это все фотографии, и на самом деле, так как это выставка групповая, и там еще 8 художников со совсем другими темами, совсем другими работами, я представляю только это. На самом деле, за эти 8 месяцев я сделала десятки работ и разных мозаик с этими фотографиями, которые я очень надеюсь, что смогу показать в других местах.
0: Да, слушай, как интересно, значит, чтобы подытожить, вы собрали, да, вот много фотографий, да, которые тебе присылали, в основном с Теодат-Оле, из них сделали такой коллаж огромнейший, да, который выглядит как украинский ковер, а когда подходишь, ты видишь, что это, то есть, можно сказать, что мы все это псифас чего-то большого, правильно? И это, да, и это чувствуется в этой вашей работе. А ты знаешь, очень интересно, ты говоришь про фотографии с Теодат-Оле. Я вспоминаю, что когда мы приехали в 91-м году, это был очень такой тяжелый процесс. Мы ехали летели через Будапешт, ночевали в аэропорту на скамейках, да, потом приехали сюда, да, то есть все с бабушками, дедушками, прабабушкой, с детьми и так далее. Очень много людей приехало в тот день, это было 1 июля. И я помню эти фотографии, ты знаешь, вот я как ребенок помню, как взрослые говорили об этих фотографиях, которые их сфотографировали на Теодат-Оле, они были в шоке, да, то есть они видели, они вдруг посмотрели на себя, как на человека, который переживает иммиграцию.
1: Это именно так и есть.
0: Да, и это очень сильное, мне кажется, знаешь, такое переживание, потому что ты вдруг смотришь на себя, когда тебя сфотографировали уже в аэропорту в новой стране, в которой ты сейчас будешь жить, и ты смотришь на себя, и ты понимаешь, что ты меняешься, и твоя жизнь меняется. Мне кажется, что это очень, очень сильный такой момент.
1: Да, я абсолютно согласна, и это очень все люди, которые уже видели выставку или которые видели какие-то отдельные фотографии, из которых я собираю, они говорят, что когда ты видишь только фотографии вне документа, это очень сильное впечатление, потому
0: очень
1: что
0: сильно.
1: Ты действительно видишь вот этого иммигранта перед собой, который где-то в пути, а не просто лицо какого-то человека.
0: Да. То есть ты видишь, что какой-то процесс происходит, судьбоносный, да, судьбоносный процесс, и вот в этот момент, в этот судьбоносный, в этом судьбоносном процессе был пойман, да, был пойман момент в судьбоносном процессе, мне кажется, это действительно очень сильно, скажем в двух словах, что выставка проходит, то есть она уже открылась, и она простоит до конца сентября в Хаевском музее. Вера, большое спасибо. Было очень интересно. Я заодно вспомнила наши фотографии с Теодат-Оле. Действительно серьезная тема и возможность так посмотреть, да, годы спустя. Ну что ж, художница и исследовательница Вера Галис, большое спасибо и удачи вам.
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
1: Всего хорошего.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05. Ну а пока я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, интереса к жизни и хороших людей вокруг. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья. Сейчас и всегда.

0: Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия возле развязки Кесем в округе Ашарон погиб мужчина 40 лет. Авария произошла вследствие столкновения двух автомашин. Еще два человека получили травмы. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек был ранен легко. Прибывшая к месту инцидента служба Маген Давид Адом доставила пострадавших в больницу Бейлинсон в Патах-Тикве. В Средиземном море напротив побережья Ашкелона захлебнулся мужчина 60 лет. Он был извлечен из воды в бессознательном состоянии. Прибывшие к месту сотрудники службы Маген Давид Адом пытались оказать ему экстренную медицинскую помощь. Однако все усилия врачей к успеху не привели, и они были вынуждены констатировать его смерть. К другим темам. Некоторое время тому назад катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что министр внутренних дел Пакистана намерен передать духовному лидеру Ирана Муджтабе Хаменеи некое новое предложение. Канал «Аль-Джазира» отмечает, что, по всей видимости, это предложение будет касаться размораживания иранских финансовых активов. Данная информация была передана корреспонденткой КАН Юваль Инбар. Глава правительства Ливана Науаф Салам резко осудил сегодняшнюю атаку Цагаля, в результате которой на юге Ливана погибли несколько военнослужащих регулярной армии этой страны. Науаф Салам заявил, что речь идет о нападении на весь Ливан и на всех его граждан. Об этом сообщает корреспондентка КАН Юваль Инбар. Палестинские средства массовой информации сообщили, что некоторое время тому назад в столице Египта Каире завершилась встреча лидеров Хамаса с лидерами целого ряда других палестинских фракций и организаций. Корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар отмечает, что в ходе этой встречи стороны пытались выработать некий совместный документ, который впоследствии должен быть передан спецпосланнику ООН на Ближнем Востоке Николаю Младенову, а также международным посредникам, которые занимаются урегулированием кризиса вокруг сектора Газа. Гибель семимесячного палестинского младенца на юге Хевронского Нагорья. Как мы уже передавали ранее, отец этого ребенка заявил, что машина, в которой ехала его семья, не представляла собой никакой угрозы для солдат Цагаля. Однако они открыли по ней огонь. Когда мы были уже в нескольких метрах от деревни Тель-Румейда, солдат Цагаля с близкого расстояния открыл по нам огонь. Я тут же остановил машину и поднял руки, чтобы показать, что мы никому и ничем не угрожаем. Но тогда солдат выстрелил повторно. Пуля пробила мою руку и попала в голову моего сына, сказал он в интервью сразу нескольким средствам массовой информации. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Лиран Аарони. В пресс-службе Цагаля указали, что солдаты открыли огонь по палестинской автомашине по той причине, что у них создалось такое ощущение, что она направляется прямо на них. При этом в армии отмечают, что расследование данного инцидента продолжается. В армии выражают сожаление в связи с тем, что по ошибке могли пострадать непричастные к террору люди. И в заключение о погоде. Завтра понижение температуры, которое будет обычной для этого времени года. С понедельника и по среду постепенное потепление. Будет несколько жарче обычного для этого сезона, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 27 градусов, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я ни разу не эксперт в области игр, но кажется мне, то, что придумала моя нынешняя собеседница, может оказаться столь же популярным, сколь в свое время Тетрис или Кубик Рубика. О том, каким образом в иные удивительные человеческие головы приходят блестящие идеи, и поговорим сегодня. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья полной иллюминации, преподаватель математики и координатор по цифровым технологиям в образовании, учитель, все что угодно, Софья Илазаров. Я приветствую вас, у вас много званий, регалий, наград, об этом мы еще поговорим сегодня. Ну что, традиция, родились, учились?
1: Родилась в самом замечательном городе постсоветского пространства в Баку. Закончила там два курса в институте нефтехимии один, прикладной математики.
0: На секундочку я тут вклинюсь, потому что я учил вашу биографию. Значит, я понимаю, что вы хотели преподавать всегда, но хотели бы сначала, чтобы это была история или юриспруденция, например. Но пришлось в институт. Мощный институт у вас, вот этот нефть и газ.
1: До 9 класса я хотела преподавать историю или поступать на юридический факультет, но причина была, я хотела стать следователем. Насмотрелась, наверное, фильмов «Следствие ведут знатоки». Точно. И мечтала раскрывать преступления. Но умные люди мне посоветовали и сказали, что это вообще не женская профессия, меняй направление. Так. А исторический факультет меня, он привлекал только по одной причине. Тогда, как наивная девочка, я думала вообще идти в политику. Для меня истфак являлся трамплином.
0: Так. Ну, честолюбивые мечты такие у вас мощные, да.
1: Да, конечно. Окей. Но преподавала, как я себя помню, 6 лет я уже играла в школу во дворе, делала с тетрадки журнал и преподавала математику всем, кому не лень, слева и направо.
0: То есть, когда вы поступили в этот мощный такой институт нефти и газа, все у вас было нормально, и математика шла хорошо?
1: Шла хорошо. Это не просто туда поступила. Там была опция прикладной математики с правом преподавания. Если бы этой опции не было, меня бы там тоже не было.
0: Окей, я понял. Но вы проучились 2 года, и вы уже переехали, да? В каком году это было у нас? Значит, в 93-94?
1: Нет, в июне 90-го года раньше. Я сдала последнюю сессию 2-го года обучения. Это было для меня важно, закончить 2 полных курса.
0: Так.
1: И в июле переехали уже в Израиль. В августе я начала Ульпан, в сентябре Михину, подготовительные курсы, и в октябре уже первый курс в университете, в Иерусалимском университете.
0: Ну, круто, без раскачки прям.
1: Без раскачки, без перерыва, моментально.
0: Так, значит, вы сделали первую степень.
1: Я начала учиться в университете, на математическом факультете, но выяснилось, что Министерство абсорбции оплачивает мне учебу до получения первой степени. Так. И чтобы получить право стать учителем, надо учиться еще 1,5-2 года, и уже за мой счет. И поэтому я, закончив первый курс, перешла сразу на второй, в педагогический колледж в Иерусалиме, где в течение 4 лет закончила и степень, и получила право преподавания.
0: Окей. Значит, и вы потом вы уже сделали вторую степень?
1: Вторую степень я делала позже. Через 8 лет я сделала... у меня, в принципе, есть диплом по работе с детьми, у которых есть проблемы с учебой. И 6 лет я сделала вторую степень по образованию.
0: Значит, на сегодняшний день, вы преподаете уже 30 лет?
1: Больше.
0: Больше.
1: То офигеть. Есть у меня есть ученик, которому на сегодняшний момент, я вам скажу, 47 лет. Это мой первый выпуск.
0: Первый выпуск.
1: Да.
0: Значит так, вы преподаете математику классы с 7 по 12.
1: Точно.
0: И вы, значит, отвечаете последние годы еще за вот дигитальное обучение в школе.
1: Последние 9 лет.
0: Так, вторая степень у нас, значит, по образованию и социализации. Вот работа с детьми, о которой вы говорили. И, в общем, я так понимаю, что за всем этим, за всей этой дорогой такая цель мощная. Высшее образование и, как вы говорили, мы общались до эфира, советская амбиция.
1: Это даже не цель, я люблю это. Я очень люблю преподавать. И я очень люблю видеть глаза детей, когда у них что-то получается. Учитывая такой проблемный предмет, как математика.
0: Так, значит, сейчас мы послушаем первую музыкальную композицию из плейлиста моей нынешней гости, это я говорю нашим бесценным радиослушателям, а потом, ну что, не так часто попадается на программе, вот преподаватель, поговорим немножко о преподавании, сравним системы преподавания, в общем, и судя по тому, что я помню о нашей беседе до эфира, это очень интересно, пока слушаем музыку.

0: Foreigner, Cold as Ice. В студии Софья Илазаров, преподаватель математики, координатор по цифровым технологиям в образовании. Знают ли ваши ученики, что вы отплясываете под Foreigner? Например, классную музон.
1: Не только знают, но еще видят меня на этих концертах.
0: Опа.
1: И потом в полном шоке обсуждают этот учебный день в уроке. И тихо-тихо рассказывают друг другу и показывают пальцем. И шушукаются, говорят: а вы знаете, мы видели нашу учительницу, пляшущую на концерте.
0: Ну, я когда вашу музыку послушал, то подумал, ну, интересно, зачетно, как бы, да, программка, плейлист такой бодрый, бодрящий, я бы сказал. Классно. Мне кажется, что ничего, кроме радости, у учеников это вызвать не может.
1: Это и цель.
0: Мы в советские годы как-то иногда, вот сейчас как раз об этом поговорим, мы считали, что преподаватели такие истуканы, от которых не дождешься человеческой эмоции. Были такие, и считалось дурным тоном показать себя по-человечески. Мне очень нравится, когда преподаватель этого не стесняется и, так сказать, в общем, как бы... Не стесняется своих вкусов, мнений и так далее. И вот, мне очень понравилось, как мы разговаривали, как вы разговаривали о том, как можно сравнить систему образования ту, советскую, российскую, и израильскую. То есть советская школа – это дисциплина, и вы начали с того, что надо вставать, когда приходит учитель.
1: Я думаю, что это неплохое начало. Смотрите, когда учитель входит в класс и... и ученики встают, это прежде всего их обязывает находиться около своего рабочего места, а не крутиться по классу. И спокон веков это был признак уважения, когда входит человек старше по званию, старше по возрасту, люди вставали. Это какая-то иерархия. И я не думаю, что это так уж и плохо. Я была бы не против, если бы в израильской школе это тоже было бы принято.
0: Ну, это организует ученика, это как проявление действительно уважения к учителю. Хорошо, а что еще вы взяли из советской школы?
1: Из советской школы, кроме уважения, вы знаете, дистанция между учителями там была очень, чересчур даже. То есть мой учитель по математике, Файнштейн, жил со мной в соседнем подъезде. И если, не дай бог, мы выходили одновременно с дому... Не дай бог войти вместе в школу. То есть я бежала перед ним несколько метров или за ним, чтобы никто не подумал, чтобы мы вместе прошли. Не дай бог позвонить учителю домой. Не дай бог попросить что-то. Это, конечно, было за пределами. Здесь это намного все проще и открыть. То есть это, тут уже перебор. Тут мы работаем 24/7, и работа идет за нами постоянно, и родители думают, что они могут звонить к нам по любому поводу в любое время дня и суток.
0: А что здесь привлекательнее, как бы? Вот родительские собрания, например, да?
1: Конечно, однозначно. Я представляю себе родителей, которые приходят на родительское собрание, и при всех родителях учитель, классный руководитель, скажем так, не очень лестно отзывается о ребенке. Родитель, наверное, хочет на месте провалиться сквозь землю от стыда. Тут это индивидуально. Родитель сидит с учеником, с ребенком напротив учителя. Я вообще не представляю, как можно делать родительские собрания и хвалить. Ладно, хвалить — это еще полбеды. Это еще всегда приятно. А нелестно рассказывать о ребенке, когда все родители это слышат.
0: Одежда. Вы говорите, здесь иногда приходят учителя достаточно свободно.
1: Ну, скажем так, свободно, трудно отличить, или он пошел в учебное заведение и зашел, или он пошел на пилатес в спортзал.
0: Нужно все-таки подчеркивать какой-то дресс-код учительский.
1: Я думаю, что да, потому что мы, в принципе, пример для наших учеников. Дети замечают все. Дети замечают, какого цвета лак на ногтях. Дети замечают, какая обувь. Дети замечают, поглажена ли рубашка. Они все это замечают, и все это обсуждается за нашими спинами. Иногда они нам говорят это в лицо тоже.
0: Так.
1: Но, в принципе, учитель, он пример. И я полагаю, что дресс-код должен быть тоже для учителей. По крайней мере... Спортивная одежда должна оставаться в спортзале.
0: А вы помните, вот, допустим, когда вы начали только преподавать, приходите вы в такой-то класс, а там никто не встает, там все движение броуновское. Что, как, помнится вам какой-то эпизод, когда вы молодая совсем преподавательница, значит, заходите и видите хаос и разброд?
1: Конечно, тут еще есть одна такая проблема. Дело в том, что когда я начала учиться в педколледже, уже со второго года у меня началась практика. Что такое практика? Это я получала уже целый класс. Последние годы это не практикуется. И к этому люди приходят только...
0: У вас, я чувствую, родители чьи-то, значит, вызванивают.
1: Ничего. Значит, okay. И получилось, что всем стажерам, новичкам давали самые-самые-самые трудные классы. То есть, в принципе, собирали детей с определенного класса, которые не учатся, у которых нет никакой мотивации, и ставили туда наших студентов, чтобы мы делали им бибиситтер. То есть это была цель. Иногда даже получали класс, что даже не было элементарной доски. То есть доска, это был кусок там, 60 на 80 дерева, которое ставилось на стул. Угу. Такое тоже было. То есть стажер воспринимался как очень несерьезный молодой учитель, и к нему можно было напихать кого угодно.
0: Так.
1: То есть и первый мой шок был не от балагана, который был в классе, а от тех условий, в которых эти дети предполагали, что будут что-то делать.
0: Угу.
1: То есть я считала, что, и до сих пор считаю, что слабых детей должны вести самые лучшие педагоги. Самые опытные педагоги. И они должны сидеть в лучших классах в отношении окон, расстояния между столами. А тут было совсем, совсем по-другому, что наоборот. То есть собирали всех в один маленький классик, и стажер заходит, и его цель, чтобы они друг другу головы не поломали.
0: Была какая-то борьба у вас, когда вы уже стали преподавателем, на этой стадии начальной? Вы боролись с учениками, вы пытались им доказать, что они должны вас уважать там, и так далее. Были какие-то сложности на этом пути, или, в общем, вы легко их... Ну, так чувствуется, что воли вам не занимать.
1: Скажем так, борьба в моем случае это абсолютно бессмысленно. Как я не человек, который борется. Из-за того, что я это очень люблю, то у меня совсем другие подходы, другие методы.
0: Угу.
1: Мне надо донести до ребенка, что я могу его чего-то научить, несмотря на то, что он уверен, что этому никогда не научится. Это именно разговаривать с ним, беседа после уроков, до урока, не унижать ученика. Ну, конечно, бывают разные ситуации. Бывают ситуации, что я выходила с класса на 5-6 минут, оставалась за дверью для того, чтобы просто привести себя в состояние уравновешенности, возвращалась в класс, говорила им: ребята, так, все, что было, я вычеркиваю, новый лист, Софа, дыши. То есть буквально вот такими словами. И сначала.
0: Окей. То, что, вам все время звонят и достают родители, немножко путая, школу и личное пространство, это в какой-то мере хорошо? То есть они вроде как заинтересованы в каких-то вопросах. С другой стороны, это не очень хорошо, потому что они вам сносят башку беспрерывными вопросами и каким-то попыткой влезть в то, что вы делаете.
1: Во-первых, все зависит от меня. Я считаю, что у педагоги сами определяют свой режим работы. И если я решаю для себя, что после 6 вечера я не отвечаю на электронную почту, я на нее не отвечаю. Если я вижу WhatsApp, и там не вопрос жизни и смерти, я на него не отвечаю. Если я могу ответить, то я отвечу.
0: Понятно. Вы хорошо сказали, мне очень понравилась эта фраза, когда мы общались, опять же, до эфира, что никто не учит быть родителями.
1: Сегодня, к сожалению, быть родителем, сегодня это очень-очень тяжелейшая работа, потому что тут есть большой парадокс. С одной стороны, мы работаем мало дома. То есть у нас есть пылесос, у нас есть стиральная машина, у нас есть микрогали, у нас есть ничи, у нас есть очень много приборов, которые должны освободить нам время для домашней работы. Но, с другой стороны, я чувствую, что у нас крадут время, причем очень изощренно. Это социальные сети, Инстаграм, Фейсбук. Люди зависают часами. И поэтому родители даже не там, не потому что они плохие родители, а они просто не могут распределить свое время. Прибыл ребенок, возвращается со школы, на вопрос, как дела, отвечает, получается ответ «хорошо», и все, на этом беседа заканчивается. А быть родителем, закрыть телефон, сесть за стол, когда все телефоны вообще в стороне, это тяжело, это очень тяжело.
0: Да. Ну, в общем, ну, тяжело, но надо. Иначе воспитание перейдет к соцсетям и будет так, как есть во многих случаях.
1: Я думаю, оно уже там. И, в принципе, с такое понятие, как «друг», оно уже там. То есть у взрослых и у детей, и у молодежи может быть 500, 600, 700 друзей, а в итоге некому позвонить. То есть слово «друг», оно потеряло свое значение уже сегодня.
0: Это правда. Ну или опремся на классику «знакомых тьма, друга нет». Вот все, кто в Фейсбуке, это знакомые, конечно. Какие, к черту, друзья?
1: Но я согласна, но фигурирует это как друг.
0: Вы правы. Вы правы. Еще один мучительный, болезненный вопрос. А почему никто не идет в учителя, и мы все время слышим «проблема, проблема, проблема, проблема»?
1: Смотрите, все говорят, что проблема – это зарплата. Я считаю, что зарплата имеет значение, но это не только зарплата. Когда я думала о своей карьере быть учителем, я считала, что для мамы это идеальная профессия. То есть 95-й, до всех реформ. Я не говорю о зарплате. Да, зарплата, допустим, она ниже, чем в других секторах. Mm-hmm. Допустим. Mm-hmm. Но были огромные плюсы. Я знала, что у меня маленькие дети, у меня короткий рабочий день, я не трачу деньги на продленки, я не трачу деньги во время больших праздников, и поэтому меня это вполне устраивало. Да. Сегодняшними реформами есть небольшой блеф. С одной стороны, нам подняли зарплату новым учителям, но увеличили рабочий день, увеличили ставки, увеличили нагрузки. И получается, что вроде бы получаем больше, но и тратим больше. Это на самом деле очень проблематично.
0: И вот эти вот как бы мамы-учителя, количество их уменьшилось. То есть как бы это перестало быть, ну, в общем, такой манкой вещью, которая тянула.
1: Это невыгодно. А что случилось с учителями, у которых большой стаж, которые дошли до максимального уровня, у которых уже прошли все курсы по квалификации? Они вообще между стульев оказались. Потому что все, мы застыли на одном месте. Уже нет никакого стимула учиться. А нужно? Нужно учиться постоянно. Потому что программы меняются, инновации появляются, и вообще дети меняются. Поэтому надо учиться. И еще важная причина, почему... Это уважение. То есть уважение, которого нет... И эта фраза «ребенок в центре внимания», которую уже много-много лет мы слышим, наконец мы дошли до того состояния, когда ребенок в центре внимания, и все, и на него нету права. Родители боятся своих детей, мне так кажется. Они доходят до того, что говорят нам нечего с ребенком делать. Вы у школы, это вы занимаетесь? Авторитет родителей, авторитет взрослого человека, авторитет, он сильно упал. Я думаю, это основная причина, по которой не хотят ходить в учителя. Еще такая вещь. Буквально 4 дня тому назад я наткнулась на пост в Фейсбуке. Я обычно не пишу комментарии, это не мое. То есть я пользуюсь по Фейсбуку чисто информативного для информации. И то был огромнейший пост. Сейчас кризис в хай-теке, очередной кризис. Угу. Кто-то написал, что Министерство образования специально вставляет палки в колеса уволенным хай-текистам, которые не идут в школу из-за зарплаты. И он предложил такое решение, что есть можно заключать личные договора.
0: Угу.
1: С этими хай-текистами, и тогда они будут довольны, получать большую зарплату и побегут в школу. И тут я отреагировала, что неужели люди не понимают, что первая и вторая степень и опыт работы в хай-теке, академические степени, это не делает педагога учителем. Это намного больше. Угу. И мне очень жаль, что этого понимания нет. что не каждый человек может преподавать. Родители доверяют своих детей. 8 часов они проводят в школах. Им все, абсолютно все равно, какой, кто у них стоит, кто им преподает. Так. И это на самом деле очень проблематично. Такой подход.
0: Да, я понимаю. Министерство образования в этом плане вам не очень помогает. Или пытается что-то сделать?
1: Абсолютно нет. Абсолютно. Министерство образования пишет директивы. Министерство образования занято графиками. Оно занято отчетами. Оно занято, занято теми, насколько мы плохие.
0: И а ребенок, думаю, так сказать, как объект воспитания уже не интересен министерству?
1: Я думаю, что нет. И не только ребенок, но и тот, кто входит в класс, уже не интересен.
0: Так, давайте мы сейчас поднимем себе дух следующей композицией. И дальше ваш вклад, мне кажется, в дело учителя, во всяком случае, учителей математики, мы обсудим ту игру, которую вы придумали. У нас сейчас замечательная ЗАЗ. Поехали.

0: Ну а в студии у нас по-прежнему преподаватель математики, координатор по цифровым технологиям в образовании Софья Илазаров. В общем, немножко взгрустнулась от картины, нарисованной Софьей, но это только как бы часть ваша, а другая часть очень оптимистично смотрит на происходящее и придумывает совершенно, ну, на мой взгляд, замечательную игру для искалеченных математикой малышей.
1: И не только малышей, но и взрослых.
0: И взрослых. Я чуть-чуть сыграл. Надо сказать, очень клево. Интересно, правда. Поэтому я думаю, что если, ну, дальше, если у вас будут хорошие менеджеры, то это все может стать очень популярным, потому что мне это кажется легким, с одной стороны, очень требующим математических каких-то, в общем, выкладок и соображалки, с другой стороны. Ну, в общем, короче, давайте рассказывайте. Вся наша жизнь — игра, и вот рассказывайте про игру, которую вы придумали.
1: Было ли у вас такое в жизни, что вы приходили в магазин и покупали абсолютно ненужную вам вещь, потому что она вам просто понравилась?
0: Ну, наверное, когда-то были прецеденты, да. Но редко.
1: Вот такое у меня случилось один раз в жизни. Как я говорила раньше, я заканчивала педагогический колледж. И вторую степень тоже делала в педагогическом колледже. И при нем был магазин, в котором продавали все, что угодно для детских садов, для школ, для поделок. И я увидела там пластиковые карточки трех цветов – желтого, красного и синего. И я в них влюбилась. Просто так.
0: Человек влюбился в карточки.
1: Да, да, пластиковые карточки. Они мне понравились.

0: абсолютно спонтанно. Абсолютно. Я даже не знаю, почему только до 19. Понятия не имею.
1: А еще думаю, 19. Как хитрая штука, думаю, какая-то.
0: Нет, нет. Вот так вот просто абсолютно спонтанно.
1: Так. А, значит, и вы по ходу там определялись уже с какими-то начальными? Мы понимаем, что пока речь идет только об учительской, ну, такой малой форме. Мы сейчас будем говорить о том, какой, так сказать, вид приняла игра сейчас. Но тогда это был что? Вот как-то вы...
0: На следующий день я взяла эти карточки в школу. И по моей специализации я всегда веду самых слабых детей, которые учатся в 7 классе. Я их веду их 2 года, 7 и 8, для того, чтобы поднять их в 9 классе в более высокий уровень. И в старшей школе некоторые из них заходят на 4 ехиды или даже на 5. Такое тоже в моей практике было. И эти классы маленькие изначально. То есть там максимум до 14 человек. И я взяла эти карточки и предложила... Все, и мы сели вокруг стола, кинули кубик и начали. Установила правила, давайте складывать упражнения. И пошло, и поехало.
1: То есть эта игра, в общем, служила сначала просто таким практическим педагогическим целям. Облегчала, визуализировала понимание цифр, чисел, ну как бы вот так.
0: Это да, но самая главная цель была, когда они меня выигрывали. То есть, когда они... То есть, из-за того, что был кубик, там еще был элемент удачи. И поэтому, когда меня выигрывали, когда ты был победитель, это, конечно, делало всю работу, что вдруг они могут, вдруг у них получается. Это была цель.
1: А вы поддавались?
0: Никогда. Не поддавалась никогда, потому что то, что в этой игре, ее фишка, что карты в открытую. Все соперники видят карты в свои...
1: Сейчас, мы уже, да, сейчас мы продолжаем. Давайте, так, ладно, музыкой мы сейчас пожертвуем. Давайте рассказывайте, значит, это вот было. Ну, вот такая прикладная, очень фишка классная. А что произошло, когда эта игра получила тот вид, который она имеет сейчас?
0: А прошло всего 10 лет, всего лишь. И мои дети выросли. Моя старшая дочь, которая... вышла, уже получила образование в Израиле, она специалист в хай-теке. Она сказала: мам, а давай-ка мы ее выпустим. Как полагается игре. И она занялась дизайном, это причем это не ее специализация, но чему научил ее университет и армия, ее научили, и она научила здесь учиться. Это самое главное. И область графики это вообще не ее, но она села и она училась. И мы создали дизайн, создали коробку, выбрали материал, выбрали компанию в Израиле, которая будет там это печатать. И создали. В конце 25-го года она приобрела форму, которую можно приобрести.
1: Я даже... Ну, давайте сейчас... скажем, что есть на день сегодняшний у нас, значит, есть у вас, вы говорите, сколько там, 400 коробок, да?
0: Уже нет. Уже осталось 100.
1: Уже осталось 100?
0: Уже осталось 100. 300 уже продано.
1: Окей, ничего себе скорость. То
0: есть, причем я не человек рекламы, и мне очень сложно заниматься рекламой. И только вот сейчас начала рекламировать это через Facebook. Мы открыли компанию Софья Лемидахерет. Лемидахерет, значит, обучение другое. И там началась реклама. Но обычно это происходит очень просто. Я играю с друзьями, с детьми, с пожилыми людьми. Они спрашивают, где купить, в каком снифе Стематского или там Цомета Сфарим. И выясняется, что это вообще моя игра. Кстати, был очень смешной случай, я хочу с ним поделиться. И, значит, я играла у себя в школе на перемене с учителями. И учитель сказала: Софа, я хочу купить эту игру. Значит, я говорю: это моя игра. Ты меня не поняла. Я не хочу твою игру, оставь ее себе. Я хочу купить для себя игру. И опять я говорю: ну, это моя игра. И ушло много времени понять, что она имела в виду коробку, которую я принесла. Она думала, что я говорю, что эта коробка моя личная, и она не продается. А я имела в виду, что это игра, которую я создала. И поэтому нужно купить только через меня. Но мы разобрались потом.
1: Значит,

0: насколько я понимаю, да и, в общем, я сужу по себе, штука эта довольно заразительная.
1: Очень.
0: Она очень простая в пользовании, всего лишь там тебе берешь карточки. А вот дальше все зависит от... Я так понимаю, что ведь можно потом, или уже это в процессе, можно усложнять задания, можно усложнять, так сказать, какие-то компоненты игры, чтобы это было интересно все более и более крепко подготовленным в математике людям.
1: Даже люди, которые прекрасные математики, уже в сегодняшней версии там есть опции усложнить, mm-hmm. потому что участники сами выбирают математические действия, которыми можно пользоваться. То есть включая логарифмы, корни, степени, нет ограничений вообще.
0: А, я точно. Мы пользовались, вот мы сыграли чуть-чуть, так с этого началось наше знакомство. Это было сложение и умножение. По-моему, дальше я не пошел. Логарифмом я уже, слава богу, не
1: добрался. Но при этом в чем парадокс? Чем больше математических действий, тем игра проще. И если вы ставите себе задачу играть, допустим, с плюсом, с умножением, с делением, и убираете вычитание, это намного усложняет уровень игры. Намного. Намного параметров.
0: Угу. Значит, окей. Итак, я понимаю, что сегодня, судя по тем фотографиям, которые вы мне демонстрировали, да, играют всюду. В бомбоубежищах играли, в школах, на переменках, и в бытоводах. То есть играют все. Это возможно и для пожилых людей, и людей золотого возраста, и для детей.
1: Очень. То есть в последнюю пятницу я провела мастер-класс в клубе в ГИЛО для пенсионеров. Было 20 человек. Вначале был обзор, насколько они морально готовы играть в математическую игру. 90% опрошенных сказали, что ни в коем случае.
0: Угу.
1: Это вообще не ихнее, и вообще это страшно, и они не сильны в математике. А в конце, через час, когда уже мы закончили, было сказано спасибо за удовольствие.
0: Да, надо сказать, что это такая какая-то штука, которая переходит из отвращения к математике, как-то переходит. Хорошо, значит, я вижу, что игра перешла на другой уровень. То есть теперь, наверное, пойдут какие-то чемпионаты. Может быть, чемпионат Израиля, чемпионаты какие-то больше. Ну, так развиваются как бы все игры, я не знаю, от... знатоков, допустим, да, там, или того же кубика, от чего-то малого, и дальше это идет и развивается. Я понимаю, что будет набирать популярность и потихонечку перейдет на какой-то уровень, где нужны будут организаторы турниров, там, и так далее, и так далее.
1: На сегодняшний момент мы идем на фестивали.
0: Угу.
1: То есть у нас будет 26-27 июня фестиваль в Ашдоде, 2 дня. У нас будет фестиваль в Ростове-на-Дону, фестиваль математики. Мы участвовали в фестивале «Чемодан», который был. Мы участвовали в ярмарке в Хайфе. То есть постепенно это наращивает. Из-за того, что я не человек рекламы, это мне намного сложнее. Но, в принципе, я вижу, что эта игра, она будет очень популярная, и не только в Израиле, потому что там нету языка, там нету ограничений языка.
0: Господь так иногда устраивает. Одни люди умеют пробивать, а другие выдумывать. И тот, кто обладает даром креативным, не всегда обладает, или чаще всего не обладает даром продвижения. Это нормально. Так уравновешиваются силы, видимо. Хотя креаторы всегда остаются, некоторым образом, на мой взгляд, в загоне. Но неважно. Значит, с какого возраста можно начинать?
1: Когда ребенок знает сложение вычитания.
0: Так. То есть уже все, да, так сказать?
1: Можно начинать.
0: Можно начинать.
1: Это конечно.
0: 5, 6, 7. Ну, нормально.
1: Да, да, да.
0: Так, вы говорите, что есть такой феномен, что некоторые участники помогают друг другу, несмотря на то, что кто-то, в общем, побеждает.
1: Это не некоторые, а все.
0: Окей.
1: Так, помогают друг другу.
0: Да, но вы же понимаете, что это до первого большого призового фонда.
1: Поэтому нет призового фонда и нет ограничения на времени.
0: Окей, а может быть, это можно расширить за счет того, что есть тяга помогать, можно расширить какие-то игровые опции. Ну, то есть и, или, так сказать, какие-то, ну, я не знаю, пока не закрутились большие деньги, это временное, так сказать, вот как я сказал, что сейчас они помогают, потому что деньги небольшие, как миллионы ставят на кон, так сразу перестанут помогать. Или можно придумать какие-то опции помощи. За это вам может зачитаться засчитываться какое-то количество очков.
1: Уже есть такие идеи.
0: Блин, вот куда не копнешь, да.
1: Уже есть такие идеи. И не просто эта игра в таком формате у нее дизайн, она похожа немножко на книгу. То есть она ставится на полку как книга. И у нее дизайн, что следующая игра выйдет такого же формата, только будет другого цвета. И уже есть идея, что туда добавить, чтобы получить помощь. Типа плата за помощь.
0: Опа, ну вот я чувствовал,
1: вот,
0: что здесь что-то...
1: Уже это есть, но у меня тут есть большие-большие сомнения. Потому что, когда люди помогают друг другу, и они даже не обращают внимания, что это происходит, пока я им это не скажу. И когда им это говорю, я им спрашиваю: скажите, пожалуйста, а чем вы объясняете, что вы помогаете? Ну, во-первых, это единственная игра, где карты открыты. И все видят.
0: Да.
1: И кроме того, все одновременно думают, несмотря что очередь не игрока, все в процессе.
0: Угу.
1: Она не скучная. И мы все видим разно, по-разному. Мы видим разные варианты, мы видим разные комбинации. И реакция была: почему вы помогаете? Нам это делает хорошо. А это этого стоит.
0: Да, но я не знаю. Вот я не знаю, потому что как-то за веселой игрой здесь поднимаются такие, я бы сказал, экзистенциальные вопросы. Помогать ли бескорыстно, или это будет всего лишь частью игры, где вы все равно будете этим какую-то корысть преследовать. Поэтому я ваше сомнение понимаю. Это
1: пока очень я хочу бескорыстно. Я думаю, что мы отвыкли помогать друг другу бескорыстно.
0: Мы очень давно отвыкли. Человечество вообще не особо привыкало к этому, надо
1: так
0: сказать.
1: Так хотя бы пусть здесь помогают бескорыстно. Я не могу изменить мир.
0: Изменить мир вы не можете.
1: Но хотя бы вот таким образом повлиять. Четыре человека, которые играют, я могу.
0: На четыре человека, да. Но вы же понимаете, что еще немножко времени, еще тысячи коробок, которые разойдутся, и вы утратите возможность влиять так непосредственно, как сегодня. Когда, даже если вы будете держателем прав, вы будете, наверное, какой-то оформлять патент на это все.
1: Уже есть, конечно.
0: Все, игра ваша. Все.
1: Да.
0: Это международный патент, я думаю.
1: Да. Но я вам скажу, участники сами договариваются. И если не договорятся, что помощь оплачивается каким-то образом, это их не проблема.
0: Нет. Судя, с точки зрения, как говорится, закона, все отлично. Вы сказали, что вы в сомнениях, это с точки зрения души.
1: Конечно.
0: Вот тут есть запятая, которая, понимаете, нас делают все циничнее и циничнее. Мы все больше зависим от денег. Мы, человеки, может, и не были бы такими противными существами, если бы деньги нас не испортили. Помните, Руссо говорит: первый, кто взял палку и сказал, что вот моя собственность, провел границу, тот породил вот все страшные конфликты и войны. Поэтому пока все это бескорыстно и проводится, как бы сказать, это такой, как пока очень хороший уровень, сердечный уровень. Но завтра, послезавтра, эта игра примет большой размах, и вы не сможете влиять на то, как проходят международные турниры, у людей будут свои там правила, это все будет ответвлениями от, так сказать, того главного, что вы придумали, и они будут хлестаться за бабки, и они не будут никому помогать, разве что эта помощь будет им оплачиваться.
1: Доживем до завтра.
0: Мудрый ответ от учителя, да, хорошо.
1: И кроме того, я могла бы выпустить дигитальную версию этой игры.
0: Так.
1: Но именно я хочу, чтобы люди отдалились от экранов, от телефонов, чтобы они наконец-то сели друг напротив друга. Потому что эмоции и энергетика, которая переходит от людей, от тепла, оно передается, когда люди находятся в расстоянии метра друг от друга. И мне это очень важный этот компонент.
0: Ну да. Ну, смотрите, любая игра, знатоки те же, да, это же как бы разные формы. Вот она домашняя, вот она милая, семейная, и там да. Ну, а где-то это будут, так сказать, рубиться железные люди, как вот некоторые знатоки, у которых деньги на первом месте, да? Значит, сначала были книги, помните?
1: Конечно.
0: милая была, не помню фамилию, вот ведущая, которая представляла чудесные книги. Закончили все большими деньгами.
1: Да, Сбербанк.
0: Да. И вот это путь... Это путь всякого хорошего, замечательного дела, которое, однако ж, не должно пугаться того, что оно становится все более и более популярным и захватывающим. Это общее правило. Скажите, где можно, значит, как можно приобрести, если я вот просто предпринял такую попытку, ну, сказать нескольким людям, что вот такая штука есть. Все заинтересовались, как бы, потому что, ну, вы очень хорошо сказали, что вы помогаете тем, кого искалечила математика в том числе.
1: Читывая взрослых тоже.
0: Да.
1: Потому, вот... Вы не, даже не можете себе представить, сколько учителей, взрослых людей кричат мне: «Ой, я ненавижу математику, это вообще не для меня». И после первого раунда глаза горят. Все. Это просто, знаете, лечение души.
0: Правильно.
1: От математической травмы.
0: Да, это правда, потому что... Я закончил технический вуз. Я его как бы не последним закончил, но поскольку гуманитарий, я закончен, так, я просто предельный, то это была необходимость жизненная. Все равно у меня осталось недоверие и нелюбовь к математике. А игра, конечно, очень помогает это все сгладить и устранить. Значит, куда надо заходить? Чтобы...
1: Смотрите.
0: Просто, да, люди спрашивают сразу.
1: Да, можно зайти на... сайт моей игры, моей компании, которую мы открыли с дочкой. В данный момент я ее совладелица. То есть я уже владелица, уже не совладелица, я уже владелец этой компании. Софи на английском. Лемида Ахерет. Или зайти на Facebook на английском тоже София и Лазаров. Или зайти на есть интернет-страничка sofidl.com. Можно там. И, в принципе, вся связь идет через мой телефон прямой.
0: Ну, телефона мы давать не будем,
1: да.
0: Естественно.
1: И она есть в двух магазинах. «Маша и Медведь» в Хайфе.
0: Ну, в «Маше и Медведе» есть все.
1: Да. И «Палитер» магазины в Ришон-ле-Ционе на Бялек 4.
0: Ну, как говорится, исполать. Пусть все сбывается. Пусть это игра, которая называется...
1: «Боу нет хашбен». На русский она переводится «Давай сочтемся».
0: В принципе, довольно прикольное название. «Давай сочтемся», да.
1: Да, «Давай сочтемся». Правила на иврите, но есть перевод и на русский, и на английский. Правильно. Вот. И перевод можно получить. Но правила элементарные, они объясняются всего за одну минуту.
0: Честно, да. Помню, что недолго учил
1: абсолютно,
0: правила.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Это очень прикольно, потому что втягиваешься почти... Ты не замечая этого, тебе становится интересно.
1: И это быстро. И это быстро.
0: И это быстро.
1: То есть это можно закончить тур за 15 минут, а можно увеличить уровень и играть полчаса 40 минут. Это все зависит от участников.
0: Сколько вас, сколько у вас времени свободного, сколько у вас желания это сделать, вот от этого и зависит, правильно. Да, не забудьте, пожалуйста, когда станете миллиардером, Софья, кто вспомнит того, кто брал интервью.
1: Обязательно, первое,
0: у вас,
1: обязательно.
0: Да? Да. Это мой путь к деньгам, очевидно. На самом деле, я просто хочу обратиться к вам бесценно, это прикольно. Я не знаю, на моей памяти первый раз я сталкиваюсь с вот только что придуманной игрой. Я читал о кубике Рубика, я читал о Тетрисе, да, это где-то происходит, это происходит в каких-то других пространствах, еще много разных игр, но вот первый раз я вижу, что эта игра была сотворена вот человеком, который сейчас сидит в студии.
1: И очень прикольно видеть учеников, которые играют в математическую игру на собственной перемене.
0: Забирая у себя кровное время.
1: Абсолютно.
0: В общем... Не знаю, я надеюсь на то, что судьба этого комплекта «Давай сочтемся» этой игры окажется удачной. В общем, и желаю вам в этом плане всяческого успеха.
1: Я в это очень верю. Что этот проект на самом деле будет очень удачный.
0: Ну, смотрите, как бы я думаю, что вот что-то в этом есть. Сначала, что вы 10 лет не обращали на него внимания.
1: Нет, еще как обращала.
0: Обращали, но тем не
1: Конечно.
0: Менее, вам не приходило в голову завернуть его в такую форму, чтобы это стало каким-то таким мощным проектом.
1: Я даже не знала, как.
0: Вот.
1: Поэтому... Я даже не пыталась. Это, если бы не моя старшая дочь Илана, так это так и было бы в этих пластиковых карточках, в маленькой сумочке и с кубиком белого цвета.
0: Так иногда случаются открытия. Значит, у меня последний вопрос к вам. Вопрос прочерк, я его называю, задаю всем абсолютно гостям. Ну, вопрос прочерк предполагает, что вы ответите на вопрос, который я не задаю. На самом деле это так. Вы сейчас выбираете себе аудиторию, и для нее, для этой аудитории, наши слушатели, ваша дочка, ваши ученики, коллеги по работе, произносите речь на одну минуту. У вас есть минута, в течение которой вы можете сказать все.
1: Я счастливый человек по одной простой причине, что занимаюсь любимым делом. Я на самом деле люблю свою работу, и бывают дни, что я прихожу домой абсолютно измотанная, но возвращаясь в школу, видя детей, видя их улыбки, получаю эту энергию обратно, я понимаю, что занимаюсь любимым делом. Это большое счастье. Это не каждому дано.
0: София Лазаров, мы вас услышали. Ну что, здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. София, спасибо, что провели с нами этот час. Вам продолжение великой дружбы с математикой.
1: Я не люблю математику. Я люблю преподавать, но я не математик.
0: С преподаванием математики, а игре бомбической популярности.
1: Спасибо большое, что пригласили, уделили время.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас мы послушаем еще одну композицию от Софьи. Сейчас, секундочку. И мы этим и закончим. Тоже занятная музыка, надо сказать. Вот. Ну, а затем очередной выпуск новостей и следующая полная иллюминация. Мы скоро встретимся. А пока слушаем музыку.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Несколько минут тому назад палестинские источники в секторе Газа сообщили о том, что беспилотник Цагаля выпустил две ракеты по некоему объекту, расположенному к западу от города Газа. По словам палестинских источников, в результате несколько человек получили ранения. Корреспондентка корпорации Кан Ювалин Бар отмечает, что пока нет точных сведений о том, что это был за объект. Только что поступила новая, самая последняя информация, согласно которой в результате атаки Цагаля в Газе были убиты 5 человек, не менее 15 получили ранения. В армейском командовании самым резким образом осудили сегодняшние действия еврейских поселенцев в поселинской деревне Хавара в Самарии. На видеокадрах запечатлено, как прорвавшиеся в Хавару еврейские поселенцы набрасываются с палками и принимаются избивать местных жителей. В Цагале назвали это совершенно неприемлемым и указали, что будут приняты соответствующие меры по отношению к тем, кто совершают подобные действия. Некоторое время тому назад корпорация Кан опубликовала дополнительные кадры из палестинской деревни Хавара. На них видно, как не только еврейские поселенцы, но и военнослужащие Цагаля избивают местных жителей. В армейском командовании заявили, что участвовавший в избиениях солдат будет наказан. Всего в результате их инцидентов пострадали не менее 8 палестинцев. Об этом сообщает корреспондент Кан Хаим Голдидж. Цагаль продолжает наносить удары по объектам Хизбаллы в Южном Ливане. Некоторое время тому назад поступили сведения об атаке Цагаля на мотоциклиста, который проезжал в районе деревни Аббасия возле города Тир. Еще одной атаке подвергся активист Хизбаллы, который ехал на мотоцикле в районе Йохамур в долине Бекаа. Атака с воздуха была осуществлена и в деревне Аль-Марширира, тоже расположенной в долине Бекаа. Речь идет о тех селах, жителям которых было предписано пресс-службой Цагаля на арабском языке покинуть их дома в преддверии ожидающихся ударов израильской армии по объектам Хизбаллы. Об этом сообщает корреспондентка корпорации Кан Ювалин Бар. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Ливана Науаф Салам резко осудил сегодняшнюю атаку Цагаля, в результате которой на юге Ливана погибли несколько военнослужащих регулярной армии этой страны. Премьер-министр Науаф Салам заявил, что речь идет о нападении на весь Ливан и на всех его граждан. Об этом сообщает корреспондентка Кан Юваль Инбар. Палестинские средства массовой информации сообщили, что некоторое время тому назад в столице Египта Каире завершилась встреча лидеров Хамаса с лидерами целого ряда других палестинских фракций и организаций. Корреспондентка корпорации Кан Ювалин Бар отмечает, что в ходе этой встречи стороны пытались выработать некий совместный документ, который впоследствии должен быть передан спецпосланнику ООН Николаю Младенову и международным посредникам, занимающимся урегулированием кризиса вокруг сектора Газа. И в заключение о погоде. Завтра понижение температуры, которое будет обычной для этого времени года. С понедельника и по среду постепенное потепление. Будет несколько жарче обычного для этого сезона, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 27 градусов, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Произошло так. Я шел знакомиться с известным и высоко ценимым профессионалами, непрофессионалами, композитором, музыкантом, а попал на встречу с тонким, глубоким, рудированным и начитанным человеком, для которого музыка, собственная и чужая, лишь одна из множества возможных тем для беседы. Я даже, признаться, успокоился. Пока есть люди столь редкостно одаренные, доложите шефу, что не все пропало. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость нынешнего полной иллюминации, композитор, музыкант, исполнитель Алексей Ракитин. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Ну и традиционно, откуда будете, где родились, учились и т.д.?
1: Это всегда сложно рассказывать свою биографию, но мне кажется, сложнее всего. Я родился в России в городе Малоархангельске, это Орловская область.
0: Так.
1: И из-за того, что мой папа военный, мы поездили по стране, и не только по стране. Я жил на Западной Украине. В Западной Украине, сори.
0: Я тоже очень часто.
1: Да, ну да, лингвистические конструкции привычные. Вот. Потом мы жили в Чехии, мы жили в Псковской области, в маленьком военном городке. Потом переехали в Орел, уже в 7 классе я учился. И, собственно, в Орле я провел остаток жизни до того момента, как я репатриировался в Израиль в 2020 году.
0: Понятно. Хорошо. И тогда я немножко наводящих вопросов. Значит, сначала тебя окружала та музыка, которая окружала, а потом отец тебе подарил диск «Битлз».
1: Ну, я с детства как бы...
0: Территория насилия аккордеон.
1: Я с детства проявлял, у меня хороший слух, как бы меня родители заставили, ну... определенными есть способы заставить ребенка учиться в музыкальной школе, да, меня отправили в музыкальную школу по классу аккордеона, так как я был маленьким, и вообще, собственно, аккордеон большой тяжелый инструмент. В принципе, я когда играл, я даже не видел клавиатуру аккордеона, потому что он выше, чем мой взгляд. Mm-hmm. Вот, и я очень сильно страдал, 3 года я прострадал, бросил этот аккордеон и на
0: год забыл о музыке вообще.
1: На год вообще.
0: Из ненависти к аккордеону.
1: Да, но при этом я все равно забыл о желании заниматься музыкой. Вот, так-то я музыку слушал, и мне всегда музыка нравилась, и с самого детства. Но во 2-м классе папа купил пластинку Beatles A Hard Day's Night, и с тех пор не то, что моя жизнь изменилась, но изменился мой музыкальный фон. Я слушал только ее в течение нескольких лет. Вот только одну пластинку, ну, может быть, еще сказки типа «Али Баба и 40 разбойников» разбавляли это, но в основном моим музыкальным воспитанием занимались вот это 4 человека из Ливерпуля.
0: Поэтому даже вся перестроечная волна тебя впечатлила музыкально не очень?
1: Ну, в целом вообще не впечатлила, да. В группу кино я понял только, наверное... Ну, понял, что это хорошо, наверное, ближе к 2000 году, когда мне уже было вполне... Я был уже взрослым человеком.
0: А ты долго слушал тогда 60-е, уже после «Битлз», все равно держался 60-х.
1: Да.
0: И это объясняет, если я правильно помню, твое знакомство с «Нирваной».
1: Да, это забавный случай, потому что когда я закончил собирать все пластинки «Битлз», все издания там, это было постперестроечное время, и как раз все это появилось на рынке, в буквальном смысле на базаре мы покупали винил. Mm-hmm. Вот, и когда я закончил сбор «Битлз», я понял, что самая лучшая музыка, я так решил, в 60-х была, я стал собирать вообще музыку 60-х, типа там «Yardbirds», «Animals», «Rolling Stones», «Cream», там вот это вот все. The Doors, вот. И на этой волне я случайно увидел клип «Nirvana In Bloom», а он выполнен, если вы помните, официальный клип в стиле как раз 60-х. Там фанаты, как у «Битлз», плачут и визжат. Курт Кобейн в костюмчике, в роговых очках и такой весь прилизанный. Вот. Но на меня это произвело неизгладимое впечатление, потому что я подумал, что это группа из 60-х, а я ее не знаю. По иронии судьбы, в 60-х была группа «Nirvana» английская, и у них даже есть один классный альбом. Но я об этом не знал. Вот. И поэтому я открыл для себя «Нирвану» из 90-х, думая, что она в 60-х, и я думал так, наверное, неделю-две, пока я не записал, не пошел в студию звукозаписи и не записал на кассету альбом «Nevermind», а он оказался датой 1991 год. Я такой, ничего себе.
0: И ты подсел.
1: Да. Да.
0: И ты решил заняться музыкой.
1: Вот именно, наверное, после того, как я услышал «Нирвану», я понял, что «Нирвана» дает очень... вообще панк-рок дает очень ложное впечатление, что играть музыку просто. Вот, особенно такую. Вот выучил два аккорда, и как бы и ты, в принципе, уже все умеешь.
0: Как
1: вот.
0: С этим басистом, который уже в тур поехал.
1: Да, да, да. И мне показалось, что это настолько просто, что я тоже захотел. Захотел, взял гитару и выучил два аккорда и сочинил песню сразу же.
0: Ну и молодец, как бы.
1: Да, да, да. Вообще у меня никаких преград не было. И творческих мук тоже.
0: Так, хорошо. Теперь давай чуть-чуть линию жизни мы разбавим машиностроительным техникумом.
1: Да.
0: Вот. А где ты... Ты организовал группу уже там?
1: Да, мы как раз в машиностроительном техникуме с моим другом Максимом Шиловым, с которым, ну, собственно, мы познакомились с ним, учась вместе.
0: Угу.
1: Вот. И первую группу под названием «Магистраль» мы организовали с ним вдвоем.
0: А прошел... закончился срок действия, срок годности «Магистрали», потом еще одной группе.
1: Еще была, да.
0: И тогда появилась уже «Пластика».
1: Да, группа «Пластика» появилась в 2001 году.
0: Вы играли альтернативный рок?
1: Все мои предыдущие группы играли такой прям простенький гранж и хардкор. Ну, типа там мы услышали группу «Корн» и очень полюбили, и захотели быть в спортивных штанах и рычать.
0: Так, хорошо.
1: Вот, и начали такую музыку играть, а потом все-таки мое музыкальное воспитание сыграло роль, потому что я очень любил достаточно сложную музыку, типа King Crimson, там, Tool, и нам захотелось делать более сложную музыку, с более сложными размерами, структурами, глубиной. Вот, и сделали группу «Пластика» с этим желанием. Понятно, что желания и возможности — разные вещи, все равно на выходе получался достаточно, ну, интересный, но, скажем так, сырой альтернативный рок, потому что мы не очень хорошо играли.
0: Давай сейчас скажем так, сырой, но интересный, и поэтому
1: интересный,
0: вас
1: но сырой, да. Ну да, да, да, и в 2009...
0: Я именно так хочу, потому что, заметили же.
1: Заметили, потому что я рассылал демозаписи. Если бы я не рассылал демозаписи, наверное, и не заметили бы. Я в течение года, наверное, сидел и прям искал адреса продюсерских компаний, продюсеров, там, каких-то студий записи.
0: Окей, ты проявил похвальное прилежание в этом вопросе.
1: Да.
0: Но я думаю, что многие другие прилежания проявляли, а музыки такой не было все-таки.
1: Я думаю, это 50 на 50 все-таки.
0: Хорошо, как тебе?
1: Да, да, без
0: как
1: прилежания тебе? Ничего бы не было, но и без чего-то хорошего в музыке вряд ли тоже чего-то не было.
0: И вот тогда вас заметили.
1: Да, я послал демозапись разным продюсерам, а откликнулся Леонид Бурлаков, который продюсировал «Мумитроль», «Земфиру» и «Братьев Гримм», вот это его успешные проекты, вот, и он буквально на следующий день был уже у нас в Орле на репетиции, и, ну, и все заверте, как бы.
0: Ну, ничего себе, человек послушал, вдохновился настолько, что припер.
1: Да, приехал на следующий день в Орел.
0: И тебя вывел на лейбл.
1: Да, на Velvet Music мы подписали контракт, и в течение, ну, там, года плотно работали вместе, втроем, вот. Но рок-музыка и поп-лейблы — это сложная вещь, сложная именно с точки зрения раскрутки, там, продвижения и так далее. Это плюс 2009-2010 год, начало развития соцсетей, вот, и...
0: То есть
1: очень сложно.
0: Не они особо понимали, что с вами
1: не
0: делать?
1: Мы, не вы, не особо, мы не, все, не особо понимали, да, что с нами делать, да, тоже. Да. Вот.
0: Но при этом вы сыграли на главной сцене «Нашествия».
1: Да, мы стали играть на фестивалях, на «Нашествии», на главной сцене «Нашествия» в 2012 году сыграли. Потом мы играли на всяких доброфестах, условно говоря. Там наши песни крутились на нашем радио. Без особого успеха, но они там крутились. На A1 на канале клип показывали, тоже без особого успеха.
0: Куда уже круче-то?
1: Но крутили. Но да, показывали.
0: Хорошо. Значит, тогда так. В общем, может быть, такого сближения, как тебе хотелось бы, с лейблом не вышло, но ты остался автором лейбла.
1: Я остался тем человеком, к которому лейбл обращается и обращался, когда нужно написать песню для какого-то артиста.
0: А поскольку артисты — это, в общем, сплошь такие, ну, скажем, на слуху и знаменитые, то, в общем, ты написал очень много песен для разных селебов таких. Как...
1: Ну, скажем так, целиком песен моих, из моего авторства, то есть музыка, текст, музыка и текст, это не так много, вот полностью, которые написаны мной для артистов, но очень много песен, в которых я поучаствовал как соавтор текста.
0: Так. Аранжировщик. Вот.
1: Аранжировщик — это немножко другая история, потому что аранжировки я... Это не связано с лейблом, это моя другая альтер-эго мое. Я начал делать аранжировки для других артистов, по большому счету, с самых маргинальных... ну, с Константина Ступина. Я начал делать аранжировки для других. Я сделал 3 альбома для Константина Ступина. Такой вот, если знаете, ну, наверное.
0: Я думаю, что для тех, кто знает.
1: Да, люди знают. Это последний русский панк.
0: Я думаю, что он как бы даже для них и не маргинальный, но... Хорошо, давай тогда сейчас мы начнем музыкальное знакомство с группой Банев.
1: Хорошо.
0: Тогда ты скажи, что, насколько я понимаю, ты параллельно еще с Пластикой mm-hmm. затеял этот проект.
1: Да, Пластика существовала до 2016 года, а с 2012 года я параллельно сделал еще свой сольный проект под названием Банев. И, собственно, его развивал. В 2016 году Пластика закончилась, а Банев у меня остался. И он до сих пор существует.
0: Вот. Значит, Банев нам послужит замечательным мостиком для перехода ко второй, следующей части. А mm-hmm. послушаем мы пока композицию, значит, одну из тех, которые мы сегодня услышим. Что у тебя внутри?
1: Что это последняя наша песня, которую мы записали полным составом уже здесь, в Израиле.
0: Да, а почему это полный состав, ты расскажешь чуть-чуть после. Все, поехали, слушаем.

0: В студии Алексей Ракитин, композитор, исполнитель, музыкант, автор текстов, аранжировщик.
1: Как-то много регалий.
0: Банев, да. Банев. Банев был индивидуальным проектом твоим с 2012 года, но к тебе постучались.
1: Да, ну, у меня был состав в течение полутора лет в «Орле», пока мы уже, я жил в России с 17 по 18 год включительно. Вот, и потом с тех пор не было. Я занимался только студийной работой, иногда выступал сольно в акустике. Вот, и, ну, после переезда в Израиль у меня не было тоже состава, и я занимался дома в своей домашней студии, вот, выпускал, сочинял и выпускал песни. Вот, и, ну, буквально вот полгода назад у меня появился состав здесь, у проекта «Банев» появился состав, появился барабанщик Кирилл Кругляков и бас-гитарист Виталий Демиденко.
0: Ну и надо сказать, что это вот очень крутые профессиональные,
1: да,
0: музыканты.
1: Да, это супер музыканты, это самое лучшее, что произошло со мной в Израиле с точки зрения музыки.
0: Ну, в общем, хорошо началось, тьфу-тьфу-тьфу.
1: Да, надеюсь.
0: Ну, я не знаю, «Банев» — это значит, это Стругацкий по поводу названия.
1: Да, это персонаж повести «Гадкие лебеди», главный герой.
0: Так, и, значит, на день сегодняшний, естественно, главная твоя работа и забота — это «Банев» как проект.
1: Да, это основная моя деятельность.
0: Но, значит, в общем, ты делаешь много, или, не знаю, немного всего помимо «Банева», то есть ты пишешь и для людей с лейбла. Вот,
1: ну, скажем, не только с лейбла обращаются многие.
0: Ты как приглашенный автор, так сказать.
1: Скажем так, с лейблом у меня ничего не связывает, кроме вот рабочих отношений именно, ну, то есть они знают меня как автора, который может написать для какого-нибудь артиста что-нибудь. То есть никаких контрактных обязательств там, еще чего-то у нас нет. Ну, просто сдельная работа. Поэтому ко мне могут обращаться любые.
0: Да, ну то есть, если кто-то хочет, пожалуйста, обращайтесь, и это очень интересно, потому что, ну на самом деле, музыка, хотя я тебе скажу, что я был готов к тому, что я услышу какую-то такую же музыку, которую вообще не смогу понять, но к этой как-то я очень прикипел к Баневу, к паре композиций, и подумал, что, ух ты, можно, так сказать, попеть вместе.
1: Как бы, ну, вполне удобоваримая музыка Банев тоже, это не какая-то там высоколобая, не знаю, там, фьюжн джаз, ну нет.
0: То есть, ну, нормально.
1: Вполне себе,
0: человек,
1: да, в поп-культуре.
0: Не страшно.
1: Не страшно, да.
0: Хорошо, значит, ну, вообще на вопрос, который прозвучал во время нашего общения до эфира, столь сладостного для меня, что хотелось бы, дескать, тебе, когда вот, значит, вот сейчас, на день сегодняшний, Алексей ответил, ну, что Брауни не зажимала деньги. И я подумал, что, ну, с этим помочь трудно, чтобы не сказать невозможно.
1: Невозможно.
0: Но, похоже, у тебя какой-то довольно неплохой, тьфу-тьфу-тьфу, период в жизни. Ну, то есть, если заботой твоей является
1: только Рао,
0: то вообще как-то, ну, ничего.
1: Меня в целом, я довольно счастливый человек с точки зрения творческих вещей. Ну, скажем так, не потому, что я достиг какого-то успеха, а потому, что творчество является тем, ну, одновременно и работой. И мне кажется, это и есть счастье, когда ты можешь заниматься любимым делом.
0: Ну, и тебе еще за него
1: платят. Да, и за это еще получать деньги какие-то. Вот. Поэтому я в целом довольно счастливый человек, потому что я давно занимаюсь только музыкой. Ну, в разных проявлениях, там, на заказ, не на заказ, для себя. Но, тем не менее, занимаюсь только творчеством.
0: Ну, мы забыли еще один фрагмент о твоей жизни и биографии. Надо будет сейчас упомянуть, потому что мы потом еще и к литературе перейдем. Значит, ты техникум машиностроителя тоже бросил. Закончил вечернюю школу, и потом уже в университете ты был,
1: да,
0: на культурологии.
1: У меня специальность учитель истории и культурология. Вот,
0: ну, если у человека есть анамнезис, значит, культурология, то понятно, что, ну, что это не только машиностроительный техникум, я бы так сказал.
1: Машиностроительный техникум, могу сказать, это самый сложный период с точки зрения учебы в моей жизни был, потому что те 3 года, которые проучился в машиностроительном техникуме, это было очень тяжело, потому что уровень сложности образование, которое там мы получали, он неимоверно выше, чем в школе. То есть я прям сразу попал... Я не мог поднять голову, по большому счету. Я целыми днями занимался тем, что я чертил, считал, выполнял лабораторные, что-то там, какие-то задачи там, ну, постоянно, какие-то подготовка к контрольным, потому что не сдать чего-то не, было нельзя, тебя отчисляли сразу. У нас не было такого, что там задолженности можно было долго не сдавать.
0: А чего тебя туда-то понесло?
1: У меня настолько школа надоела, что я хоть куда. И в Орле не так много заведений учебных. И куда после 9 класса хочется сбежать из школы. Вот. И машиностроительная техника была один из
0: но
1: таких.
0: Но в школе же было легче, наверное.
1: В школе было легче, но это невыносимо. Просто сама по себе вот эта школьная система постперестроечная, когда не было учителей, когда учителя получали копейки, они и сейчас копейки получают, но, тем не менее, научиться было совершенно неинтересно, скучно. Я еще 2 года бы не выдержал.
0: Окей, ну, не забудем о том, что именно в стенах машиностроительного техникума ты
1: создавал. Да, плюс там, да, у нас там началась музыкальная деятельность, началась.
0: За исключением этого времени, все равно счастливого по-своему, как бы 100%. Дальше прям сплошные пряники. Давай слушать. Здесь сейчас, ну, мы послушаем тебя, группа Банев, гимн обычных людей.

0: Алексей Ракитин в студии. Конечно, чувствуется, что тут и с текстами все в порядке.
1: Ну, то есть, спасибо.
0: Для тебя, да, для слушателей надо думать, я бы так сказал.
1: Ну, это слушателям их проблемы.
0: Да. Вот, тут интересные штуки. Со стороны музыки этого я меньше понимаю, но со стороны текста больше понимаю. Это очень интересная вообще работа. Да,
1: спасибо,
0: но я сейчас, я хочу потом перейти немножко к литературе. Вот, но сейчас я хочу выяснить еще один момент, выяснить для себя, может быть, и для слушателей. Значит, как ты воспринимаешь заказ? Потому что, ну, я бы сказал, очень сильно отличается твоя музыка от той музыки, которая приносит популярность другим исполнителям.
1: Ну, они сами тоже молодцы, как бы.
0: Мы у них ихнего, как говорится, не отнимаем.
1: Да, согласен. Мне кажется, ну, у меня, то есть, нет какого-то дискомфорта, когда я сочиняю для других. Это просто переключение какого-то тумблера у меня. То есть я, когда не для себя сочиняю, я в этот момент становлюсь профессионалом, просто профессионалом, который умеет сделать хорошо свою работу, а может, даже очень хорошо. Вот. И у меня... Я отключаюсь от того, что это поп-музыка или еще какая-то, которую мне, может быть, я сам не очень люблю слушать. Вот, я знаю, у меня есть техническое задание, условно говоря, которое, ну, техническое задание — это прежде всего образ артиста, да, к которому я пишу, то есть я понимаю его музыку, я знаю, что он исполняет, я понимаю его, ну, образ и эмоциональное все вокруг составляющее, то есть какое должно быть настроение песни, о чем текст плюс-минус, потому что, ну, в целом в поп-музыке тексты, сами понимаем, там...
0: В поп-музыке тексты... Ладно.
1: Да, там тематики, круг тематически не такой широкий, там любовь, расставания какие-нибудь такие, несчастная любовь, счастливая любовь, встречи, возвращение домой, какие-нибудь такие штуки, надежды на будущее.
0: Окей, то есть ты изучаешь объект, мы скажем так,
1: да.
0: Вот, и в зависимости, тебе приходится консультироваться с теми, или артист вообще получает и все, и дальше поет.
1: Ну, с теми артистами, с которыми мы уже работаем, да. Они обычно знают, что в целом у меня, ну, каких-то конкретных технических заданий нет, то есть я примерно понимаю, что нужно. Если какой-то артист новый приходит, то да, мы что-то обговариваем, потому что они могут дать какую-то более конкретную задачу. Типа, нам нужна песня вот о том-то, о том-то и о том-то.
0: То есть вообще артист это формулирует или лейбл, или продюсер?
1: Это уже такие сложные взаимоотношения между артистами и их там лейблами, менеджментом и так далее. Ну, в общем, чем артист самостоятельнее, да, тем больше он решает. Соответственно, если артист очень самостоятельный, он может ко мне лично обратиться. Если артист абсолютно не самостоятельный, то менеджмент обращается. Ну, вот.
0: То есть ты дисциплинированный человек?
1: Да.
0: И когда...
1: Что касается работы, да.
0: Ты дисциплинирован в отношении заказов или столь же дисциплинирован в отношении своей музыки? Я должен сегодня написать столько-то, столько-то.
1: В отношении вообще занятия творчеством.
0: Да.
1: В целом я очень дисциплинированный, да. У меня в этом плане, я, можно сказать, даже педантично дисциплинированный. Я стараюсь каждый день что-то делать. Ну, у меня нет прям вот, скажу так, у меня нет каких-то ежедневников, где я записываю, что мне нужно сделать на каждый день. Хотя иногда я записываю, когда прям совсем много чего-то, прям маленьких дел, которые я могу забыть. Вот. А если у меня, я работаю над каким-то проектом большим, целиком он занимает мое время, мне, в принципе, не нужно записывать, что мне нужно сделать завтра. Я и так понимаю, это процесс идет. То есть я сажусь и делаю.
0: Скажи, а как примерно распределяется по времени заказы, например, условно назовем в кавычках, и творчество для Банева?
1: К счастью, творчество для Банева занимает все больше и больше времени.
0: Алексей Ракитин, счастливый человек.
1: Время для Банева,
0: да. Значит, сейчас мы послушаем один из заказов. На самом деле, классная песня «Ёлки».
1: Там даже не то, что это был заказ. Я просто сочинил строчку в голове, у меня появилась строчка. Вот все зависит от нас самих. Просто строчка. И я понял, что эту строчку классно было бы, чтобы пела ее «Ёлка». Ну, я уже ей написал до этого момента. Сейчас, ну, два, наверное, трека до того. И как бы я, в принципе, всегда имел в виду, у нас такой открытый был, открытое сотрудничество, я всегда мог предложить что-то сам. Ну вот, и я в голове эта строчка крутилась, я такой, о, я представил, как ёлка ее поет. И вот в этом представлении, как поет елка эту строчку, и дальше все закрутилось, и строчки стали нанизываться одна на другую, там мелодию сочинил. И, собственно, я сделал демозапись и ей прислал. Говорю, вот смотри, песня, которая, мне кажется, подойдет для твоего репертуара.
0: Возражение не последовало.
1: Ну, с радостью эту песню взяли себе.
0: Ну что, я ее слышал до этого. В общем, я думаю, что многие из вас ее слышали. А кто не услышал, вот услышит именно сейчас. Ёлка, все зависит от нас самих.

0: Алексей Ракитин в студии. Мы продолжаем. Теперь давай поговорим немножко на другую тему, потому что я помню, ты сказал во время нашего общения, что если бы не музыка, занимался бы литературой.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Ну,
1: скорее
0: судя по текстам, ну, в общем, не без успеха.
1: Ну, не, мы не знаем.
0: Ну, тексты, слушай, тексты все равно видно, кто там по неожиданности строчек.
1: Я думаю, что... Я, конечно, как, может быть, я слишком самоуверен, но я думаю, что у меня бы получалось на каком-то хорошем уровне. Не очень, может быть, не очень высоким литературным, но на каком-то хорошем уровне я бы мог бы писать.
0: Ты знаешь, вот. Уровень все равно бросается в глаза. Я помню, я тогда не знал этого стихотворения, но когда Леонтьев спел английский, югославский солдат и английский мотор, да? Ну, блин, ну видно было, что не песенник поэт. Ну да, казалось, взяли у Арсения Несмелого, выдающегося вот. Поэта, как бы. А потому что а потом в кабачке, где гудел контрабас, недовольно ворча на визгливую скрипку, какой песенник может написать?
1: Ну, нет, бывает это таких поэта поэзия, да.
0: Конечно. Так. Итак, кого ты любишь в стихах, кого в прозе? Просто расскажи, с кем ты дружишь.
1: Я больше люблю прозу, чем стихи. То есть, если у меня есть выбор почитать прозу или стихи, я предпочту прозу. В прозе мои любимые авторы — это братья Стругацкие, потому что это они со мной прошли с детства, с юношества, и, наверное, до сих пор это одно из самых любимых впечатлений литературных. А так, в принципе, у меня классические предпочтения. Умберто Эко, был очарован Достоевским. Сейчас понимаю, что мой любимый писатель, наверное, за последние там, несколько лет, это Уильям Стайрон. Вот его романы «Выбор Софи» и «Сжег этот дом». Хеллер очень нравится. Что еще?
0: О чем ты говорил, что Хеллер «Вообрази себе картину».
1: «Вообрази себе картину». Не «Уловка-22». «Уловка-22». Ну, в общем, «Вообрази себе картину» мне больше понравилось гораздо. И, господи, как она называется, книга про отца и ребенка, как он очень сильно его любил до смерти.
0: Так, подожди, сейчас уже...
1: своего, господи.
0: Ладно. Помнишь по процессе.
1: Сейчас, ты мне напоминал это название, у меня уже с возрастом вылетают эти очевидные названия из головы. Ладно. Толстой, я люблю Толстого, особенно позднюю его прозу, короткую прозу.
0: Короткую прозу.
1: Да. Да. Смерть Ивана Ильича, вот это вот все.
0: Да, теория у меня такая, что каждый писатель уходит со своей индивидуальной скоростью из живой литературы в историю литературы. Угу. И Толстой этот путь совершает, потому что «Войну и мир» читать уже невозможно, а короткие вещи читаются еще...
1: Они читаются идеально, они очень актуально читаются.
0: И, конечно, Достоевский в этом...

0: плане очень современен, потому что у него всегда вот эта вот температура 40 градусов или 39.
1: Ну,
0: лихорадочная.
1: В общем, с возрастом у меня такое ощущение, что к Достоевскому я более охладеваю. Потому что для меня как раз вот это вот ощущение повернутого крана до упора, я устаю от него в какой-то момент в его текстах. Хотя, безусловно, он велик и гений, и я его очень люблю. Вот. Потом я еще очень много читаю не художественной прозы.
0: Да.
1: Там, условно говоря, там я люблю читать там лекции Мамардашвили, какой-нибудь Ортега и Гассет, по культурологии какие-нибудь работы. Вот. По социологии очень мне нравится какие-нибудь работы читать. Но тоже это не системно, я не являюсь каким-то ученым или еще. Я просто увлечен.
0: Ты вообще-то культуролог?
1: Ну да, но это... Я, наверное, профнепригодный уже культуролог. Потому что закончил профессиональное обучение 1000 лет назад, и я не занимался никогда наукой.
0: Послушай, мне гораздо ближе... И мне становится на душе теплее, когда человек просто читает, там, допустим, Мамардашвили или Ортегу и Гассета, не будучи строгим, так сказать, культурологом. Да?
1: Просто
0: человеку интересно,
1: ну, да.
0: И я начинаю, так сказать, глубоко и еще глубже уважать человека, которому интересно, а не потому, что он культуролог.
1: Ну, я просто, наверное, в силу привычки, я себя приучил за долгие годы чтения литературы, я приучил себя к тому, что текст хорошо бы, если он был бы сложный, потому что мозгу приятно читать сложный текст, а не простой. Когда я читаю простой текст, мне становится достаточно быстро скучно, потому что нет никакого напряжения мысленного, умственного. Мне нужно... Я люблю продираться сквозь текст. Вот мне нравится, чтобы я усилия совершал для понимания. Хотя, безусловно, я могу сказать, что я не все понимаю у того же Мамардашвили, потому что там должны быть постоянные усилия, чтобы следить за его мыслью и самому вместе с ним сомысливать то, что он мыслит. И периодически ты теряешь просто нить логическую, да, и нужно возвращаться, нужно перечитывать, в общем, совершать кучу усилий, о чем и как раз Мамардашвили и пишет.
0: А если, так сказать, еще вернуться к художественной прозе, тебе интересная изысканность стиля, сквозь который нужно продираться, именно мысли и глубина того, что закладывает автор. Есть просто вещи очень интересные стилистически.
1: Да, безусловно.
0: Достаточно понятные по посылу, но стилистически выстроены необычно.
1: Ну, условно, там Улисс Джойса, да, это сложный текст, просто сам по себе сложный, выстроенный, сложно написанный. Но по факту, то, что там заложено, именно смысл произведения, там сюжетная линия, все очень просто. Там никаких каких-то глубин нет. Там есть глубины именно построения текста, откуда он берет все эти аллюзии, все эти стилизации, огромное количество стилизаций там, под разные эпохи, под разные языковые модели и так далее. Вот в этом глубина. Огромные, причем настолько мощнейшие, что перебивает все.
0: Конечно. Ну, я имею в виду, допустим, что в случае того же Стайрона он пишет изощренно достаточно. Это южная американская школа.
1: Цветистая.
0: Скажи, я не слышал среди упоминаний никого из постмодернистов. Это значит, что... вот эта вот бесконечная ирония над иронией, так сказать, тебя не очень затронуло и не очень интересует. Там Джон Барт какой-нибудь или Томас Пинчен, то есть те американские писатели...
1: Я Пинчена пробовал читать, наверное, я могу сказать, может быть, я не дорос. Возможно. Я не очень понял. А если я не понимаю, я когда-нибудь вернусь, наверное, к нему. Я не понял, но это не значит, что мне не нравится. Вот так.
0: Окей.
1: То есть не понял, это значит повод вернуться и понять. Я не разбираюсь в этой прозе, видимо.
0: Ну, во-первых, пока, а во-вторых, кто же его знает? Я помню, я уже 100 раз об этом говорил, меня очень раскрепостила статья Дмитрия Урнова, литературного критика, который сказал: не всегда, когда вы не понимаете чего-то у Фолкнера или Конрада, это означает, что вы тупой. Иногда это означает, что они плохо написали.
1: Ну, возможно,
0: роман такая штука, которая пишется долго, каждый день приносит разные настроения, принесли ему счет за воду, например, да, и как-то это...
1: А, я еще вот из моих любимых книг, да. Я просто вспомнил, пока я не забыл.
0: Давай.
1: Это, наверное, может быть, достаточно странно прозвучит, потому что не все знают вообще эти книги. Есть писатели братья Вайнеры, мы знаем.
0: Да.
1: Да, и у них в целом канва такая, ну,
0: да,
1: детективчики. Вот, но у них есть две книжки, которые просто меня перепахали. Это «Петля и камень в зеленой траве», и второй роман «Евангелие от палача».
0: Это, по-моему, поздний уже
1: этап. Да, и там никакого, в принципе, детектива нет. Там в основном... Ну, это прям... это наша еврейская тема. Это вопрос... Евангелие от палача рассказывается... Ну, в принципе, канва о том, как в поздние сталинские времена, последние годы, пытались сделать как раз-таки... Ну, дело врачей и попытка переселения евреев внутри страны. Вот, а «Петля и камень в зеленой траве» — это, в принципе, уже в 60-е годы, и когда начинают репатриироваться первые евреи из Советского Союза. И там история про, собственно, одну женщину, девушку и любимого человека, как вот она пытается репатриироваться, и все, что с этим связано. Про Михоэлса там еще есть линия как раз. Вот. Я, наверное, может, очень сумбурно рассказываю, но это настолько не похоже на Вайнеров, на классических, и настолько это круче. Такое ощущение, что вообще другие люди писали. Но вот эти два романа — это просто великие, я считаю. Очень недооцененные. Недооцененные.
0: Ну что, я так думаю... А, вот еще хотел спросить. Я вообще-то... Мои мысли простираются дальше. Я хочу, чтобы... Ты как-нибудь пришел в семейном кругу, потому что вы там так здорово как-то умудряетесь, вы читаете, у вас там интеллигентная обстановка, ты читаешь сыну книги.
1: Да, каждый день, наверное, с самого рождения, ему сейчас 13 лет, мы до сих пор, если я дома, мы каждый вечер читаем с ним книгу, которую мы продолжаем читать. Вот сейчас мы «Дон Кихота» читаем, полную версию.
0: Ну, тут ты меня, конечно, просто потряс, потому что и главное не то, что читаете, а то, что нравится.
1: Ну, тут же читательские привычки, они формируются с самого детства. Если ребенок привык читать достаточно сложные тексты, ну, хотя бы не сам, а если ему папа читает, то ему начинают нравиться сложные тексты. Это...
0: Скажи, а ты будешь очевидно. Читать Кавку?
1: Ему? Угу. А я не знаю, у меня вот пока мы в планах Кавки не было. Но мы уже прочитали Умберто Эко «Имя розы».
0: Так, я не знаю, с этого момента эфир становится для меня просто удивительным, да.
1: Вот ему очень понравился. Мы прочитали «Повелитель мух», вот последний.
0: Вы прочитали «Повелитель мух»?
1: Да, вот из последнего. Но он достаточно простая книга, но...
0: Послушай, она немного депрессивная.
1: Она очень депрессивная, да.
0: Я когда ее прочел, она меня перепахала, потому что... Ну, давно очень читал, но как-то, ну, честно, он нарисовал картинку мира справедливую и очень грустную.
1: Ну, да.
0: А сын, как бы, ты даешь какую-то... Ну, я не знаю, там, прокладку. Ты ему объясняешь, что до такой степени не надо проникать в оборот этого сюжета, что, ну, не все всегда так мрачно, что не
1: все. Он же понимает, что это не, как бы, нереальная история, да, она выдуманная.
0: Да.
1: Вот, и, ну, есть всегда зазор между тем, что это по-настоящему или не по-настоящему. Ну, я думаю, он понимает прекрасно, что это не по-настоящему, он взрослый человек.
0: Просто реальность так стремительно прет к вымыслам.
1: Ну, да.
0: Я и про Кавку, и про Голдинга даже, в общем, поэтому там у вас...
1: Мы с ним обсуждаем контекст, безусловно, какие-то вещи, которые ему непонятны, или какие-то вещи, которые я понимаю, что ему непонятны, я ему объясняю по ходу чтения.
0: Ты ему глоссарий, в общем.
1: Ну такой. Да, и сам многое узнаю нового. Это взаимно выгодное сотрудничество.
0: Я хочу, чтобы вы как-то приехали. У тебя жена преподаватель.
1: Да, учитель русской литературы.
0: Учитель русской литературы. В общем, понятно с тобой все в области литературы. Приезжайте, официально приглашаю, потому что, ну, очень интересно. Просто это какой-то пример уникальный в наше время. Вместо гаджетов, блин, такие книги.
1: Да нет, гаджеты у него в жизни тоже присутствуют.
0: Нет,
1: и мы
0: ну
1: с ними,
0: хорошо.
1: Естественно, боремся там.
0: Послушай, если есть гаджеты, но с другой стороны Голдинг выступает, ну, шансы есть.
1: Уравновесил зло добром.
0: Да, как минимум. Нельзя, собственно, вообще выключиться из мира, к сожалению. Но если ты его обильно как-то чтением уснащаешь, то будет лучше.
1: Это, опять же, нужно понимать, что это не значит, что мы там какие-то там семья людей, которые застряли в прошлом, там, и только с бумажными книжками. Ну, очень, очень современная семья, и сын в том числе. Просто есть вот такой у нас...
0: У меня есть
1: такая традиция.
0: Подозрение, что те, кто сегодня послушали разговор и музыку, они подозревают тоже, что вы не старорежимная семья.
1: Ну, кстати, да, я забыл об этом, о факторе музыки.
0: Слушай, ну, давай закольцуем разговор твоим отношением к AI в музыке. Многие уже мне сказали, что все, Иван Иванович убивает музыку, Бах, Бетховен отменяются, теперь все.
1: Ну нет, конечно. Ну что, AI-музыка на данный момент это средняя, усредненная, очень хорошо сделанная технически, не для неискушенного слушателя жвачка. Вот. Насколько она такой будет дальше, мы не знаем. Вот. Но сейчас AI-музыка, я ее слушал, безусловно, я знаю, как она звучит. Как музыкант я ее сразу слышу. Музыку, сделанную AI. Практически, наверное, в 80% случаев я вычислю, что это AI. Вот. Но я ее не слушаю, потому что ну, есть огромное количество музыки, гораздо лучше, чем AI. А я, еще раз говорю, это очень усредненное. Слушать среднюю музыку я не хочу. Я всегда стараюсь слушать самые лучшие образцы. Вот. Но это все равно, что как бы при наличии Толстого читать романы, беллетристику, написанную Дарьей Донцовой. Да? Вот уровень AI — это примерно Дарья Донцова. То есть, как бы, ну, ладненько, сюжетненько, как бы, может быть, даже увлекательно кому-то. Вот. Ну, то есть, люди, которые слушают плохую музыку, они вполне будут слушать AI и будут довольны. И, наверное, в этом ничего плохого нет. Они заменят одну плохую музыку на другую плохую музыку. Какая разница? Вот. Люди, которые слушают хорошую музыку, наверное, не начнут слушать AI, я так думаю. Вот. Сам я не пользуюсь AI в сочинении принципиально, потому что для меня процесс сочинения — это важная часть творческая, и я не хочу ее терять. Ну и вообще, мне кажется, это этически неверно для автора песен за ним какие-то части сочинять с помощью AI. Вот. Но это все равно, что...
0: Ну, есть уже примеры, когда и писатели пользуются, что, мне кажется, довольно странно.
1: Пусть пользуются, как бы, да, это их, это их косяк.
0: Я, наверное, ты знаешь, вот эти вот, сейчас вот этот вопрос потом вырежу из программы, значит, вклею в рамочку и буду всем показывать и прокручивать тем, кто так превозносит сейчас AI, кто так счастлив, кто боится, что они совершенно заменят человека в творческих профессиях.
1: Они, скорее всего, AI может заменить, скажем так, ремесленные части, да, творческих вещей. Но все, что касается именно сочинения, самого по себе творческого процесса, когда ты из нуля, из ничего придумываешь что-то, не идею, а именно вот полностью песню. Не идею песни. Я хочу сочинить песню в стиле ambient, ладно, в стиле даунтемпа, с русским текстом, о том-то, в темпе таком-то, два куплета, два припева, бридж посерединке и кода. Вот. Чтобы это был мягкий звук, атмосферная аранжировка, сгенерируй мне, пожалуйста. Хоп, получается песня. Всегда. Какой бы ты промпт ни написал, получается всегда на каком-то высоком техническом уровне. То есть, что бы ты ни... Просто сочини мне песню, AI выдаст тебе... Продукт. Готовый продукт, да. Вот. И в этом случае автор все равно не ты, не тот, кто придумал идею песни, о чем должна быть песня, а тот, кто сочинил. То есть в данном случае автор все равно AI. По запросу, но автор. Плохой, хороший, но он автор. Вот. И человек, который пишет промпты, не имеет права называть себя автором этой песни. Он автор идеи, он заказчик. Он дал техническое задание автору. Как ко мне приходят артисты, дают техническое задание. Вот он дает техническое задание, а автор все равно я. И вот когда автор промпта говорит, что он автор песни, который сочинил AI, он абсолютно не прав. Он на себя примеряет не его одежку. Он больше похож на Емелю, который говорит: по щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтобы печка меня привезла туда-то. Или чтобы у меня было вот это. По щучьему велению, по моему хотению, хочу песню. Оп, песня. Ой, я автор песни. Ну какой же ты автор песни? Автор песни должен ее сочинить, а ты в процессе сочинения не участвовал. Какой бы самый подробный промпт ты ни написал, ну, кроме нот. Вот самый подробный промпт — это ноты. Но человек, который написал ноты, он уже автор. Бетховен — автор промпта к своим, самого подробного промпта к своим композициям.
0: Доказать. Да. Последний вопрос. Вопрос прочерк. То есть это как бы ответ на вопрос, которого я не задавал. Но на самом деле это... Вот придумай себе аудиторию, то есть это наши слушатели, это твоя семья, это твои коллеги, музыканты, не знаю. И скажи для нее на одну минуту спич. Просто, что ты хочешь им сказать, что ты чувствуешь сейчас, о чем бы ты хотел с ними поговорить? Минута у тебя. Всем задаю этот вопрос, всем никого не предупреждаю.
1: Я бы хотел, чтобы вы не боялись сложных вещей. Я бы хотел, чтобы вы пытались разобраться в сложных вещах, потому что в мире не бывает ничего простого. Даже самые простые вещи — это максимально сложные вещи. Усложнять не надо, но разобраться в сложных вещах стоит. И тренировать свой разум, мозг и мыслительный процесс на сложных вещах всегда лучше, чем на простых. Пусть будет сложность. Я люблю сложность.
0: Алексей Ракитин, мы вас услышали. И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Алексей, спасибо, что провел этот час с нами. Вдохновение тебе.
1: Спасибо большое.
0: Для Банева и, как говорится, на карман.
1: Спасибо просто. Большое, Игорь. Спасибо, что пригласил. И я очень рад. Мне было очень приятно.
0: Я очень сильно надеюсь, не впервые, не последний раз, а еще будет много встреч.
1: Тоже надеюсь.
0: Удачи. Я обязательно хочу, я тебе уже говорил, сейчас снова скажу, пригласить тебя вместе с удивительной твоей семьей, где читают книги и кайфуют от этого. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванки, Игорь Хариб. До следующего четверга, пятницы, субботы. И, естественно, слушаем еще одну композицию Алексея. Банев, «Слезы капали». Как можно более спокойного вечера нам. Всем пока.
1: Класс.

похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом.

рано, тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

0: стоят, вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.
1: Этого человека называют своим три страны: Россия, Франция, Израиль. Марк Шагал, еврей по происхождению, родился в тогда еще российском Витебске, встретив там свою музу, главную любовь. Он учился в Петербурге, учился в Париже. В послереволюционной России готовил эскизы декораций для спектакля, оформляя еврейский камерный театр. Но мировой знаменитостью он стал во Франции, когда эмигрировал туда в 1922 году. Давайте поговорим о Марке Шагале. Я думаю, что это стоит того. Ваши воспоминания, ваши ассоциации, картины, которые вы вспоминаете именно сейчас. И ведь среди его работ не только картины. Он иллюстрировал огромное количество всего, начиная от «Мертвых душ» Гоголя до басен Лафонтена. Ну и, конечно, музыка будет сопровождать наши с вами воспоминания.

Итак, Марк Шагал как иллюстратор, безусловно. Как я уже говорила, «Мертвые души» Гоголя, басни Ла Фонтена, сборник рассказов «Тысяча и одна ночь», Библия на французском языке, музей Шагала в Ницце, так, кстати, и называется «Библейское послание». А еще он был мастером монументального искусства. Он делал, как вы знаете, витражи, мозаики, скульптуры, керамику, оформил огромное количество католических, лютеранских храмов и синагог в Европе, США, Израиле. О нем вспоминаешь, и, как всегда, в данном случае, этот человек, эта личность, он у каждого свой. То, что мы успели запомнить, то, как мы смотрим вслед его витражам, оборачиваясь на них и оставляя где-то в себе вот эти лучи, эти цвета, подобранные им. Очень много искусствоведов рассматривают Марка Шагала, ну, например, как одного из модернистских художников ушедшего века. Кто-то считает его продолжателем наивного искусства, кто-то только модернистом, но он в любом случае особое явление XX века.

Если Малевич строил разные идеи, выпускал громкие манифесты, Кандинский развивал свою философию и отразил ее в итоге в статье о духовном искусстве, у Марка Шагала такой задачи не было. Он не видел ее перед собой. Он ничего специально не декларировал, не заявлял. Он просто выражал в своем творчестве восхищение перед Божьим миром. И многие склоняются, исследователи его творчества, к тому, что неправильно воспринимать работы Марка Шагала вне контекста религиозного. А он в одном из интервью вспоминал: ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Для Шагала все было чудом. И когда он был мальчиком, и когда он вырос, он этого не скрывал. Для него было чудом все. Жизнь, красота, любовь. Это было проявлением чуда, каждое по-своему. Он чудом, кстати, едва не сгорел, еще не родившись. Когда у матери начались схватки, в доме возник пожар. И ее выносили, его мать выносили из дома на кровати. Этот случай он запечатлел потом на картине и говорил, что таким образом прошел огненное крещение. И, возможно, это тоже утвердило его мысли, что он рожден для чего-то великого. Марк Шагал считал, что Бог его предназначил изображать красоту созданного им мира. И вспоминал дальше, это цитата из книги «Моя жизнь». «Не помню, кто писал о Шагал. Скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, вспыхнул пожар. Огонь вообще охватил город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у него в ногах вместе с кроватью перенесли на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Я не хотел жить». Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто уже насмотрелся картин Шагала. И он, этот слабый комочек, мяукнул. Я родился.

тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие и яркие. Я себе пою, я себе краю, я себе пою.

Как многие знают, Марк Шагал родился в Витебске, в еврейской, бедной, верующей семье, где все хорошо знали заповеди, ходили в синагогу, молились, в субботу сжигали свечи, устраивали трапезу. Шагал рано выучил язык, я имею в виду еврейский язык, начал читать Библию, и она стала той книгой, которая и сопровождала его всю жизнь. И вот эта религиозность, которую отмечали все его знающие, была у него, можно сказать, в крови. Сам он вспоминал в своей книге: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом, сколько мне приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться. И вот здесь, стоя лицом к окну с раскрытым молитвенником, я мог любоваться видом местечка в субботний день. Синева под молитвенный гул казалась еще гуще. Дома было совсем иначе, а вокруг я видел дома, которые мирно парили в пространстве, и каждый прохожий, как на ладони». Такие воспоминания у маленького еще Марка Шагала.

Знаете, когда я готовила эту передачу, я смотрела на картины Шагала, но очень разные, разных лет. Смотрела, что о нем пишут, сравнивала свои ощущения и сравнивала то, что писал сам Марк Шагал, когда писал, например, свои воспоминания о детстве в книге «Моя жизнь» или давал интервью, что пишут о нем и о том, что такое авангард, то есть как искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. И с этой точки зрения Шагал авангардист. Каждый авангардист может создавать свой мир, свой стиль, и мир Шагала, безусловно, мир красоты, чудес и любви, то, о чем говорил он сам, то, о чем говорили его поклонники и, конечно, исследователи. А вот он сам потом писал: «Лично я не уверен, что теория – такое же благо для искусства. Импрессионизм, кубизм – мне это чуждо, чуждо одинаково. По-моему, искусство – прежде всего состояние души. А вот душа, она должна быть святой у нас у всех, которые ходят по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью». Интересно представлять его размышления и видеть в это время ту или иную картину. Попробуйте сделать то же самое. К тому же, что интересно, ведь чаще всего художники авангарда, если вы вспомните, были людьми неверующими, даже антиклерикальными. Некоторые вдохновлялись религиозным искусством, если мы говорим, ну, например, о Петрове Воткине, о Малевиче даже, но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард, то, как он писал, как он искал сюжеты, как он работал, все это сочеталось. Возможно, он унаследовал многое от иудаизма хасидского. Там много уделяется эмоциям, будь то радость искренняя или глубокое покаяние. Он сам очень много пишет об этом в своих воспоминаниях, о том, как он рос, что он видел вокруг в своем местечке, что на него производило большое впечатление.

Как понимать картины Шагала? Ну, наверное, тут никаких советов не нужно. Каждый ищет и находит по-своему. Мир на картинах Шагала очень многообразен, и часто можно встретить несовместимые, конечно, вещи. Его язык реальным не назовешь. И при этом о реальности Марк Шагал, я уверена, знал гораздо больше, чем кто бы то ни было. И нас, зрителей, тех, кто разглядывает, пытается рассмотреть и понять его картины, он призывает заглянуть глубже и глубже. Он рисует коров с человеческим лицом, а у него внутри теленочек, какая-то новая жизнь. Он видит сокрытое, внутреннее, видит смысл этого мира и знает, что Бог создавал этот мир с любовью, желая, чтобы люди жили в любви. Вообще во всех его работах есть вот это восхищение красотой творения этого мира, который, к сожалению, сейчас так не похож на то, о чем писал свои картины Марк Шагал. Еще цитата из его книги. «Я бродил по улицам, искал чего-то и молился. Господи, ты что прячешься в облаках или за домом сапожника? Сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровле. Краски смешивались, превращались в вино, и оно на моих холстах. Красиво.

Марк Шагал. Один из самых необычных художников, на мой взгляд, прошлого века. На полотнах Шагала люди, лошади, все взлетает в воздух. Коровы играют на скрипке, огромные козы и петухи несутся по улицам, катая на себе цирковых артистов. Абсурд, сказка или сложный набор символов, разгадать смысл которых под силу опытному искусствоведу, что, собственно, и происходит все эти десятилетия. Шагал редко рассказывал о работах, потому что считал, любые объяснения могут сбить с толку зрителя. Каждый видит в его картинах до сих пор что-то свое. Трогательное воспоминание о детстве, или первозданный хаос, или причудливые сновидения, ну или, возможно, непонятный зрителю рисунок.

Марк Шагал, который говорил: «Я нес свое детство, как теплую шаль. Оно всегда со мной». Именно там, в Витебске, среди простых людей, молитв и песен, зарождался его особый мир, который разгадывают до сих пор. И он часто возвращался в Витебск, а Витебск возвращался в его картины. Дом с зеленой крышей, скрипач на крыше, жених и невеста, летящие над городом. И каждая деталь, а в его картины стоит вглядываться, искать эти детали и находить. Каждая деталь, как звуковой аккорд. Ну а скрипка в картинах Шагала – это не просто инструмент. Это символ еврейской души, о которой он никогда не забывал. Вы же помните скрипача или скрипача на крыше. Музыка там звучит, даже если вы молчите. А еще у Шагала много ангелов. Они тоже играют музыку.

тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не извинен.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Вы довольно часто просите и предлагаете определенные темы, задаете вопросы, в данном случае касающиеся программы «Культурный код». Это название позволяет нам с вами отправляться в очень разные путешествия. Они относят нас с вами в разные годы нашей жизни, жизни ваших близких. Это позволяет складывать какой-то, в данном случае, современный пазл, некую мозаику того, как нас воспитывали, из чего состоим мы с вами, наша культура, то, что нам с вами близко. Сегодня, по вашим просьбам, сразу нескольким, мы с вами в мире танго. Безусловно, захватывающем мире танго, который тоже является частью того, что называют культурным кодом. Что возникает в душе у человека при чарующих звуках музыки танго? Загадка, желание, любовь, ревность — это действительно спектр чувств, эмоций. Открывается целый мир, безусловно, полный красок, манящий нас тайнами, а их хватает. Давайте попробуем слышать музыку, возможно, не самых известных для вас танго в этом мире, но чтобы прочувствовать, надо слушать и слышать. История танго. Давайте я напомню вам, откуда это идет. Начиналась она в Аргентине. Даже говорят, что вначале танго танцевали бывшие рабы, афроамериканцы, которые жили в Аргентине, и танец этот сопровождался ритмами барабанов. В конце века XIX аргентинский портовый город Буэнос-Айрес, или Байрес, как его называют кратко, поскольку название у него гораздо длиннее, стал необычайно популярным среди эмигрантов. Из разных стран Европы приехали сюда люди, приезжали они в поисках лучшей жизни, далеко не всегда цели оправдывались. Они привозили с собой очень разные, от вещей до музыкальных инструментов. И музыкальные инструменты эти были из их родных стран. Это были скрипки, гитары, флейты. Они, конечно, несли в себе музыкальные традиции этих стран. И вот в Буэнос-Айресе, как смешение различных культур и направлений, в музыке формируется и развивается неизвестный ранее танец танго, прекрасный до сих пор.

танго сначала, надо сказать, был в ритмах, если мы говорим о ритме, веселым, достаточно легким, временами даже вульгарным. Долгое время танго оставалось музыкой и танцем низших слоев общества. Средние и высшие классы его не признавали достаточно долго. В те времена танго танцевали в тавернах, в бараке, даже в публичных домах и просто на улицах беднейших кварталов города. Такое тоже было. В начале 20 века среди инструментов танго появился бандонеон. Это шедевр, это чудо. Это инструмент, который напоминал своим звучанием орган. Он добавлял ноты драматизма в музыку танго, и с его появлением бандонеон. Запомните, танго стало более медленным, более чувственным. Появились для него некие тона интимности, я бы сказала.

0: Y en su habitación, Joel y su maleta. Un vistazo a la ropa, en las paredes, en las fotos. Sin arrepentimiento, sin melodrama. La puerta se cerró de golpe.
1: В 20-е годы прошлого века в Аргентине начинался экономический кризис. Огромное количество людей потеряло работу, и жители Буэнос-Айреса, а их называют портеньо, стали очень грустными, достаточно грустными, изменилась их жизнь. Кроме этого, в Аргентину тогда, именно в это время, нахлынул поток мужчин, эмигрантов из европейских стран, которые приезжали в Аргентину в поисках лучшей жизни. Поэтому в то время большую часть населения Буэнос-Айреса составляли только те мужчины, которые в итоге превзошли женщин Буэнос-Айреса по численности в соотношении даже 50 к 1. Представьте себе, это была серьезная конкуренция. Эти молодые мужчины были частыми посетителями так называемой «академиас» — это танцевальная академия, или «прегундинас» — это бедные кафе, где официантки могли даже приглашаться для танцев. Так, собственно, и происходило. И чтобы привлечь женщин, мужчина должен был уметь танцевать, и танцевать хорошо. Танго в итоге стало приобретать вкус некоего запретного плода. Надо было уметь танцевать вообще, а танго тем более. И мужчины, которые могли танцевать танго хорошо, вот тогда их уже и стали называть мужчинами.

Ввиду отсутствия настоящих танцевальных академий того времени, мужчинам приходилось учить друг друга танго. Это, собственно, факт исторический, факт музыкальный, поскольку до сих пор есть специальные виды мероприятий, где мужчины танцуют с мужчинами танго, так как это было тогда. Обмениваясь шагами и практикуясь вместе, тогда мужчины учили друг друга танцевать танго, упражняясь в своих навыках, чтобы потом действительно привлечь леди, женщин, тех, с кем они хотели бы провести вечер, танцуя танго, освобожденные от обычаев европейских танцев. И мужчины, и женщины тогда придумывали будущее танго.

Если вы будете слушать лирику танго, это всегда будет женщина. Грусть, тоска по женщине – это, конечно, тема любви. Для мужчины портеньо существовали лишь короткие минуты возможности научиться чему-то еще. И танго все больше и больше завоевывало мир.

Что касается танго и его свободы, свободы жизни танго в этом мире, всеобщий избирательный закон, а это было в 1912 году, дал новую свободу для людей и движущую силу для танго. С этих пор не только низшие классы хотели танцевать танго. Стало модным среди высшего общества устраивать вечеринки танго, салоны танго. Они вообще стали быстро распространяться в районах Буэнос-Айреса, где жили представители высших классов.

Молва о танго вскоре доходит из Южной Америки до Нью-Йорка, Лондона, Парижа, разумеется, где чаепития под танго стали просто предметом повального увлечения. Мода на танго, тангомания, так это стало называться, бескомпромиссный дерзкий характер танго ввергает Париж и Европу в неминуемый конфликт с властями. В Париже кардинал Амет тогда провозглашает: христианам не следует по совести принимать участие в этом. Танцевать танго, заходить в танго-салоны. А на следующий год папа Бенедикт XV выразил недовольство так: «Это возмутительно, что этот непристойный языческий танец, который является убийством семейной и общественной жизни, танцуют уже в резиденции папы. Представьте себе, что в резиденции папы и его тоже танцевали». 1914-й. Кайзер Вильгельм запретил своим офицерам танцевать танго в униформе, описав этот танец как оскорбляющее общественное приличие. Но ничто не могло уже тогда, в 1914 году, остановить это триумфальное шествие танго в Европе тем более. И в начале 20-х годов танго вошло в свою золотую эру. В Буэнос-Айресе же популярность танго достигает тогда беспрецедентных высот.

1930 год. Военный переворот в сентябре 30 года в Аргентине ввел период временного правительства, в течение которого власти, озабоченные контролем любой возможной критики, стали запрещать любые виды танго, встреч, салонов и так далее, которые содержали какие-либо косвенные намеки на политику или песни о социальной несправедливости. В старом свете аргентинское танго, несмотря на популярность, не согласовывалось с давними европейскими представлениями о танцах, и вот этот первоначальный стиль был очень быстро и безжалостно изменен. Были введены шаги, чтобы сделать продвижение по кругу. Соблазнительный характер танго был подавлен довольно быстрым и агрессивным битом. Ударные инструменты, которые не использовались в классическом аргентинском оркестре, вышли на передний план. Пара даже больше не смотрела друг на друга, а

возрождения больше своей роли не выполняют. Но всему приходит свой срок и, конечно, возрождение. В конце 30-х годов на политическую арену Аргентины вновь врывается беднота. Свое возвращение к активной общественной жизни простое население отмечало по-своему. Оно устраивало на огромных площадях танцевальные действия. Ну как же без танго? После десятилетнего простоя стали возвращаться старые музыканты, появляться новые тангерос. Пришедший к власти в 46-м году Хуан Перон, знакомое имя, не правда ли, всячески поощрял народную массовую культуру, в том числе и танго, для которого наступили дни небывалого подъема.

Тем не менее, 6 лет спустя после смерти жены Хуана Перона, легендарной Эвы или Эвиты Перон, начался очередной кризис аргентинского танго, нашествие американских фильмов, музыки, моды на рок-н-ролл. Все это окончательно разделило танцующую пару как таковую и развело в разные стороны мужчину и женщину в танце. В 80-е годы танго вышло на большую сцену вновь. Зритель увидел и театрализованную версию этого танца. На сцене пара танцует иначе, дальше друг от друга, движения становятся более атлетичными, балетными, показательными. И таким образом танго разделилось на 2 вида – сценичный и более близкий, тот все-таки, который был ближе Буэнос-Айресу.

Настоящий момент танго является, конечно, универсальной величиной. Она объединяет людей разных возрастов, классов, от мала до велика. И танго используется как образовательный инструмент тоже. Он вовлекает в свой мир очень много людей, начиная с молодого поколения, и воспитывает людей. Людей чувствительных, чувственных, которые через танго открывают еще более интересный определенный мир. Они учатся еще и танцу, они учатся быть элегантными, мужчины учатся быть джентльменами. Когда вы танцуете танго, попробуйте увлечься танго, но не увлекайтесь шагами. Шаги — это менее важная часть танца. Наиболее важная часть танго — это вы, это музыка и ваши чувства. Так что танцуйте, будьте счастливы и вспомните вашу часть культурного кода, вашу часть этой мозаики. Оставайтесь с нами. С вами была Таня Барская.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корина Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если вначале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, Има Лу с одной стороны и маме Блю в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», «Все как надо», Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи», Yellow River, «Желтая река», песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит безусловный. Называется эта песня «Итальянец», «Л'итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом высадки.

труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апроварим», называется это уже в качестве песни. «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.